0: контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
2: Как долго мог бы запрет продлиться?
1: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбаланс, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скопалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорится председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
3: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну что, конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать ее каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самое. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
0: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
4: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
5: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
4: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе, но по предположениям ПАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, как бы, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
0: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
6: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной, тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
7: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
6: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
8: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
6: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
9: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше штуки. влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
10: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
9: У нас TikTok уже много лет наш заблокировал, у нас нет. Но это было, да, событие века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
0: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
11: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в «Автостате». На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жители Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
13: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждают, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
14: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование M2M-сим-карт поможет и абонентам.
13: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M-сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
15: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
13: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
16: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы перезаводите через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
13: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
17: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды как минимум наравне с общепитом озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание «Шопперс». Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розница, можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
18: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
17: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой на надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
19: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
20: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
19: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
17: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
0: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
21: «Бизнес говорит». Личный опыт.
22: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что это приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
21: «Бизнес говорит». Личный опыт.
0: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
21: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательные системы судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
1: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование неготовностью Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита Большой Семерки и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому была отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает».

0: 3 миллионов рублей компании предъявили в сбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
1: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и не наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
0: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
2: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот только боремся пока с таможенной службой.
0: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
4: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
5: Как можно объяснить список стран?
4: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
5: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
4: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
5: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
4: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
3: София Дефосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ.

0: Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консул Прайма» и представительства Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработку месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
1: Как появлялись города на Business FM.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: IPO.
5: Производитель оптических специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей, а капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
6: Отчеты и планы.
5: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение Mercedes Maybach начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого Maybach Ocean Club и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустить лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
7: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
8: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
7: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
9: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
7: В Альянс 5 глаз, который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
7: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
11: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара. И здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемая электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
0: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-й выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район $77 за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива, при этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррели нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
0: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель Business FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые.
13: Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов.
4: Зверски богатые. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Между делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот. И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
15: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском, таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, музыкант – это не всегда одно и то же. Потому что музыкант – это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту. Хотя одно, вот, знаешь, одно умение правильно читать текст – это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории – это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
16: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
18: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Консультации между Россией и США по вопросам снятия взаимных раздражителей должны состояться до конца лета. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, конкретные сроки новых контактов пока не определены, однако стороны сохраняют понимание необходимости продолжения диалога. Рябков также отметил, что переговорный процесс в настоящее время переживает период некоторого застоя. По его оценке, после активного старта и достигнутых ранее результатов, дальнейшее продвижение стало даваться значительно сложнее. Главы МИД России также сообщил, что между Москвой и Вашингтоном продолжают функционировать механизмы взаимодействия в сфере стратегической стабильности. По словам Рябкова, продолжают работать и горячие линии связи между двумя странами. Сенаторы-демократы просят управление генерального инспектора Минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры $250 с изображением американского лидера Дональда Трампа, которую его противники называют незаконной. Об этом сообщает портал Axios. Действующее законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках, поэтому эмиссия банкноты в $250 с портретом Трампа требует обязательного одобрения Конгресса. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Уточняется, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета иностранный арабский язык для среднего общего образования не определен 2030 год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия – один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес FM». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
20: У России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, жизни в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит это во многом от продолжительности запрета, фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
21: Как долго мог бы запрет продлиться?
20: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо касалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
22: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. По сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить, потому что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать ее каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самого. Кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
0: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская» в Новосибирской области Игорь Петрин.
1: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
2: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
1: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ПАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
0: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
3: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
23: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
3: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
24: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
3: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
5: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше все-таки влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном всегда WhatsApp указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
6: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
5: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нету. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
0: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни, Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия – алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
8: Культ наличности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд Voyah. В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские Танк и Эксид. Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадуев продолжит.
7: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на два пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ-сим-карт поможет и абонентам.
7: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство. Поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M-сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карты без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник Коммерсанта говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
12: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
7: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
7: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
0: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
14: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни, парни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
15: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
14: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
16: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
17: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
16: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
14: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес FM» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
4: «Бизнес говорит». Личный опыт.
18: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
4: «Бизнес говорит». Личный опыт.
0: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательная система судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору? И есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
19: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование неготовностью Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось

0: Таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
1: Мы с командой со своим там сотни, тысячи писем написали. И в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот штраф. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 24 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и не наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
0: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
2: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
0: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
4: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
5: Как можно объяснить список стран?
4: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
5: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
4: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
5: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
4: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
3: София Дефосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайма» и представительства Россотрудничества по принципу одного окна, а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: IPO.
7: Производитель оптических специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместить

0: обратиться в диапазоне 100-110 рублей, итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Инкап рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей, а капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
1: Отчеты и планы.
0: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение Mercedes-Maybach начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью Lloyd Werft о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого Maybach Ocean Club и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустите лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
3: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
4: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
3: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз «Касперский Грейд» Игорь Кузнецов.
5: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
3: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
3: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
6: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара. И здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемая электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль после падения понедельника. Китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-е выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива, при этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
2: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель «Бизнес-ФМ».
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов. Зверски богатые на Бизнес-ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
9: Предвыборные обещания раздают много и часто, но не всегда выполняют. В спорте они тоже присутствуют. Ситуация в мадридском «Реале» была настолько тяжелой, что давний президент команды Флорентино Перес подвергался критике со всех сторон и пошел на досрочные выборы. Два сезона подряд без трофеев для королевского клуба – это катастрофа. На этих выборах молодежь бросила вызов старой гвардии. Против Переса, которому 79 лет, выступил 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Флорентино удержался в своем кресле, а одним из его предвыборных обещаний было мощное обновление команды. Его он уже начал выполнять. Не прошло и месяца с момента выборов, как Реал буквально ворвался на трансферный рынок. После провала в концовке сезона и многочисленных конфликтов было понятно, что Альваро Арбиоло не удержится на посту главного тренера. Первое, что сделал Перес после выборов, это подписал португальца Жозе Мауриньо. Теперь начинают поговаривать, что для этого тренера собирают новую версию знаменитого состава «Галактика» с начала века. В Реал уже перешли три игрока из топ-клубов английской премьер-лиги. За 55 миллионов евро куплен Марк Кукурея из Челси, а Ибрагим Канате из Ливерпуля и Бернардо Сильва из Ман-Сити переезжают в Мадрид на правах свободных агентов. Сняв сливки с английского чемпионата, Перес переключается на Бундеслигу. Активно циркулирует информация, что Реал ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров в немецком футболе – Майклом Ализе из Баварии. Его трансферная стоимость – 150 миллионов. Думаю, сливочные поборются еще и за новых звезд, открывающихся на чемпионате мира. Приведут ли эти перестановки к ожидаемым титулам? Посмотрим. Но Флорентино Перес начинает свои обещания выполнять красиво.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Консультации между Россией и США по вопросам снятия взаимных раздражителей должны состояться до конца лета. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, конкретные сроки новых контактов пока не определены, однако стороны сохраняют понимание необходимости продолжения диалога. Рябков также отметил, что переговорный процесс в настоящее время переживает период некоторого застоя. По его оценке, после активного старта и достигнутых ранее результатов, дальнейшее продвижение стало даваться значительно сложнее. Главы МИД России также сообщил, что между Москвой и Вашингтоном продолжают функционировать механизмы взаимодействия в сфере стратегической стабильности. По словам Рябкова, продолжают работать и горячие линии связи между двумя странами. Сенаторы-демократы просят управление генерального инспектора Минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры $250 с изображением американского лидера Дональда Трампа, которую его противники называют незаконной. Об этом сообщает портал Axios. Действующее законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках, поэтому эмиссия банкноты в $250 с портретом Трампа требует обязательного одобрения Конгресса. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Уточняется, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета иностранный арабский язык для среднего общего образования не определен 2030 год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общий Пита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес FM». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
11: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно в 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в зарубежье. Поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического дизельного топлива ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цены нефти, которая зависит от других обстоятельств, связанных с Армузским проливом, и здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
12: Как долго мог бы запрет продлиться?
11: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо касалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорится председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
13: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать ее каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же само. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайте.
2: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
14: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром нефти» мы его купить в данный момент практически не можем, потому что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
15: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
14: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом массовом масштабе. Но по предположениям ВАЗ это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, как бы, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
2: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковская». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
16: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной, тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
17: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
16: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
18: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
16: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
19: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что-таки влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
20: А в целом вообще в Индии как относится к блокировкам цифровых платформ?
19: У нас TikTok уже много лет нас заблокировал, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
0: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
8: Однажды летом на Business FM. Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
0: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже – золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
8: Как появлялись города? На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадуев продолжит.
3: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование M2M-сим-карт поможет и абонентам.
3: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M-сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
4: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
3: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
5: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
3: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
2: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
6: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды как минимум наравне с общепитом озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание «Шопперс». Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
7: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет. А у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают. Потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет. Хотя она растет с довольно скромными темпами, и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
6: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
9: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
23: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
9: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
6: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
21: «Бизнес говорит». Личный опыт.
24: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что это приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. Ну и надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
21: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательная система судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, в комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление ИИ моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
11: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование и неготовность Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
12: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
13: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки.

0: И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
1: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
0: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
3: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
4: Как можно объяснить список стран?
3: Ну, это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
4: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
3: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
4: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
3: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
2: София Дефосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайм» и представительство Россотрудничества по принципу «одного окна», а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
6: Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: IPO.
7: Производитель оптических и специальных кабелей Incap Holding установил цену размещения акций в рамках IPO на уровне 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Incap рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей. А капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
8: Отчеты и планы.
7: Японский автоконцерн Toyota сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Kyodo. Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение.

0: логистике. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение «Мерседес Майбах» начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью «Lloyd Werft» о строительстве суперяхты «Beyond Horizons» длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого «Майбах Ocean Club» и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея. Спустить лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
3: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
4: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
6: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара. И здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребляет заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей. 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля. И если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов. Это 28-е обычное число каждого месяца. Но с учетом того, что 28-й выходной переносится на 29 июня. И вот в этот период существует существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район $77 за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива, при этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
1: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель Business FM.
8: Реклама.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
11: Деньги. В начале 2011 года 100-долларовая купюра радикально изменила свой облик, расставшись с зеленым цветом и окрасившись в голубой. Банкнота, к тому же, приобрела 3D-защиту в виде специальной объемной нити и трехмерного изображения числа 100, выполненного с помощью миллиона микролинз, вплетенных в бумагу. Цена печати такой банкноты – 14 центов, что на 3 цента выше стоимости 100 долларов предыдущего образца.
12: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
13: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны».
14: Журналист Алена Копылова.
13: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Консультации между Россией и США по вопросам снятия взаимных раздражителей должны состояться до конца лета. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, конкретные сроки новых контактов пока не определены, однако стороны сохраняют понимание необходимости продолжения диалога. Рябков также отметил, что переговорный процесс в настоящее время переживает период некоторого застоя. По его оценке, после активного старта и достигнутых ранее результатов, дальнейшее продвижение стало даваться значительно сложнее. Главы МИД России также сообщил, что между Москвой и Вашингтоном продолжают функционировать механизмы взаимодействия в сфере стратегической стабильности. По словам Рябкова, продолжают работать и горячие линии связи между двумя странами. Сенаторы-демократы просят управление генерального инспектора Минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в $250 с изображением американского лидера Дональда Трампа, которую его противники называют незаконной. Об этом сообщает портал Axios. Действующее законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках, поэтому эмиссия банкноты в $250 с портретом Трампа требует обязательного одобрения Конгресса. Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Уточняется, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета иностранный арабский язык для среднего общего образования определен 2030 год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может ввести полный запрет на экспорт дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, посвященном стабилизации топливного рынка страны. Россия один из крупнейших мировых поставщиков дизеля. Как эмбарго на его продажу отразится на ценах внутри страны и за ее пределами? Почта России станет электронной. Госдума утвердила в первом чтении законопроект, который называют планом спасения одной из самых убыточных госкомпаний. Что изменится в работе почтовой службы и что получат от ее апгрейда граждане и бизнес? Продуктовый ритейл хочет получить льготу по НДС на производство готовой еды, такую же, как у компании «Общепита». С такой инициативой выступила сеть X5. Каковы шансы у продуктовой розницы сравняться в льготах с кафе и ресторанами, у которых производители готовой еды уже отъели часть рынка? Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, а авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
17: В России крупный поставщик дизельного топлива, причем в очень широкий круг стран, практически во все уголки мира. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран, от Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в Южном зарубежье. Поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
18: Как долго мог бы запрет продлиться?
17: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо касалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Между тем, ФАС усиливает контроль за продажей топлива аграриям. Служба ввела мониторинг еще в 16 регионах, включая Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Ранее такой же надзор уже получили 11 управлений. Им предписано следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива на всех этапах. От нефтебаз до АЗС, особенно в периоды посевной и уборки. С какими проблемами сталкиваются фермеры и сельхозпроизводители, и есть ли трудности с покупкой топлива, говорит сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.
19: Топливо значительно подорожало, чувствуется недостаток. Закупить оптом мы почти не можем, потому что некоторые регионы ищут в других уже регионах, чтобы бочку закупить, там 7 тонн, 16, 15 тонн. Поэтому это проблема. Это может означать одно. Себестоимость, если это только касается нашего сельского хозяйства, однозначно повысится. Она и так уже запредельная. И, по сути дела, если мы берем зерно, то продажа зерна нас уже 4-й или 5-й год уже в убытках идет постоянно. То есть повышать некуда на самом деле. Ни удобрения, ни топливо. Ну, зарплату бы надо повысить. Ну, что конкурентность стала очень серьезная. Военные заводы, все людей набирают. Школы беспилотников набирают людей. И боюсь, что село останется вообще без работников. Ну, обещается, что крестьянам дадут какие-то лимитированные количества мимо, как говорят, тазика, мимо заправки. Ну, может быть. Я бы, например, так и сделал. Вот, обязал бы нефтепроизводящие вот эти заводы понизить цену для крестьян. Не то, что сделать его каких-то 60-70 тысяч тонн, а вообще себестоимость производства дизельного топлива не выше 20 тысяч тонн. Нам же не просто так, что понизили качество. И евро-3 уже можно, и без евро можно, и бензин так же самое. Вот кто сейчас будет следить, что он 95-й или 96-й? Да хрен с ним, какой есть, тот и заливайтесь.
1: Василий Мельниченко, общественное движение «Федеральный сельсовет». Топливо есть у тех аграриев, кто закупился заранее до посевной. Сейчас приобрести дизель у трейдеров можно, но по сильно завышенной цене, говорит гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
20: Мы дефицит топлива не ощущаем, потому что в самом начале посевной кампании купили большой объем топлива, и в наличии сейчас в данный момент топливо есть. Но те трейдеры топливные, когда мы у них имели возможность это топливо купить, они сейчас предлагают просто по баснословной цене более 110-120 тысяч рублей за тонну. Поэтому, в принципе, купить топливо можно, но по очень дорогой цене, а по лояльной цене «Газпром» нефти мы его купить в данный момент практически не можем, потому что что у многих не заключены договоры с «Газпромом», потому что это сложная бюрократическая процедура. Ну и, соответственно, заново войти в этот процесс достаточно проблематично.
21: Вот на ваш взгляд, в связи с чем, собственно, антимонопольная служба усилила контроль за продажей топлива именно аграриям?
20: Могу только предполагать, что под именем агрария могут покупать топливо какие-то смежные сторонние организации, которые заинтересованы в какой-то скидке. Хотя, по большому счету, эта ситуация навряд ли имеет место быть в массовом масштабе. Но по предположениям ВАС это имеет место быть. Хотя фактически, думаю, что это достаточно сложная процедура, и ту скидку, которую нам позиционирует «Газпром» в размере 500 рублей на тонну, ради этого, я не думаю, что кто-то будет какие-то махинации делать.
1: Игорь Петрин, гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское». Чтобы избежать дефицита, нефтеперерабатывающие заводы максимально загрузили, а их плановые ремонты перенесли или сократили. Особое внимание Крыму, Севастополю, приграничным и удаленным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В некоторых регионах ввели точечные ограничения на продажу топлива на АЗС. Другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
22: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной, тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
23: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
22: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
0: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
22: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
3: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что-то влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном всегда WhatsApp указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
4: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
3: У нас TikTok уже много лет у нас заблокирован, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
1: Евгения Маджумдар, частный гид из Индии. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет еще какое-то время.
16: Реклама.
5: Реклама на Business FM в Казани.
24: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
25: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а Вкусвилл Бизнес в этом помогает. Вкусвилл Бизнес подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
26: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
27: В нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек.
16: Музейные ценности на Business FM.
28: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
2: В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
28: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Налоговые долги россиян и бизнеса, как следует из данных Росстата, к апрелю достигли почти 4 триллионов рублей. Это рекорд. Годом ранее было почти на триллион меньше. В Москве объем задолженности составил суммарно 1,5 триллиона рублей. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с ухудшением финансового положения бизнеса из-за дорогих кредитов, роста издержек и усиления налогового контроля. Они считают, что для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Автостате. На первом месте по продажам в премиум-сегменте второй месяц подряд находится китайский бренд «Войя». В мае было реализовано 1628 автомобилей этой марки. Второе и третье места в рейтинге занимают китайские «Танк» и «Эксид». Розничный онлайн-импорт превысит через год 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании Data Insight и GBS. Рынок розничного онлайн-импорта в прошлом году резко восстановился. Число заказов выросло на 64%, а объем продаж до 367 миллиардов рублей. Главный сдвиг в том, где покупают. Классические зарубежные витрины уступили место российским маркетплейсам с привычными ПВЗ и возвратами. Порядка 47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Лишь 11% делают это для всех купюр. Согласно данным Банка России, чем выше номинал, тем чаще граждане обращают внимание на защитные признаки, такие как водяной знак, защитная нить и тактильное восприятие бумаги. Активнее всего проверяют купюры жителей Дальневосточного федерального округа, а реже всего Северокавказского. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. М2М-сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять СМС-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом. Валерий Убадоев продолжит.
7: M2M-сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M-сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
7: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник Коммерсанта говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
9: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
7: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
10: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
7: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
1: Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? Ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов. Аргументы «за» и «против» изучила Наталья Шашина.
11: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец Люберецкой пекарни, парни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
12: К крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, но что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
11: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
13: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
14: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
13: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
11: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Где взять бензин для генераторов? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные электрогенераторы, которые заправляются из канистры. Но в последнее время в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов стала проблемой, продолжает сам Дмитрий.
15: «Бизнес говорит». Личный опыт.
17: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим города к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов, такие как бытовые, но только максимально топовые по мощности. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно, потому что он за смену съедает весь этот топливный бак как раз-таки. И ежедневно, конкретно у меня, уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго. К счастью, до настоящего момента случаев, когда из-за таких накладок с заправками срывались работы, еще не происходило. И надеюсь, что не произойдет. Но работать нужно на упреждение какое-то. И как вариант, чтобы хотя бы разрешили предоплаченные по безналу на топливные карты топливо заправлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, поскольку конкретно моя работа, она связана в некотором смысле с энергетической безопасностью города при подготовке к отопительному сезону.
15: «Бизнес говорит». Личный опыт.
1: В последние дни ряд регионов ввел запрет на продажу бензина и дизеля в канистры. Топливо отпускается только в бак автомобилей в Новосибирской, Омской и Пензенской областях. Некоторые федеральные сети по собственной инициативе тоже ввели запрет на продажу топлива в канистры во всех регионах своего присутствия.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Москва временно отменила пропуска для бензовозов. Это следует из сообщения на портале мэра и правительства города. Мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Бензовозы смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему. Штрафы начисляться не будут. Россия ограничит доступ Международной морской организации к данным о дистанционном опознавании судов через системы АИС, ЛРИД и обязательная система судовых сообщений. Мера продиктована необходимостью защитить суда торгового флота от актов незаконного вмешательства, как то наведение средств огневого поражения, коммерческого шпионажа и финансового шантажа. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в ЕС, сообщает журнал «Политико». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле и стала единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Для его принятия необходимо единогласное одобрение. Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура в группе К завершилась со счетом 5-0. Дубль сделал Криштиану Роналду, став первым игроком в истории футбола, который забивал на 6 чемпионатах мира. У него 10 голов. Больше, чем у него, имеют на своем счету только 9 футболистов, в том числе аргентинец Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром турнира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной и о поддержке Западом воздушных ударов ВСУ по территории страны. По его словам, недавнее письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Тем не менее, они возможны на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Путин также подчеркнул, что Запад недооценивает возможные последствия атак БПЛА и обозначил, какие риски они несут для стран ЕС. О чем говорят эти сигналы президента, комментарии Георгия Бофта через минуту. Немедленный перерасчет неправомерен. Конституционный суд вынес важное решение о правилах взимания утилизбора. Если его размер меняется, у покупателя авто есть месяц на оформление покупки по прежней ставке. Как вердикт КС повлияет на текущие судебные споры вокруг доначислений по утилизбору и есть ли у покупателей шанс вернуть переплаченные деньги? Искусственный интеллект напугал ведущие разведки мира. Альянс «Пять глаз», в который входят в том числе США и Британия, прогнозирует скорое появление и моделей, способных взломать даже сверхзащищенные внутренние системы правительств и бизнес-корпораций. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. Выступая на встрече с выпускниками военных вузов, президент расценил недавнее письмо Зеленского с предложением переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Также Путин заявил, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники и другую военную продукцию. По его словам, западные страны разворачивают у себя военные производства и направляют значительные объемы вооружений в зону боевых действий. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре культуре президент назвал попыткой раскачать общество. Также глава государства заявил, что российские войска сейчас добирают Константиновку. По его словам, российские подразделения продвигаются на всех участках фронта. Президент сказал, что в ходе СВО мы придем куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Бофта.
3: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи «Большой семерки» во французском Эвиане Запад сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а война продолжалась до последнего украинца. По его словам, на саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Хотя прямых обвинений в адрес США не прозвучало, однако разочарование и неготовность Вашингтона следовать формуле Анкориджа налицо. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Как выразился Лавров, Европа буквально лезет со своими оценками переговоров по Украине, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Трампа. Хотя, наверное, там уже никаких таких ростков и не осталось. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала вместо или помимо массированных ударов возмездия точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминание о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции. А все остальное преодолимо.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утиль сбора. Иван Медведев подробнее.
4: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
5: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и к губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, как принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и не наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
4: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
18: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после

0: за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе Аксютина.
1: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
2: Как можно объяснить список стран?
1: Это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
2: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
1: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
2: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
1: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
0: София Дефосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры «Консулпрайма» и представительства Россотрудничества по принципу «одного окна», а координировать проект будут МИД и Россотрудничество.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
11: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
17: Не 100 рублей за бумагу. Торги на Мосбирже начнутся 24 июня. Компания планировала разместиться в диапазоне 100-110 рублей. Итоговая цена оказалась на нижней границе. В свободном обращении окажется 20-23% акций. Инкап рассчитывал привлечь от 2 до 2,4 миллиарда рублей. А капитализация компании без учета средств от IPO оценена в 8,8 миллиарда рублей.
18: Отчеты и планы.
17: Японский автоконцерн «Тойота» сократит за рубежом производство на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство «Киода». Причинами этого стали снижение спроса на ближневосточных рынках, рост цен на топливо и усложнение логистики. В марте и апреле автоконцерн сократил производство для ближневосточного региона на 40 тысяч автомобилей. Подразделение «Мерседес Майбах» начало реализацию проекта, не связанного напрямую с автопромом. Подписано соглашение с немецкой верфью «Lloyd Werft», о строительстве суперяхты Beyond Horizons длиной 155 метров для миллиардеров. Попасть туда смогут только участники закрытого Maybach Ocean Club и не более чем на 4 недели в год. На борту всего 30 кают для 72 гостей, а также спа-зоны, бассейны, концертный зал и арт-галерея.

0: Отпустить лайнер на воду планируют к 30-му году. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
3: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
4: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Таблетки не помогут. Эксперты предостерегают россиян от покупки спецсредств, которые якобы превращают 92-й бензин в 95-й и улучшают его качество. На то, что такие химические добавки начали скупать на маркетплейсах, обратили внимание телеграм-каналы. Никакие таблетки не могут радикально улучшить качество бензина, тем более его октановое число. А вот убить двигатель, свечи и форсунки можно запросто, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
6: Что касается различных присадок к топливу, которые якобы повышают октановое число, придают топливу удивительные свойства, снижают расход бензина, это, как правило, все маркетинговые штучки, которые призваны исключительно повысить покупаемость этого товара. И здесь недобросовестные маркетологи пользуются возросшим спросом на топливо. Никаких волшебных присадок не бывает. Все эти присадки, они единственное, что обладают какими-то моющими средствами, они повышают какие-то параметры топлива, но, опять же, до известной степени и никаких чудес не творят. Что же касается присадок, которые изменяют химический состав топлива, то они, скорее всего, для двигателя опасны, потому что современные двигатели, управляемые электроникой, рассчитаны на определенные параметры сгорания топлива, температура, другие какие-то химические свойства. И, соответственно, их изменения приводят к тому, что компьютер, который управляет системой впрыска и системой сжигания топлива, начинает просто работать неправильно. Повышается температура двигателя, что негативно влияет на состояние масла, на состояние свечей, может вести к постоянному перегреву двигателя и впоследствии его, в общем, достаточно серьезному и дорогостоящему ремонту. Поэтому все эти волшебные присадки – это либо какие-то вещи, которые, со слов маркетологов, приобретают какие-то волшебные свойства, хотя на самом деле это просто некий набор химических элементов, который просто несколько улучшает бензин, который потребитель заливают к себе в баке, либо, соответственно, это какие-то химические эксперименты, которые могут привести к очень серьезным и опасным для двигателя последствиям.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Бензин и дистопливо на московских АЗС за неделю в среднем подорожали на рубль. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей, АИ-95 на 93 копейки до 73 рублей, посчитала Московская топливная ассоциация. Дизель подорожал на 87 копеек до 80 рублей. Мосбирже удалось немного отыграть вчерашнее падение. О коррекции рынка наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: По итогам вторника удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,7%. Закрытие 2331 пункт. Это всего лишь технический момент. Технический отскок, как его называют на рынке, отчасти связанный с закрытием коротких позиций, с учетом того, что российский рынок акций стремительно падал предыдущие торговые сессии. В целом мало что меняется на внешнем контуре, и геополитика влияет, и, конечно же, последнее решение Банка России тоже влияет на настроение инвесторов, а именно решение перейти на более скромные шаги снижения ставки в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Зато немножко укрепился российский рубль. После падения понедельника китайская валюта снизилась на 5 копеек, и юань закрылся на уровне 10 рублей 94 копейки. Курс доллара в основном консолидировался против российского рубля, и если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то вечер вторника это район 74 рубля 50 копеек. Приближается единый день уплаты налогов, это 28-е обычное число каждого месяца, но с учетом того, что 28-е выходной переносится на 29 июня, и вот в этот период существует обычно повышенный спрос на рублевую ликвидность. Не исключено, что на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров более активизируются. Ну и цены на нефть продолжают снижаться, хотя не так стремительно, но тем не менее смесь Brent опустилась в район 77 долларов за баррель. Здесь два важных фактора. Это открытие Ормузского пролива. При этом и президент США Дональд Трамп написал, что 22 июня 19 миллионов баррелей нефти прошли через Ормузский пролив, и это, как говорит Трамп, показатель рекордный. Ну и частичное временное снятие санкций с иранской нефти до 21 августа тоже предполагает, что иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем до начала войны в Персидском заливе.
1: Алексей Завьялов, финансовый обозреватель «Бизнес ФМ».
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – «Ревеня». В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сортарей «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тему». С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 6 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. На всей территории Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем МАКС-канале, сообщает ТАСС. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте, написал также губернатор. Без энергоснабжения из-за атаки на город временно остался и Севастополь. На объектах введен особый режим, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть электричество, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково утром примерно в 6:30 вторника, сообщили в Росавиации. Ограничения были введены для безопасности полетов примерно в 1:30 ночи. Сняты ограничения в аэропорту Ульяновска, в аэропортах Сочи, Геленджика и Орска, наоборот, введены. Краснодар корректирует расписание. Госдума на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в налоговый кодекс для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топливом, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа. МАГАТЭ намерена приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени, и будет делать это своими силами, сказал в интервью японскому телеканалу NHK гендиректор агентства Рафаэль Гросси. В связи с декларируемым США согласием Ирана на допуск инспекторов МАГАТЭ, Гросси заявил, что инспекции будут проводиться. В интервью он также отметил, что приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Севастополь обесточен. Сегодня рано утром после атаки дронов на энергоинфраструктуру детские сады города будут работать в особом режиме. Малышей придется кормить сухпайками, сообщил губернатор Развожаев. Электрический транспорт, в частности троллейбусы, также сегодня в городе на маршруты не выйдут. Экспорт дизельного топлива из России обсуждают власти. Запрет экспорта. По словам вице-премьера Новак, ситуация непростая, но контролируемая. Уже 16 российских регионов ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили разлив канистры. От этого начал страдать бизнес, который использует дизель-генераторы в своей работе. Законопроект о реформе Почты России в первом чтении одобрила Госдума. Среди инициатив – собственная электронная почта для граждан компаний и ИП на госуслугах. Эксперты говорят, почта пытается себя перепридумать. Эти и другие темы в нашем эфире. Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. Ситуация на внутреннем рынке, по его словам, непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля и авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: В России крупный поставщик дизельного топлива. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран от Латинской Америки, во многих странах Африки, в Азии, в зарубежье, поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
13: Как долго мог бы запрет продлиться?
12: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скопалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
11: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. За последние дни уже 16 регионов России ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили наливать бензин и дизель в канистры. Это усложнило жизнь не только частникам, которым надо заправить газонокосилку или бензопилу, но и компаниям, которые массово используют дизель-генераторы. О таких проблемах нам рассказали сами предприниматели. Продолжит тему Михаил Здорожный.
8: «Бизнес говорит».
14: В редакцию «Бизнес FM» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные бензиновые и дизель-генераторы, которые заправляются из канистры. По словам Дмитрия, в связи с ограничениями на АЗС, заправка генераторов превратилась в проблему.
15: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим провода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно 10 канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго.
14: Предприниматель считает, что нужно разрешить продажу бензина и дизеля в канистры по топливным картам юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На стройке тоже используются генераторы, но не как основной, а как запасной источник электроэнергии. Значит, для них тоже нужно покупать бензин в канистрах. Тут многое зависит от региона. В Ивановской области с этим были сложности, но сейчас ситуация начала улучшаться. Вот что рассказал нам директор Ивановской строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов.
16: 2-3 дня перебои были, вот, может быть, выходные, максимальный такой момент с очередями. На данный момент очереди уже заканчиваются. Там, правда, есть ограничения по 20-30 литров. Генератор — это второй источник категории надежности, потому что основное потребление — это центральная электроэнергия, которую Россети выдают.
14: Понятно, для чего вводятся ограничения, чтобы поуменьшить аппетиты некоторых граждан, которые пытаются купить столько топлива, сколько могут увезти. Сотрудник «Бизнес-ФМ» своими глазами видел, как на одной из заправок, где бензин продают не только в бак, водитель загрузил канистрами с топливом весь багажник. Мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал горожан не запасаться бензином впрок, потому что нет смысла, и пожаловался на то, что сам не мог заправить автомобиль.
17: Я сам вчера везде не мог заправиться, везде очереди, заправляют канистры в пластиковую, непонятно, посуду. Те, кто заправился в ненормативную тару, прошу быть максимально внимательным. Бензин и вещество, вот оболочка этой емкости, может разгерметизироваться, лопнуть, может возгорание возникнуть, протекание бензина. Поэтому вы там пытались на всю жизнь, уважаемые калужане, купить бензина, но это абсолютно бестолковое как бы занятие. С октановым числом вы знаете, что происходит при хранении бензина.
14: Но мы не знаем, что происходит с октановым числом при хранении бензина, и попросили объяснить это заместителя завкафедры технологии переработки нефти по научной работе РГУ «Нефть и газы» имени Губкина профессора Михаила Ершова.
18: В процессе хранения октановое число понижается. Это зависит от того углеводородного состава бензина и от наличия тех или иных присадок. Часто так происходит, что именно в легких фракциях бензина, которые первыми улетучиваются, сконцентрирована вся сила октана. Когда таким образом произведен бензин, то зачастую действительно процесс хранения может приводить к некоторому снижению октанового числа, особенно длительного хранения.
14: Гарантийный срок хранения бензина на нефтебазах 1 год, в бытовых условиях может быть меньше. А юристы напоминают, что хранение бензина в гаражах запрещено правилами пожарной безопасности и может обернуться административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
11: Водителям бензовоза временно разрешили въезжать в Москву и передвигаться по городу без оформления пропусков. Такую меру с 23 июня ввели по просьбе владельцев местных и подмосковных АЗС для бесперебойной поставки топлива. Говорится в сообщении на сайте мэра Собянина. Водители бензовозов могут круглосуточно въезжать в столицу, их не будут штрафовать за отсутствие грузовых пропусков. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственно, электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах. Продолжит Ольга Кашинская.
19: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
20: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
19: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось хотелось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
0: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
19: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
11: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение? Телеграм рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
21: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше, что-таки влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
22: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
21: У нас TikTok уже много лет может заблокировать, у нас нет. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
11: Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет больше времени.
8: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Реклама на Business FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
23: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
27: Тэн-500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Тэн-Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэн-500 в комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Тэн-Канавто до 30 июня 2026 года.
1: Вопрос к эксперту на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Я представляю в студии Бизнес FM заместителя руководителя УФНС по Республике Татарстан Лилию Набиуллину. Откуда берутся серые зарплаты? Вот я сразу в лоб хочу задать вопрос. И почему работодатели предлагают их, и почему работники на них соглашаются? Разве это не опасно в наше время?
3: Начну с того, что в 2025 году была введена прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы физических лиц. То есть для годового дохода до 2 400 000 у нас применяется ставка 13%, а свыше этой суммы уже идет и 15, 18, 20 и 22 максимальные суммы в зависимости от суммы дохода. Но помимо удерживаемого из зарплаты работника НДФЛ, работодатель также должен уплачивать бюджет и страховые взносы. Пенсионные, социальное или медицинское страхование сотрудников Социальный фонд Республики. И в стандартном порядке данная ставка составляет 30%. Именно для снижения вот расходов на уплату НДФЛ и страховых взносов работодатели идут в данном случае на различные незаконные схемы и скрывают полностью или частично фонд оплаты труда своих работников. То есть выплачивают зарплату, к сожалению, серую или привлекают работников вообще неофициально. В этом году и, впрочем, как и в предыдущие годы, налоговой политикой определены основные задачи. Это выявление теневой зарплаты и обеление экономики. И имеющие у налоговых органов на сегодня аналитические инструменты, они позволяют нам выявлять, какие денежные средства у физических лиц прошли по банковским счетам, которые не отражены у работодателей непосредственно в их отчетности. И выявлять именно, например, того же самого сотрудника, допустим, который у нас не учитывается в отчетности, но при этом выбивает как кассир фамилия, имя, отчество в чеках. Возможны также риски подмены трудовых отношений, то есть когда используют труд самозанятых, подменяя тем самым трудовые отношения.
2: А вот разве это для них не опасно?
3: Но они рискуют, скажем так, своим будущим в данном случае. То есть в первую очередь, если выплаты в полном объеме не производятся, то есть они себе не гарантируют полностью выплату в установленном порядке той заработной платы, на которую они рассчитывали изначально, скажем так. Неполученный или неполный конверт работник не может уже официально требовать от работодателя. Они теряют также свои социальные гарантии, то есть, например, те же самые пособия по беременности и родам, по нетрудоспособности, отпускные компенсационные выплаты, они все рассчитываются, исходя из официальной заработной платы. И, конечно же, в любом возрасте людям необходимо думать уже о своей будущей пенсии. То есть у работающего гражданина будущая пенсия, она напрямую зависит от тех отчислений, которые делаются в социальный фонд. И от этого зависит индивидуальный пенсионный коэффициент. Если он будет низким, соответственно, чем ниже зарплата, тем ниже этот коэффициент. И работник, получая серую зарплату, он делает выбор в пользу увеличения суммы денег на руки сегодня и тем самым значительно степени, лишая себя суммы пенсионных отчислений на будущее. И в-третьих, работники идут на получение неофициальной зарплаты в целях уклонения от уплаты алиментов, различных судебных взысканий по исполнительным листам, то, что также незаконно со стороны работника, так и со стороны работодателя.
2: Ну, это мы сейчас с вами разговаривали о том, почему выгодно получать сотрудникам белую зарплату, скажем так, да? А бывает, что сотрудники сами жалуются на работодателя, который платит им в конверте.
3: Да, мы получаем много жалоб от получателя алиментов на серую зарплату или бывших супругов. Налоговые органы также мы анализируем все-таки расчетные лицевые счета. Если к нам такая жалоба, например, поступает, да, то есть мы смотрим, сверяем, скажем так, их официальные источники доходов с тем, что у него прошло по лицевым или по расчетным счетам. Кроме того, при необходимости мы проводим опросы бывших работников этой организации или самого человека, на которого, например, ту же самую жалобу подали. И мы в обязательном порядке такую информацию направляем в Государственную инспекцию по труду по республике, в МВД и в прокуратуру.
2: Какова ответственность работодателя, который не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет страховые взносы в социальный фонд?
3: Ну, в данном случае, если будет доказана вина работодателя, он о том, что он выплачивает заработную плату в конверте, он будет привлечен к налоговой ответственности, к административной ответственности, а в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность. У нас с налоговым кодексом установлен штраф по статье 122 за занижение налоговой базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога. Штраф будет даже начислен в том случае, если к неуплате недоимки или неуплате налога привело бездействие работодателя. Если этот будет доказано, что работодатель умышленно занизил налоговую базу, в данном случае не исчислил сумму налога в полном объеме, штраф будет применен в двойном размере, в размере 40% от неуплаченной суммы налога. И помимо штрафов пеней, ему еще необходимо будет и, ну, соответственно, оплатить те суммы, которые ему будут доначислены и по НДФЛ, и по страховым взносам. Ну и у нас предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом статья 199. Это подача заведомо ложной информации в отчетности в крупном размере, которая влияет на правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, у нас есть на контроле плательщики, которые имеют налоговые разрывы по НДФЛ и по страховым рискам. Налоговые органы, мы приглашаем их к себе, таких плательщиков, на рабочие встречи. В каком случае могут возникнуть такие налоговые разрывы? Это когда у нас, получается, зарплата выплачивается ниже минимального размера оплаты труда, МРОТ, или у нас не соответствует уровень заработной платы организации среднеотраслевой по республике, по данной отрасли. К сожалению, вот у нас на сегодняшний день порядка 18% работодателей имеют такие риски. Поэтому вот с данной категорией плательщиков мы обязательно работаем, приглашаем их к себе. И результаты, в принципе, у нас в этом направлении не очень плохие. Если говорить про статистику, у нас порядка 1116 налогоплательщиков, которые как раз выплачивали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой.
4: По Татарстану?
3: По Татарстану, да-да-да, в целом. За 4 месяца вот 26-го года мы их пригласили уже к себе на комиссию. Из них 952 работодателя или 85% от заслушанных, они увеличили свою заработную плату.
2: Как работнику защитить свои права, куда кому жаловаться и как доказать, что человек действительно работал на этом месте?
3: Ну, если работодатель отказывается выплачивать заработную плату вообще или часть ее там официально, что несмотря на то, что сотрудник требует, скажем так, заключения официального трудового договора, то есть он вправе обратиться в суд с исковым заявлением, в прокуратуру по месту своего жительства или по месту нахождения работодателя, в Государственную инспекцию по труду и в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Но как раз это те самые инструменты, куда мы, в принципе, плательщиков с рисками приглашаем, то есть те же самые ведомства, скажем так, но также гражданин может обратиться в эти ведомства. То есть при обращении им необходимо иметь на руках доказательства того, что работник действительно трудился в указанной организации, и фактически размер его заработной платы значительно выше официальной, которая указана в документах. И в качестве доказательств здесь могут выступать, в принципе, любые документы. Это расчетные листки работодателя, платежные ведомости, переводы зарплаты там, на банковские счета, показания самого работника, других свидетелей, которые также работают в этой организации, записи телефонных разговоров, переписка в чатах, реклама, объявления о работе и так далее. Ну, то есть это либо доказательства, которые прямо или косвенно говорят о том, что в этой организации осуществляются неофициальные выплаты.
2: Ну, давайте тогда, Лилия, с вами перечислим, куда можно обращаться, если работника не оформили по трудовому договору и выплатили зарплату в конверте. Чуть выше вы уже упоминали некоторые ведомства. Давайте просто будем загибать пальцы.
3: Ну, во-первых, это в суд с исковым заявлением или представить подтверждающие документы у нас получается в Государственную инспекцию по труду, в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости Республики Татарстан, налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства работника, в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя. Также по вопросам нелегальной занятости населения можно обратиться по телефону горячей линии Управления Федеральной налоговой службы по Республики Татарстан. 8-843-528-09-90, добавочный 13-94.
2: Ну что ж, большое спасибо за такой налоговый ликбез, что называется. Мы сегодня говорили про серую зарплату. Я напомню, что в студии «Бизнес ФМ» с нами была заместитель руководителя ФНС по Республике Татарстан Лилия Набиуллина.
4: Вопрос к эксперту.
5: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман». В программе «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
4: Недвижимость на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
7: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
9: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
10: Застройщик ООО «СЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 500-54-20.
12: Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой.
4: История денег на Бизнес ФМ.
25: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Один человек погиб, еще один ранен. В результате атак ВСУ Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары возобновили работу после введенных временных ограничений. Об этом сообщает Росавиация утром в среду. Детские сады Севастополя будут работать в особом режиме из-за отключения электричества после атак беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что детсады работают штатно в Инкермане и Орлином. Отмечается, что в остальных районах города сады работают в режиме дежурных групп. Ранее губернатор сообщил, что Севастополь временно остался без энергоснабжения из-за атаки ВСУ на город. На объектах введен особый режим. Россия нарастила экспорт нефти до рекордных с начала года объемов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров и отчеты портовых агентов. За неделю до 21 июня среднесуточный объем поставок составил 4 миллиона 110 тысяч баррелей. Валовая стоимость экспорта российской нефти за 4 недели до 21 июня снизилась с 2 миллиардов 20 миллионов долларов до 1 миллиарда 720 миллионов в неделю. Bloomberg отмечает, что нефтяной экспорт России на глобальном рынке может сократиться из-за увеличения поставок из стран Ближнего Востока, которые вновь стали возможны после договоренностей Штатов и Ирана и открытия Ормузского пролива. Группа стран Евросоюза рассматривает возможность отправки людей, которым было отказано в предоставлении убежища в странах блока, в Руанду, Уганду или Узбекистан, где могут открыть центры возвращения мигрантов. Об этом сообщает европейское издание газеты «Политика» со ссылкой на источники. Ранее Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кроме Анкориджа был еще и Стамбул. Владимир Путин напомнил про переговоры с Украиной 22 года. И на основе тех договоренностей Россия готова вести переговоры. На риторике Москвы о том, как ее понимать, через минуту комментарий Георгия Буфта. Утильсборды начислены, что меняет вчерашнее решение КАЭС. Суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. А повлияет ли это на другие судебные споры, которых немало? Приемная кампания в вузы в самом разгаре в России. Олимпиадники идут в конкретные столичные высшие учебные заведения. Стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Куда податься после выпускных? Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще дух Стамбула. На встрече с выпускниками военных вузов президент расценил недавнее письмо Владимира Зеленского с предложением прямых переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество и заявил, что на фронте Россия придет туда, куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментирует Георгий Буфт.
3: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому была отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел, а о перерасчете утильсбора Иван Медведев подробнее.
4: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
5: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, виновных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
4: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
6: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот только боремся пока с таможенной службой.
4: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Куда податься после выпускных? В России идет приемная кампания. Олимпиадники, тянцев, конкретные столичные вузы, а стубальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году. Неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти два города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10%.

0: В рамках Москвы Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Финансовый университет. Там Стубальником, я считаю, поступить проще.
1: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
2: Три предмета по сумме трех вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться, учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в любом вузе, которая должна, по сути, решать эти вопросы. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать ему что-то, соответствующее полностью его предпочтениям, потому что у нас очень часто ребята выбирают просто красивые названия и не всегда представляют, что за этой специальностью скрывается. На моей памяти не было случая, чтобы такого ребенка не было возможности принять.
1: Конкуренция юных талантов ожесточается на фоне растущих цен. Например, студентам модной программной инженерии в вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 000 рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 000 рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: И вот в развитии темы глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что внебюджетные, то есть платные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены, поскольку в таких вузах, как он сказал, по сути дела осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования. Но тогда оставшиеся платные места, как мы понимаем, станут еще дороже.
4: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Вид бутерброда, когда между двумя кусками хлеба вкладывается разнообразная начинка, существовал в кухнях разных народов. А свое современное название он получил в 18 веке благодаря Джону Монтегю, четвертому графу Сэндвичу. По одной из легенд, граф был заядлым картежником и мог сутками проводить за игрой, не отрываясь. Если бы не голод. Повар графа придумал подавать хозяину во время игры кусок мяса, вложенный между двумя поджаренными хлебцами. Сэндвичу понравилось. Вкусно, сытно, а главное, без отрыва от карточного стола. Изобретательность повара оценили и другие игроки, а к концу 18 века сэндвич стал неотъемлемой частью культуры питания британцев. В 1990-х годах с приходом на российский рынок мировых сетей фастфуда сэндвич появился и в меню россиян.
10: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Пассажирские перевозки «Этихад-Рейл» Национальной железной дороги Объединенных Арабских Эмиратов стартуют 30 июня. Сначала поезда свяжут Абу-Даби и Фуджейру. Время в пути составит 1:45. Билеты уже можно купить по 55 или 120 дирхамов в зависимости от класса.

0: Это примерно 1115 и 2400 рублей по текущему курсу. До этого по железной дороге возили только грузы.
1: Банкротство.
0: Одна из старейших пивоварен Германии, Hofbräuhaus Wolters, обанкротилась после почти 400 лет работы, пишет газета Bild. Причины – общее падение спроса на пиво и рост издержек производства, связанные в том числе с увеличением стоимости электроэнергии. Только в 2025 году продажи пива в Германии упали на рекордные 6% и продолжают снижаться.
1: Конфликты.
0: Британский суд разрешил группе по защите прав потребителей ВИЧ подать коллективный иск против Apple. Истцы требуют 3 миллиарда фунтов стерлингов компенсации для миллионов пользователей за навязывание облачного сервиса iCloud. Они утверждают, что компания ограничивала конкуренцию, занижала объем бесплатного хранилища и затрудняла использование альтернативных сервисов. По оценкам ВИЧ, средняя компенсация на каждого пострадавшего пользователя может составить около 77 фунтов. Это порядка 7500 рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Часть российских госуслуг станет доступна за рубежом. С 1 июля в 12 странах стартует эксперимент, в рамках которого россияне смогут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись и дистанционно пользоваться государственными сервисами, а также подписывать юридически значимые документы. Как именно будет работать новый механизм, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дюфасе Аксютина.
3: Наши соотечественники, которые находятся за рубежом, безусловно, нуждаются в подобном проекте для того, чтобы пользоваться различными сервисами для управления их недвижимостью и другими какими-то вопросами в России.
4: Как можно объяснить список стран?
3: Это дружественные страны, это страны, где большая российская комьюнити. В некоторых странах, но в основном это так называемые недружественные страны, сервис госуслуги и некоторые сайты не открываются. И это, конечно, создает определенные неудобства. Возможно, что именно выбор стран продиктован странами, которые не блокируют такого рода сервисы. А электронная подпись, по большому счету, чтобы верифицировать данного конкретного пользователя. Возможно, что будет включена также и верификация по его месту положения.
4: Какие-то насущные процедуры, которые ранее требовались для личного присутствия, а теперь можно делать дистанционно. Это вот что можно?
3: В основном это продление паспортов на доступ к госуслугам. Возможно, что смогут и помогать и с продлением действия водительских удостоверений.
4: Какие ограничения пока остаются и все равно требуют личного присутствия в России?
3: Обновление внутреннего паспорта требует присутствия в Российской Федерации, на подписание каких-то доверенностей, получение актов гражданского состояния, когда заявитель находится за рубежом, и ему вдруг необходимо свидетельство о рождении, о разводе, также получение справок о несудимости.
2: София Дефасе Аксютина. А эксперимент продлится до конца 2027 года и пройдет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Эмиратах, Сербии, Турции, Узбекистане. Прием граждан будут организовывать через центры Консул Прайм и представительство Россотрудничества по принципу одного окна. А координировать проект будут МИД и Россотрудничество. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять звезд». Он объединяет Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев, продолжит Валерий Убадоев.
5: В своем заявлении Альянс 5 глаз указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech.ee, разработчика платформы Codic, Артем Карпов.
6: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
5: В своем заявлении Альянс 5 глаз даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
7: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
5: В Альянс 5 глаз, который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
5: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов.
1: Зверски богатые. На Business FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
11: Wildberries для бизнеса. Любая коммерческая организация регулярно делает закупки для собственных нужд. Констовары, бумага для принтеров, расходные материалы, мебель, компьютеры и периферии. Материалы и компоненты, если есть производство. Список можно продолжать до бесконечности. Сам процесс достаточно сложный и трудозатратный. В крупных компаниях этим занимаются целые подразделения. Но процесс закупок можно значительно упростить и ускорить благодаря B2B-платформе Wildberries. Она позволяет компаниям и предпринимателям находить лучшие предложения так же просто, как обычный покупатель выбирает товары на маркетплейсе. Не требуется рассылать запросы поставщикам, сравнивать варианты, договариваться о доставке, согласовывать варианты оплаты. После регистрации на платформе можно оформить заказ онлайн всего за несколько минут, оплатить и потом забрать товар в ближайшем пункте выдачи, если, конечно, речь не идет об оптовых партиях, а они тоже доступны для заказа. Преимущество Wildberries для бизнеса оценила компания «Автофея», которая занимается реализацией запчастей для легкого коммерческого автотранспорта, рассказывает коммерческий директор «Автофеи» Юрий.
12: Как-то срочно понадобился упаковочный материал. Кто-то из наших сотрудников зашел на Wildberries, смотрит, есть, ценник нормальный, привезут там завтра. Мы заказали и поняли, что это удобно. Ну, мы так и начали покупать канцелярию какую-то, мебель, технику, телефоны стационарные, телевизоры в офис. Какая нужда была, сразу заходим, смотрим. Нам понравился такой формат, качество нормальное, доставка быстрая, и это всех устраивает. И бухгалтерию устраивает, что есть отчетные документы, и человека, кто занимается хозяйственными нуждами, тоже устраивает. Мы вот ему сказали, что вот здесь вот на Wildberries все покупай. Он понял, ему не нужно распыляться, там что-то где-то искать. Вся закупочная деятельность для нужд предприятия мы полностью стараемся закрыть Wildberries. Это удобно.
11: «Автофея» продает на Wildberries автозапчасти обычным покупателям уже 3 года. После успешного опыта работы с Wildberries для бизнеса компания начала B2B-продажи на платформе и видит в этом хорошие перспективы.
9: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 7:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. На всей территории Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил утром губернатор региона Владимир Сальдо в своем Макс-канале. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте, написал губернатор. Без энергоснабжения из-за атаки на город временно остался и Севастополь. На объектах введен особый режим. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть электричество, сообщил губернатор Михаил Разважаев. Ограничительный режим на заправках введен в Курской области из-за роста спроса на топливо, сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник. По его словам, оперштаб также поручил региональному управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках региона. К работе подключилась и прокуратура области. Подачу электричества продолжают восстанавливать в пострадавшем от урагана городе Кушва Свердловской области. К электроснабжению подключили более 5000 домов, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС. По состоянию на утро 24 июня без электроснабжения остаются 281 жилой дом, говорится также в сообщении. Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана. Трамп заявил, что принятие резолюции было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона. Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что поручил Минюсту страны начать расследование после того, как нефтяные компании, как утверждается, не стали снижать цены на бензин соразмерно падению цен на нефть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Севастополь был обесточен после ночной атаки дронов на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Разважаев. Детские сады сегодня работают в особом режиме. Детей кормят сухпайками. Троллейбусы на маршрут не выйдут. Экспорт дизельного топлива из России обсуждают власти. По словам вице-премьера Новака, ситуация непростая, но контролируемая. Уже 16 российских регионов ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили разлив канистры. От этого начал страдать бизнес, который использует дизель-генераторы в своей работе. Законопроект о реформе Почты России одобрила Госдума в первом чтении. У россиян по этой идее должна появиться собственная электронная почта. Также это касается компаний и ИП на госуслугах. А какие еще изменения затронут этим законопроектом? Все подробности в ближайшие минуты. Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. Ситуация на внутреннем рынке, по его словам, непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля и авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков. Поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
14: В России крупный поставщик дизельного топлива. Наши продукты экспортируются примерно в 50 стран. От Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в ближнем зарубежье. Поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время. И я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
15: Как долго мог бы запрет продлиться?
14: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скопалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
2: Это был Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. За последние дни уже 16 регионов в России ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили наливать бензин и дизель в канистры. Это усложнило жизнь не только частникам, которым надо заправить газонокосилку или бензопилу, но и компаниям, которые массово используют дизель-генераторы. О таких проблемах нам рассказали сами предприниматели. Продолжит тему Михаил Задорожный.
9: «Бизнес говорит».
16: В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные бензиновые и дизель-генераторы, которые заправляются из канистры. По словам Дмитрия, в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов превратилась в проблему.
17: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим провода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно по десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго.
16: Предприниматель считает, что нужно разрешить продажу бензина и дизеля в канистры по топливным картам юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На стройке тоже используются генераторы, но не как основной, а как запасной источник электроэнергии. Значит, для них тоже нужно покупать бензин в канистрах. Тут многое зависит от региона. В Ивановской области с этим были сложности, но сейчас ситуация начала улучшаться. Вот что рассказал нам директор Ивановской строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов.
18: 2-3 дня перебоев были, вот, может быть, выходные, максимальный такой момент с очередями. И на данный момент очереди уже заканчиваются. Там, правда, есть ограничения по 20-30 литров. Генератор — это второй источник категории надежности, потому что основное потребление — это центральная электроэнергия, которую в сети выдают.
16: Понятно, для чего вводятся ограничения, чтобы поуменьшить аппетиты некоторых граждан, которые пытаются купить столько топлива, сколько могут увезти. Сотрудник бизнес ФМ своими глазами видел, как на одной из заправок, где бензин продают не только в бак, водитель загрузил канистрами с топливом весь багажник. Мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал горожан не запасаться бензином впрок, потому что нет смысла, и пожаловался на то, что сам не мог заправить автомобиль.
19: Я сам вчера везде не мог заправиться, везде очереди, заправляют канистры в пластиковую, непонятно, посуду. Те, кто заправился в ненормативную тару, прошу быть максимально внимательным. Бензин и вещество, вот оболочка этой емкости, может разгерметизироваться, лопнуть, может возгорание возникнуть, протекание бензина. Поэтому вы там пытались на всю жизнь, уважаемые калужане, купить бензина, но это абсолютно бестолковое как бы занятие. С октановым числом вы знаете, что происходит при хранении бензина.
16: Но мы не знаем, что происходит с октановым числом при хранении бензина, и попросили объяснить это заместителя завкафедры технологии переработки нефти по научной работе РГУ нефти и газа имени Губкина профессора Михаила Ершова.
20: В процессе хранения октановое число понижается. Это зависит от того углеводородного состава бензина и от наличия тех или иных присадок. Часто так происходит, что именно в легких фракциях бензина, которые первыми улетучиваются, сконцентрирована вся сила октана. Когда таким образом произведен бензин, то зачастую действительно процесс хранения может приводить к некоторому снижению октанового числа, особенно длительного хранения.
16: Гарантийный срок хранения бензина на нефтебазах 1 год, в бытовых условиях может быть меньше. А юристы напоминают, что хранение бензина в гаражах запрещено правилами пожарной безопасности и может обернуться административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
21: Водителям бензовоза временно разрешили въезжать в Москву и передвигаться по городу без оформления пропусков. Такую меру с 23 июня ввели по просьбе владельцев местных и подмосковных АЗС для бесперебойной поставки топлива. Говорит в сообщении на сайте мэра Собянина. Водители бензовозов могут круглосуточно въезжать в столицу, их не будут штрафовать за отсутствие грузовых пропусков. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – собственно, электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах. Продолжит Ольга Кашинская.
22: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
23: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
22: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
24: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
22: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
21: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки.
2: Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медицинские вузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение? Телеграм рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
0: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться? Потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. В целом, среди моих даже друзей его в Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше все-таки влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном всегда WhatsApp указывают эти значки. У нас же Телеграм очень редко, я сама лично никогда не видел, чтобы был значок Телеграма на сайтах онлайн-покупок.
3: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
0: У нас ТикТок уже много лет наш заблокирован, у нас нету. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
2: Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно, а в App Store его восстановление, по данным Times of India, займет больше времени.
1: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
26: Более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM.
27: Успеть за минуту.
28: Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
31: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
32: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
29: «Бизнес FM Казань».
33: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
34: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях.
35: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
5: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
35: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
35: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген-снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
35: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты — с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
33: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги – 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
11: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
13: Спонсор программы ООО «Введенская».
14: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
33: На правах рекламы.
15: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ.
33: Для слушателей старше 12 лет.
16: Онкология, выявленная на ранних стадиях, может излечиваться в 90, иногда в 100% случаев. О современной медицинской диагностике онкологических заболеваний поговорим с руководителем сообщества «Врачи России», членом Общественного совета Минздрава Татарстана, руководителем клиник «Медел» Ленаром Салахутдиновым. Ленар Ринатович, добрый день.
17: Здравствуйте.
16: Расскажите, какие современные технологии сегодня могут помочь выявить онкологию? Расскажите, что такое эласто-УЗИ? Ну вот я лично впервые слышу о таком.
17: На протяжении 20 лет мы постоянно
0: мониторим различные диагностики и лечения, которые бы позволяли максимально быстро и эффективно выявлять заболевания, особенно как онкология. И на сегодняшний день пришли к двум, так скажем, самым ключевым методам диагностики, таким как вегеторезонансное тестирование, ВРТ-диагностика и УЗИ с эластографией. Uh-huh. Это тоже новые технологии, которые сейчас в мире повсеместно внедряются. И как раз эти технологии дают нам на ранней стадии выявлять различные новообразования, доброкачественные, злокачественные в том числе. Uh-huh. Что очень важно, предупреждает заболевание, и на этой стадии мы можем легко лечить его. Например, уже в многопрофильной клинике Медел в Казани мы довольно эффективно смогли предупредить это заболевание и на ранней стадии остановить. Были случаи даже, когда уже снимали диагнозы у наших пациентов. И в целом эти диагностики не исключают классический подход, они очень хорошо дополняют, так как большинство классических подходов они выявляют уже на более зрелых стадиях онкологические заболевания в том числе, да?
16: А вот если говорить по поводу профилактики, с какого возраста можно проходить подобного рода диагностику, чтобы вот на всякий случай, да, вот, например, кто-то, особенно сейчас в моде тренды на чекапы.
0: Да, в целом модное название зарубежное, чекап, оно красиво звучит, оно английское.
16: Проверка.
0: Да, проверка. Но это просто то же самое обследование, только человек проходит его по списку четко, да, чекап, значит, поставить галочку перед пунктом каждой диагностики. Ну вот, и ее и раньше делали, и сейчас делают, просто название другое. В данном случае мы как раз любой чекап начинаем именно с вегеторезонансного тестирования. И эласто-УЗИ, если это необходимо, если мы видим, что есть отклонение по результатам вот этого широкого подхода в диагностике, мы стараемся дальше уже как компас пациента направлять. В чем плюс? Плюс нашего подхода в том, что мы более нацеленно диагностируем пациентов, а пациент в этом случае экономит время и деньги, не затрачивая на слишком широкий спектр диагностики, который ему не обязателен. Что важно, мы видим все нагрузки основные. На вегеторезонансном тестировании можно выявить легко нагрузку патогенную, вирусную нагрузку. Какие есть паразиты? Паразитов бывает более 200 видов в организме человека. Важно вовремя выявить их, так как они также потребляют жизненно важные микроэлементы, витамины, аминокислоты, и человек в дефицитах находится. В связи с этим иммунная система человека может сильно падать, ослабевать. В результате этого как раз любые заболевания, в том числе онкологические, могут активно развиваться.
16: Ленар Ринатович, а вот по поводу всяких компьютерных диагностик, да, среди населения существует некий скепсис. Многие думают, что достоверность там ничтожно мала, даже с точки зрения доказательной медицины не стоит доверять подобного рода исследованиям. Вы тоже проходили диагностику?
0: За 20 лет работы в медицине я навидался очень много разных технологий диагностики и лечения. Очень строго подхожу к выбору тех технологий, которые я применяю на себе прежде всего. И когда я применяю на себе, вижу реальную достоверность, реальную корреляцию с теми классическими подходами, которые я использую. После того, как я применил, получил эффективный результат, я рекомендую это своим близким родственникам. И только после этих всех этапов, когда мы проверили, мы внедряем уже в общие массы и нашим пациентам. За каждую технологию, которую мы используем, я могу отвечать лично.
16: Записаться каким образом? На сайте?
0: Конечно же, можно записаться на сайте medel.ru, можно записаться через соцсети, такие как ВКонтакте, клиники Medel. Можно позвонить по телефону 520-2020, код города 843. Диагностика длится, сокращенная программа длится порядка часа. Полная программа длится в течение 2 часов.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: В студии Business FM Казань был руководитель сообщества «Врачи России», член Общественного совета Минздрава Республики Татарстан, руководитель клиник Медел Ленар Салахутдинов.
2: Вопрос к эксперту.
3: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость». По будням на Business FM Казань.
2: Недвижимость на Business FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Слово и деньги.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: В нашей сумасшедшей стране все знают, что деньги – это грязь. Но в этой же стране всякий знает, что грязь – это, к сожалению, не деньги. Деньги надо добывать. Аркадий и Борис Стругацкие – русские писатели и сценаристы классики современной научно-социальной фантастики. «Слово и деньги» на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
17: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
18: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
29: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 8:28, московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Электроснабжение в Херсонской области восстановлено, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Рано утром он сообщил, что на всей территории области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Причин губернатор не называл. Дежурные средства российской ПВО, прошедшей ночью, перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 20 регионами Азовскими и Черным морями. Об этом сообщила в среду утром в своем МАКС-канале Минобороны России. Катастрофические последствия ждут тех, кто пойдет на столкновение с Россией, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям». Однако, заметил он, здравый смысл может возобладать, если возникнет понимание, что, цитата, «нужно снижать температуру». Замглавы МИД России добавил, что курс коллективного Запада на милитаризацию связан с мифом о российской угрозе. Оман в координации с Международной морской организацией ООН ИМО открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, проход по которому будет осуществляться без взимания пошлин. Об этом говорится в заявлении МИДа Султаната. В ведомстве отметили, что этот шаг предпринят в русле договоренностей, достигнутых между Штатами и Ираном. Суда, желающие пройти через пролив по новому маршруту, должны координировать свои действия с ИМО в соответствии с координатами, определенными организацией и оманскими властями. Глава Пентагона Пит Хексет сообщил, что первое испытание разрабатываемой штатами системы ПРО «Золотой купол» прошло успешно. Он отметил, что система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кроме Анкориджа, был ведь еще и Стамбул. Владимир Путин напомнил про переговоры с Украиной 22 года. И на основе тех договоренностей Россия готова вести контакты. О риторике Москвы, о том, как ее понимать. Через минуту Георгий Буфт. Утильсбор доначисленный задним числом. Кому пересчитают обратно, КС вчера постановил, что при изменении ставки сбора у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Однако это не значит, что всем все спишут. А в России началась приемная кампания в вузы. В самых престижных бюджетных мест не хватит даже олимпиадникам и стобальникам. Куда податься абитуриенту и есть ли иные варианты продолжить обучение? Все подробности в ближайшие минуты.
0: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще дух Стамбула. На встрече с выпускниками военных вузов президент расценил недавнее письмо Владимира Зеленского с предложением прямых переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество и заявил, что на фронте Россия придет туда, куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментирует Георгий Буфт.
3: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминание о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Это решение не затрагивает тысячи других дел, а о перерасчете утильсбора Иван Медведев подробнее.
4: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр. А по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость и изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утиль сбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
5: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать, как правильно списывать. Вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
4: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
6: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
4: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Куда податься после выпускных? В России идет приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее Бизнес FM рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году. Неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победителей олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти 2 города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов, так называемые БВИ. Причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее

0: вопроса. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать ему что-то, соответствующее полностью его предпочтениям, потому что у нас очень часто ребята выбирают просто красивое название и не всегда представляют, что за этой специальностью скрывается. На моей памяти не было случая, чтобы такого ребенка не было возможности принять.
1: Конкуренция юных талантов ожесточается на фоне растущих цен. Например, студентам модной программной инженерии в вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 000 рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 000 рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: И вот в развитии темы глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что внебюджетные, то есть платные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены, поскольку в таких вузах, как он сказал, по сути дела осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования. Но тогда оставшиеся платные места, как мы понимаем, станут еще дороже.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
10: Деньги. В 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе, США, курс доллара привязали к курсу золота. В результате доллар стал валютой, на которой основана международная торговля. Этот год условно принято считать началом современного процесса глобализации.
3: История денег на Бизнес ФМ.
9: Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Илон Маск больше не триллионер. Бизнесмен пробыл в этом статусе меньше 2 недель после выхода на биржу его компании SpaceX. Сейчас активы Маска оцениваются в 957 миллиардов долларов, следует из индекса миллиардеров Блумберга. S7 вложит почти 6 миллиардов рублей в развитие Бердского электромеханического завода, узнали «Ведомости». Уже освоено больше половины средств. На 26-й год утверждено еще 2 миллиарда. Завод ремонтирует авиатехнику. В прошлом году выручка предприятия выросла более чем в 1,5 раза, а убыток сократился вдвое. На фоне санкций, лишивших российские авиакомпании запчастей, перевозчики создают собственные инжиниринговые центры. Подобные проекты есть у Аэрофлота, ЮТЕЙР и других, говорят эксперты. Они называют стратегию рациональной для крупного однотипного парка, но отмечают риски сертификации и нехватку кадров. Роскачество проверило 12 сервисов доставки продуктов в Москве и выяснило, что только 5 из них собрали все 3 тестовых заказа без единой ошибки. В их числе Купер, который наряду с Самокатом, Пятерочкой, Вкусвиллом и Метро привез все, что было заказано, без лишних замен и нарушений. Остальные сервисы допустили ошибки. Были те, кто не докладывал товары в заказ, хотя деньги возвращали. Системной проблемой оказались поврежденные продукты. В 6 сервисах из 12 хотя бы один заказ приехал с испорченными товарами.

0: разбитых яиц до растаявшего мороженого. А 4 сервиса нарушали правила товарного соседства, что могло повлиять на срок годности продуктов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 8:48 в Москве. Ведущие разведки и мира считают, что искусственный интеллект скоро... Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий Австралию, Канаду, Новую Зеландию и США. По мнению разведслужб... Бадоев.
2: В своем заявлении альянс «Пять глаз» указывает, что... Искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic, Артем Карпов.
3: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
4: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
1: Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Для начала хотел бы отметить, цены на нефть сегодня пробивали отметку $76 вниз. Впервые с начала марта этого года было. Сейчас чуть повыше, 76.30, но тем не менее все равно процент падения.
6: На этом этапе я вчера отмечал снижение цен на нефть, связано уже не только с фактором деэскалации ситуации в Персидском заливе, но и с фактором укрепления доллара и локальным сжатием доллара ликвидности, но тем более у нас конец квартала приближается. Поэтому все твердые активы, промышленный металл, драгоценные металлы, все идет вниз, ну и цены на нефть в этом плане попали под этот спекулятивный каток. Но снижение цен на нефть произошло очень быстро, кстати, а вот цены на топливо в Америке падают неохотно, и это резко увеличивает прибыльность переработки сырой нефти американскими НПЗ, они резко увеличили, вот по последним данным, закупку сырой нефти в тех регионах, где есть подходящие сорта нефти, которые позволяют больше увеличивать переработку, соответственно, больше топлива. Ну вот этот фактор, с которым Трампу сложно будет справиться. Конечно, цены на бензин в Америке тоже снизились, но остаются едва-едва ниже отметки в $4 за галлон. Это если брать средние цены по стране. Ну и Трамп начинает беситься. У него выборы промежуточные в ноябре. Трамп решил, что если он опустит цены на бензин, потребитель станет доволен. Хотя последние факты последних 5 лет показывают такую аномалию в Америке. Вроде как и цены на бензин падали, ну, еще до Трампа, но потребители в пессимизме, индексы потребительской уверенности бьют новые антирекорды. Но Трамп требует, чтобы Минюст США стал разбираться с американскими топливными компаниями, он обвиняет их в сговоре и нежелании помогать стране. Поэтому пока вот здесь снижение идет. В целом на глобальном рынке, кстати, ситуация такая хаотичная. С утра сначала был рост после вчерашнего снижения на азиатских площадках, потом также резко провалились. Такая же динамика была по фьючерсам на американские биржевые индексы. Но, я так понимаю, здесь инвесторы между жадностью и страхом. С одной стороны, жадность упустить гонку за искусственным интеллектом. С другой стороны, страх, что, может быть, та немногая группа аналитиков, которая рекомендует быть осторожными и смотреть на переоцененные текущие стоимости американских технологических компаний, вот они предупреждают, что ситуация действительно может меняться, но оптимизм сменяет пессимизм, а пессимизм сменяется оптимизмом. Вот с утра мы прошли все эти стадии, и сейчас вот все плюсует. Сегодня отчитывается корпорация Micron, и вот такая судьбоносная отчетность, я так понял, с точки зрения реакции рынка. Если там будет что-то не так, конечно, коррекция в секторе хай-тека американского усилится. Доллар американский пока в целом очень крепкий, ко всем валютам укрепляется, юань стал сдавать позиции, ну, соответственно, вот укрепление доллара пока давит на товарные рынки. Теперь к нашим делам. У нас еще торговля не открылась. Вчера индекс Мосбиржи, протестировав минимум за 3 года ниже 2300, в итоге закрылся выше. С утра небольшой рост, но, естественно, у нас говорить о каком-то уверенном восстановлении рановато. Рынок по-прежнему подвержен сильным психологическим воздействием, да, вот геополитики, вот всяких новостных потоков, связанных с ситуацией в российской макроэкономике и прочее. Поэтому, естественно, ситуация здесь будет меняться очень быстро. Но пока с утра такой небольшой, но все-таки плюсик.
7: Капитал на бизнес FM. Реклама.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
9: 30 июня и 5 июля. Театр «Практика». Спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой». Поставлен по 2 пьесам Дмитрия Данилова про абсурд повседневности. В участковом отделении разбирают ваш внутренний мир, а курьеры задают вопросы, от которых становится не по себе. 2 сцены, 2 сюжета и зритель, который начинает узнавать себя в этой парадоксальной реальности. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
7: Валюты.
9: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне. была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч лиона, а сегодня еще в несколько раз больше.
8: Валюты на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Два мирных жителя погибли, один ранен в результате удара украинского дрона по Горловке, сообщил глава города Иван Приходько. В Крыму, Евпатории, Саки, Джанкой, а также Джанкойский и Сакский районы частично остались без электричества. Об этом сообщило предприятие «Крымэнерго». Причиной компания называет технологические нарушения в электрических сетях. Количество абонентов не называется, ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщает Росавиация. Эти меры были введены утром в среду в целях обеспечения безопасности полетов и действовали чуть более 2 часов. В Соединенных Штатах создадут 2 полигона с имитацией боев на Украине для тестирования систем РЭП, беспилотников и средств противодействия им. Это заявил министр армии США Дэниел Дрискол. Он добавил, что армия рассматривает возможность использования глобального полигона за пределами штатов для проведения, цитата, гораздо более масштабных испытаний, в том числе с использованием гиперзвуковых технологий. Министр отказался отвечать на вопрос о местонахождении полигона, пока не будут достигнут прогресс в их обустройстве. Около 68 тысяч домохозяйств лишились электричества в департаменте Финистер на западе Франции на фоне рекордной жары, сообщает префектура департамента. Согласно заявлению, отключение электричества произошло после того, как во вторник вечером на трансформаторе произошел инцидент, связанный с сильной жарой. В документе также сказано, что по техническим причинам оператор систем передачи электроэнергии РТЭ может вернуть электричество в дома не ранее конца дня среды. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Севастополь обесточен после атаки дронов на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Развожаев. Детские сады города будут работать в особом режиме сегодня. Малыши будут кормить сухпайками, троллейбусы на маршрут не выйдут. Экспорт дизельного топлива из России обсуждают власти сейчас. По словам вице-премьера Новака, ситуация непростая, но контролируемая. Уже 16 российских регионов ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили разлив канистры. От этого начал страдать бизнес, который использует дизель-генераторы. Граждане ИП и компании получают собственный имейл на госуслугах. Это одно из положений законопроекта о реформе Почты России, которая в условиях убытков теперь должна себя перепридумать. Что из этого получится, подробнее в нашем эфире. Итак, власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. Ситуация на внутреннем рынке, по его словам, непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля, авиакеросина до конца ноября. Ну и вот теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля, является одним из крупнейших поставщиков, поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогурьев.
12: В России крупный поставщик дизельного топлива. Наши нефтепродукты экспортируются примерно 50 стран от Латинской Америки во многие страны Африки, в Азии, в ближнем зарубежье. Поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время, и я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армузским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
13: Как долго мог бы запрет продлиться?
14: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько из баланса, который сейчас сложились, будут устойчивыми, будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в два раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, по дизельному топливу касалось в меньшей степени. Сейчас было столько как бы логистических проблем из-за неравномерного прибытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
11: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. За последние дни уже 16 регионов России ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили наливать бензин и дизель в канистры. И это усложнило жизнь не только частникам, которым надо заправлять газонокосилку, например, или бензопилу, но и компаниям, которые массово используют дизель-генераторы. О таких проблемах нам рассказали сами предприниматели. Продолжит тему Михаил Задорожный.
8: «Бизнес говорит».
15: В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные бензиновые и дизель-генераторы, которые заправляются из канистры. По словам Дмитрия, в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов превратилась в проблему.
16: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим рода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго.
15: Предприниматель считает, что нужно разрешить продажу бензина и дизеля в канистры по топливным картам юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На стройке тоже используются генераторы, но не как основной, а как запасной источник электроэнергии. Значит, для них тоже нужно покупать бензин в канистрах. Тут многое зависит от региона. В Ивановской области с этим были сложности, но сейчас ситуация начала улучшаться. Вот что рассказал нам директор Ивановской строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов.
17: 2-3 дня перебоев были, вот, может быть, выходные, максимальный такой момент с очередями. На данный момент очереди уже заканчиваются. Там, правда, есть ограничения по 20-30 литров. Генератор — это второй источник категории надежности, потому что основное потребление — это центральная электроэнергия, которую Россети выдают.
15: Понятно, для чего вводятся ограничения, чтобы поуменьшить аппетиты некоторых граждан, которые пытаются купить столько топлива, сколько могут увезти. Сотрудник «Бизнес-ФМ» своими глазами видел, как на одной из заправок, где бензин продают не только в бак, водитель загрузил канистрами с топливом весь багажник. Мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал горожан не запасаться бензином впрок, потому что нет смысла, и пожаловался на то, что сам не мог заправить автомобиль.
18: Я сам вчера везде не мог заправиться, везде очереди, заправляют канистры в пластиковую, непонятно, посуду. Те, кто заправился в ненормативную тару, прошу быть максимально внимательным. Бензин и вещество, вот оболочка этой емкости, может разгерметизироваться, лопнуть, может возгорание возникнуть, протекание бензина. Поэтому вы там пытались на всю жизнь, уважаемые калужане, купить бензина, но это абсолютно бестолковое как бы занятие. С октановым числом вы знаете, что происходит при хранении бензина.
15: Но мы не знаем, что происходит с октановым числом при хранении бензина, и попросили объяснить это заместителя завкафедры технологии переработки нефти по научной работе РГУ «Нефти и газа» имени Губкина профессора Михаила Ершова.
19: В процессе хранения октановое число понижается. Это зависит от того углеводородного состава бензина и от наличия тех или иных присадок. Часто так происходит, что именно в легких фракциях бензина, которые первыми улетучиваются, сконцентрирована вся сила октана. Когда таким образом произведен бензин, то зачастую действительно процесс хранения может приводить к некоторому снижению октанового числа, особенно длительного хранения.
15: Гарантийный срок хранения бензина на нефтебазах 1 год, в бытовых условиях может быть меньше. А юристы напоминают, что хранение бензина в гаражах запрещено правилами пожарной безопасности и может обернуться административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
11: Водителям бензовозов временно разрешили въезжать в Москву и передвигаться по городу без оформления пропусков. Такую меру с 23 июня ввели по просьбе владельцев местных и подмосковных АЗС для бесперебойной поставки топлива, говорится в сообщении на сайте мэра Собянина. Водители бензовозов могут круглосуточно въезжать в столицу, их не будут штрафовать за отсутствие грузовых пропусков. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – это собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах, продолжит Ольга Кашинская.
20: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной. Тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
21: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
20: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
22: Фактически законопроект предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
20: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
11: Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медвузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Telegram, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
23: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что все-таки иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше штуки. Влияет WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном всегда WhatsApp указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
24: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
23: У нас TikTok уже много лет наш заблокирован, у нас нету. Но это было до события века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
11: Евгения Маджумдар, частный гид в Ахмадабаде. Впрочем, вернулся Telegram пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно, а в Apple Store его восстановление, по данным Times of India, займет больше времени.
7: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк». Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
0: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
4: Партнер эфира ООО «Канавто 20».
5: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
7: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? И как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
27: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше. Говорит Александр.
28: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
27: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. «Коммерсант» в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
1: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
27: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
6: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
27: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
8: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
27: В итоге продажей этих других товаров – вода, хлебобулочные изделия – Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
9: На правах рекламы.
10: Недвижимость. На Бизнес FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Это знаковое место знают не только старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. 200-летний военный госпиталь, парк имени Горького, легендарный Казанский медицинский университет, знаменитый Чеховский рынок, который уже прошел согласование экспертизы и скоро будет реконструирован, и еще многие-многие объекты культурного и исторического наследия. И вот на этой территории возводится жилой комплекс «Заман», что в переводе с татарского означает «время». «Заман» — это проект делюкс-класса. Он строится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная суть проекта — возрождение формата приватного городского имения. Кич, кричащая роскошь и пафос давно перестали быть синонимами успеха и статуса. Современный эталон элитного жилья — это атмосфера спокойствия, приватности, гармонии с природой и заботы о личности. Именно эти принципы вшиты в ДНК жилого комплекса «Заман». Здесь нет места помпезным колоннам, статуям, кричащим аркам и нарочитым барельефам. Вместо этого строгая, стильная, минималистичная эстетика, которая остается глубокой и продуманной, но не примитивной. Делюкс пока казанцам новинку, но с ним постепенно знакомятся. Да, цены на квартиры этого класса значительно дороже, чем в хорошем премиуме. Но это того стоит, и вот почему. Во-первых, подобную квартиру не станут покупать для краткосрочной или долгосрочной аренды. Всех соседей вы будете знать лицо, и, вероятнее всего, это будут старые знакомые или друзья. Во-вторых, в «Делюксе», как правило, не более 3 квартир на этаже. На территории комплекса никакой коммерческой недвижимости. Она отсутствует как класс. Из посторонних – только персональный консьерж. Но в скором времени он тоже становится своим. Встретить гостей, заказать ужин, вызвать врача, организовать химчистку – это все к нему. Все, что связано с инфраструктурой, а именно закрытый двор, колясочные с комнатой матери и ребенка и персональными шкафчиками, велосипедные, wellness-павильон – это все только для резидентов. Давайте познакомимся с проектом более детально. «Делюкс» — это всегда камерный проект. На закрытой территории в 4 гектара будет всего 134 квартиры. Площадь каждой квартиры от 100 квадратных метров. Каждая спальня – это мастер-спальня со своей гардеробной и санузлом. Свободные планировки с минимум несущих колонн позволят воплотить любое дизайнерское решение. За климат отвечает приточно-вытяжная вентиляция турков с индивидуальным рекуператором и мультисплит-системой Кливит, защита от аллергенов и городской пыли. Но главным, несомненно, достоинством проекта, отличающим его от других, является наличие 2,5 гектаров собственного парка. Комплекс включает в себя 5 семиэтажных домов разных стилей – классика, модерн, лофт, скандинавский и арт-деко. То есть каждый потенциальный покупатель квартиры в ЖК «Заман» имеет возможность выбрать то, что ему ближе и комфортнее – стиль, архитектуру и атмосферу. Надежный монолитный кирпичный каркас, двухслойный фасадный утеплитель, облицовка премиум-класса и специальный пирог перекрытий с акустической мембраной – все эти компоненты гарантируют звукоизоляцию и тепло в квартире. А премиальная алюминиевая оконная система «Шуко» с защитой от ультрафиолета и зеркальным эффектом снаружи – это золотой стандарт высокого класса жилья. «Заман» как бы скрыт от глаз посторонних. 4 гектара закрытой охраняемой территории, 2,5 гектара собственного парка, 2 контрольно-пропускных пункта с круглосуточным видеонаблюдением. Доступ в ЖК будет только у жителей и их гостей. Заехать в комплекс можно будет как со стороны улиц Чехова, так и со стороны улицы Курашова. Умным системам здесь уделено особое внимание. Въезд в паркинг по распознаванию номеров, а в блоках с квартирами установлены IP-видеофоны с функцией Face ID. Просторный подземный отапливаемый паркинг расположен подо всей территорией комплекса. Покрытие паркинга из прочного керамического гранита с увеличенной толщиной, устойчиво к глубокому стиранию. Для дополнительного комфорта 2 въезда-выезда в паркинг шириной 7 метров. Центральный консьерж-сервис будет находиться в отдельном административном здании на въезде со стороны улицы Чехова. И там же специально оборудованы комнаты для водителей и персонала управляющей компании. Срок сдачи комплекса запланирован на третий квартал 2026 года. Запишитесь на закрытый показ ЖК «Заман» на сайте zamanpremium.ru. Поверьте, увиденное вас впечатлит.
9: Недвижимость на Business FM.
14: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на Business FM в Казани.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: «Тренди.рф».
19: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
22: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
29: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
30: Где участок выбрать?
31: Какой фундамент?
30: Какой кирпич?
31: Сколько это вообще стоит?
32: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
33: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
34: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
35: ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
36: Альфа-кафе, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5. Business FM. Новости. Коротко.
2: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Два человека погибли, двое госпитализированы в результате атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область, сообщил губернатор области Глеб Никитин. Также два человека пострадали от атаки ВСУ на Севастополь. Есть повреждения жилых домов, зафиксированы 6 пожаров. Сбиты 70 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ограничительный режим на заправках введен в Курской области из-за роста спроса на топливо, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, оперштаб также поручил региональному управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках области. К работе подключилась и областная прокуратура. Ситуация с топливом в Новосибирской области остается стабильной, заявили в пресс-службе правительства региона. Временное отсутствие отдельных видов бензина на некоторых станциях в правительстве объяснили исключительно логистикой, графиками прибытия и разгрузки бензовозов. Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана. Трамп заявил, что принятие резолюции было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона. Группа стран ЕС рассматривает возможность отправки людей, которым было отказано в предоставлении убежища в странах блока, в Руанду, Уганду или Узбекистан, где могут открыть центры возвращения мигрантов. Об этом сообщает европейское издание газеты «Политика» со ссылкой на источники. Ранее Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Кроме Анкориджа был еще и Стамбул. Владимир Путин напомнил про переговоры с Украиной 2022 года. И на основе тех соглашений Россия готова вести переговоры о риторике Москвы и о том, как ее понимать. Через минуту комментарий Георгия Буфта. Утильсборды, начисленные задним числом, кому пересчитают обратно. КС вчера постановил, что при изменении ставки сбора у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Однако это не значит, что всем все спишут. В России началась приемная кампания в вузы в самых престижных бюджетных мест. Не хватает даже олимпиадникам и стобальникам. Куда податься абитуриенту, если иные варианты продолжать обучение? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. На встрече с выпускниками военных вузов президент расценил недавнее письмо Владимира Зеленского с предложением прямых переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. А нынешний воздушный удар Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество и заявил, что на фронте Россия придет туда, куда нужно. О чем говорят такие заявления? Об этом комментарий Георгия Буфта.
4: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции.
3: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Решения Конституционного суда не повлияют на дела о массовом доначислении сбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение в итоге оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки утильсбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора, продолжит Иван Медведев.
5: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали с льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
6: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать. Вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
5: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
7: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
5: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Куда податься после выпускных России идет сейчас приемная кампания? Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году, неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти 2 города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах, а 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад, не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов, но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Ну, в первую очередь речь идет о МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. Отдельное направление специальности в Московском государственном университете. пользуются повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ. Но есть и другие хорошие вузы. Но вот если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность, в Томске замечательный университет, в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативный вариант. Ну и в рамках Москвы

0: текущих цен. Например, студентам модной и программной инженерии в вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 000 рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 000 рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Ну и вот в развитии темы глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что внебюджетные, то есть платные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены, поскольку в таких вузах, как он сказал, по сути, осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования. Ну, тогда оставшиеся платные места, как мы понимаем, станут еще дороже.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
4: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
5: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 100 000 рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
7: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Науки юноши питают, отраду старым подают. В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Это строки из оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, государни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В награду за эту оду автору, Михаилу Васильевичу Ломоносову, было пожаловано 2000 рублей. Поскольку на тот момент в обращении оставались только медные деньги, то всю сумму премии казна отсчитала Ломоносову медью. Гонорар, состоявший из пятаков, копеек и полушек, общим весом около 2 тонн, был доставлен поэту на нескольких подводах. «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Бизнес и власть.
9: Компания «Элма» перешла под контроль государства, пишет «Коммерсант». Она владеет складами общей площадью свыше 1 000 000 квадратных метров. Активы оцениваются в 60-90 миллиардов рублей. Ранее компания принадлежала Дмитрию Гордице, совладельцу группы «Кимп», которую генпрокуратура обвинила в хищении бюджетных средств. «Элма» передана Росимуществу и будет выставлена на продажу. Но, как считают эксперты, спрос будет ограниченным из-за высокой ключевой ставки и падения интереса к складской недвижимости. Китайская Alibaba подала иск против Пентагона в Федеральный суд США. По данным Wall Street Journal, она требует исключить ее из списка компаний, которые Вашингтон считает связанными с вооруженными силами КНР. В начале июня Пентагон внес Alibaba, Baidu, BYD и NIO в черный список, лишив их доступа к американским военным контрактам.
10: Отчеты и планы.
9: Илон Маск больше не триллионер. Бизнесмен пробыл в этом статусе меньше 2 недель после выхода на биржу его компании SpaceX. Сейчас активы Маска оцениваются в 957 миллиардов долларов, следует из индекса миллиардеров Блумберга. S7 вложит почти 6 миллиардов рублей в развитие Бердского электромеханического завода, узнали «Ведомости». Завод ремонтирует авиатехнику. В прошлом году выручка предприятия выросла более чем в 1,5 раза, а убыток сократился вдвое. На фоне санкций, лишивших российские авиакомпании запчастей, перевозчики создают собственные инжиниринговые центры. Подобные проекты есть у «Аэрофлота», «Ютейр» и других, говорят.

0: от эксперты. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «9:47 в Москве. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Продолжит Валерий Убадуев.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
3: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
4: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Ну, открылись торги. Основная сессия на Московской бирже. Открылись ожидаемо, видимо, снижением на 0,6%.
7: В принципе, логично. Тут вчера в основном был такой коррекционный отскок, потому что рынок, во-первых, перепродан был, во-вторых, эмоции зашкаливали, был такой пик вот этой информационной паники и прочее. Соответственно, еще протестировали важный уровень технической поддержки, там где-то в районе 2250 по индексу Мосбиржи, но сейчас пытаемся откатиться пониже. В принципе, факторы, которые могли бы рынок поддержать, они отсутствуют, как их не было, так и нет с геополитикой пока. Все, как говорится, не густо, все напряженно, со другими проблемами. Тоже пока не все неблагополучно, но рынок в основном будет реагировать на динамику рублевой ликвидности и фактор конца квартала. Поэтому здесь момент интересный. Конец квартала – это необходимость в рублевой ликвидности для крупных игроков. Ну и, соответственно, движение вниз пока выглядит вероятным. Но другой вопрос, что, может быть, где-то на этом более низком уровне рынок на какое-то время, по крайней мере, стабилизируется. Ну и дальше уже будет видно. Долговой рынок открывается тоже после вчерашнего роста. Здесь некая консолидация. Индекс ОФЗ застыл на отметке 116 пунктов, чуть повыше, небольшой рост, ну и по-прежнему здесь пока ничего не меняется. Ждем открытия биржевой торговли на валюту, смотрим на динамику фьючерсных торгов. У нас есть вечный фьючерс на юань-рубль ликвидный, и, соответственно, здесь пока, насколько я вижу, 11 не взяли. Вчера, кстати, по закрытию биржевой торговли юань к рублю 11 тоже не удержал. Но это все происходит на фоне такого локального, но все-таки спроса клиентского на валюту, с учетом того, что все бегут с рынка, из долгового рынка, с рынка акций, все, как обычно, бегут в валюту, но, видимо, какие-то продажи пока есть. Может быть, это тоже фактор налоговых платежей. Дальше будет видно. В июле, насколько я понимаю, когда Минфин будет объявлять о новых параметрах валютных операций в рамках бюджетного правила, там будет объявлено, что и ЦБ зеркальная операция подсократит, поэтому по логике вещей объем скупки валюты должен быть побольше, хотя Минфин там как-то считает по-своему. Может быть, все будет либо на текущем уровне 5 с небольшим миллиардов рублей в день, а может быть, и того меньше. На глобальном рынке с утра хаотичное движение. Рынок между страхом и жадностью, я имею в виду жадность упустить прибыль в гонке за искусственным интеллектом с точки зрения акций, которые представляют этот сегмент в Америке, в Европе, в Азии. С другой стороны, страх, что рынок действительно торопится, переоценил возможности получения дохода в ближайшие годы. И при любом, скажем так, скепсисе тут же идет мощная коррекция, как это было вчера на бирже в Корее, на 10% упали. Сегодня корейцы тоже падали, росли, сейчас плюсуют. Но и американский индекс тоже вышел в плюс. Ну, с точки зрения динамики рынка, здесь факторы тоже прежние. Это нехватка доллара ликвидности в конце квартала, неопределенность тем, что будет делать американский ЦБ, даже снижение цен на нефть пока не вызывает, насколько я понимаю, такого резкого падения цен на топливном рынке в Америке. Необычайно высокий спрос внутри США на топливо, на бензин, дизельное. Поэтому цены не падают, а переработчики американские получают неплохой куш, потому что цены на нефть упали достаточно быстро, а цен на топливо нет. Поэтому переработка пока прибыльна. Вот Трампа это сильно раздражает. Он распорядился, дал распоряжение Минюсту США начать расследование в отношении нефтяных компаний, почему они не понижают цены на топливо. Ну, в принципе, посмотрим, чем здесь все кончится. На нефтяном рынке цены падают, естественно, $7-6 с небольшим Brent, но это в русле общей тенденции товарного рынка. Укрепление доллара на глобальном рынке давит на весь сегмент сырьевых товаров, золото, серебро, промышленные металлы, все падает, но и цены на нефть на этом фоне тоже идут вниз, тем более деэскалация в Персидском заливе тоже какой-никакой, но фактор.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 21 июля. Театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Яна Тумина протягивает тонкую нить к постановке 1935 года, где главную роль играл Соломон Михоэлс. Завораживающая сценография, свет и музыка – тоже полноценные герои спектакля. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+. Валюты. В 1923 году, после провозглашения Турецкой Республики, в стране была введена турецкая лира. Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали одну новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 9 часов 59 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Эти меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Ранее аэропорт приостанавливал работу рано утром в среду. Впоследствии ограничения были сняты. Катастрофические последствия ждут тех, кто пойдет на столкновение с Россией, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям». Однако, заметил он, здравый смысл может возобладать, если возникнет понимание, что, цитирую, нужно снижать температуру. Замглавы МИДа добавил, что курс коллективного Запада на милитаризацию связан с мифом о российской угрозе. Электроснабжение нарушено в 7 муниципалитетах в центре и на юге Крыма, сообщила Крымэнерго в среду. В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополя, Ялты, Алушты, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов, говорится в сообщении. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение суток. Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года. В следующем учебном году экзамен останется без изменений. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива из России обсуждают власти. По словам вице-премьера Александра Новака, ситуация непростая, но контролируемая. Уже 16 российских регионов ввели между тем ограничения на продажу топлива на заправках и запретили разлив канистры. От этого начал страдать бизнес, который использует дизель-генераторы. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Севастополь был обесточен сегодня после атаки дронов на энергоинфраструктуру, сообщил губернатор Развожаев. А троллейбусы на маршрут сегодня в городе не вышли. Детские сады города работают в особом режиме. Дмитрий Песков только что заявил, что киевский режим огрызается как может ударами по гражданской инфраструктуре. А при этом Дмитрий Песков также сказал, что в ближайшее время Владимир Путин переговорит с белорусским президентом. Граждане ИП и компании получают собственный имейл на госуслугах. Это одно из положений законопроекта о реформе Почты России, принятом пока в первом чтении. Почта в условиях убытков теперь должна себя, по сути, перепридумать. Получится ли? Все подробности в нашем эфире. Власти России рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. Ситуация на внутреннем рынке, по его словам, непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля и авиакеросина до конца ноября. А теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует около 11% мировых поставок дизеля и является одним из крупнейших поставщиков. Поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: В России крупный поставщик дизельного топлива. Наши нефтепродукты экспортируются примерно в 50 стран. От Латинской Америки, во многие страны Африки, в Азии, в Южном зарубежье. Поэтому потенциально это, конечно, негативная новость, но прежде всего для развивающихся стран Африки и Азии. Я не думаю, что это окажет решающее воздействие на динамику цен. Зависит во многом от продолжительности запрета фактического. Дизельным топливом ситуация в России заметно лучше, чем с бензином в настоящее время. И я думаю, что она и останется лучше в ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, решающим фактором сейчас остается динамика цен на нефть, которая зависит от совершенно других обстоятельств, связанных с Армудским проливом. И здесь российский вклад в рост цен, конечно, можно будет выделить как отдельный фактор, но все-таки он достаточно второстепенный, мне кажется.
11: Как долго мог бы запрет продлиться?
10: Это зависит от ситуации на внутреннем рынке, насколько дисбалансы, которые сейчас сложились, будут устойчивыми или будут усугубляться. Сложно себе представить ситуацию, когда производство дизельного топлива в России сравняется со спросом. Все-таки у нас его производится в 2 раза примерно больше, чем внутреннее потребление. И поэтому, как правило, даже когда вводились раньше ограничения на экспорт бензина, дизельное топливо скопалось в меньшей степени. Сейчас столько как бы логистических проблем из-за неравномерного убытия мощностей заводов, нефтебаз, прерывания логистики транспортной, то есть в южных регионах, что, наверное, с дизельным топливом сейчас тоже заметные проблемы, но они носят временный характер.
9: Алексей Белогорев, Институт энергетики и финансов. За последние дни уже 16 регионов в России ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили наливать бензин и дизель в канистры. Это усложнило жизнь не только частникам, которым надо заправить газонокосилку или бензопилу, но и компаниям, которые массово используют дизель-генераторы. О таких проблемах нам рассказали сами предприниматели, продолжит Михаил Здорожный.
6: «Бизнес говорит».
12: В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные бензиновые и дизель-генераторы, которые заправляются из канистры. По словам Дмитрия, в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов превратилась в проблему.
13: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим провода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно 10 канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго.
12: Предприниматель считает, что нужно разрешить продажу бензина и дизеля в канистры по топливным картам юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На стройке тоже используются генераторы, но не как основной, а как запасной источник электроэнергии. Значит, для них тоже нужно покупать бензин в канистрах. Тут многое зависит от региона. В Ивановской области с этим были сложности, но сейчас ситуация начала улучшаться. Вот что рассказал нам директор Ивановской строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов.
14: 2-3 дня перебоев были, вот, может быть, выходные, максимальный такой момент с очередями. На данный момент очереди уже заканчиваются. Там, правда, есть ограничения по 20-30 литров. Генератор — это второй источник категории надежности, потому что основное потребление — это центральная электроэнергия, которую Россети выдают.
12: Понятно, для чего вводятся ограничения, чтобы поуменьшить аппетиты некоторых граждан, которые пытаются купить столько топлива, сколько могут увезти. Сотрудник «Бизнес-ФМ» своими глазами видел, как на одной из заправок, где бензин продают не только в бак, водитель загрузил канистрами с топливом весь багажник. Мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал горожан не запасаться бензином впрок, потому что нет смысла, и пожаловался на то, что сам не мог заправить автомобиль.
15: Я сам вчера везде не мог заправиться, везде очереди, заправляют канистры в пластиковую, непонятно, посуду. Те, кто заправился в ненормативную тару, прошу быть максимально внимательным. Бензин и вещество, вот оболочка этой емкости, может разгерметизироваться, лопнуть, может возгорание возникнуть, протекание бензина. Поэтому вы там пытались на всю жизнь, уважаемые калужане, купить бензина, но это абсолютно бестолковое как бы занятие. С октановым числом вы знаете, что происходит при хранении бензина.
12: Но мы не знаем, что происходит с октановым числом при хранении бензина, и попросили объяснить это заместителя завкафедры технологии переработки нефти по научной работе РГУ «Нефть и газы» имени Губкина профессора Михаила Ершова.
16: В процессе хранения октановое число понижается. Это зависит от того углеводородного состава бензина и от наличия тех или иных присадок. Часто так происходит, что именно в легких фракциях бензина, которые первыми улетучиваются, сконцентрирована вся сила октана. Когда таким образом произведен бензин, то зачастую действительно процесс хранения может приводить к некоторому снижению октанового числа, особенно длительного хранения.
12: Гарантийный срок хранения бензина на нефтебазах 1 год, в бытовых условиях может быть меньше. А юристы напоминают, что хранение бензина в гаражах запрещено правилами пожарной безопасности и может обернуться административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
9: После выхода этого материала нам написал предприниматель из Санкт-Петербурга, которому необходимо заправлять габаритную технику, включая погрузчики и экскаваторы. Он задался вопросом, теперь что, грузить каждый вечер на тралы и возить на заправку? Так это прямой убыток, а заказывать бензовоз невыгодно. Предприниматель призвал разрешить заправлять под топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару. Обсудим это с экспертами в дальнейшем эфире. Российские индексы на открытии дневной сессии падают и теряют уже более 1%. Индекс Мосбиржи 2306 пунктов. Сейчас позже. Подробности. Сейчас о том, что Севастополь остался без электроэнергии после ночных ударов. Этой ночью сил ПВО сбили 70 дронов, 2 человека пострадали, есть повреждения жилых домов и несколько пожаров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, энергетики восстанавливают свет после атаки, уже запитан ряд районов северной части города, в Ленинском и Гагаринском районах электричество не будет до вечера. Из-за отключения электричества троллейбусы не выйдут на маршрут, детские сады переведены на особый режим работы, жители призвали экономить заряд телефонов, пользоваться гаджетами только для экстренной связи и не перегружать сеть после возобновления подачи электричества. О ситуации в городе говорит житель Севастополя Гид Филипп.
17: Сады частично, по-моему, на северной стороне, которая через бухту, можно попасть, а остальные просили не везти детей в сады. В принципе, не так много людей за последнее время из-за отсутствия бензина, в том числе, кто-то уехал.
18: Туристов вы имеете в виду?
17: Нет, либо местные, либо кто приехали, это неприятно, гнетет.
18: А транспорт ходит городской?
17: Да. Стараются, конечно.
18: А вообще взрослые на работу идут или у кого как?
17: В зависимости от. Если какая-то госработа, где может быть свет или человек-бюджетник, то естественно. Все остальное таких много предприятий.
18: То есть все равно город пока живет своей жизнью?
17: Да, естественно, да. Ну там у нас же есть там чаты городские, большинство настроений, и это переживем, там не грустим и так далее. Определенные спокойствия есть, ну и у меня в том числе.
18: Магазины работают?
17: Да, единственное, что Развожаев сделал сокращенку, раньше до 10, до 11, а тут все до 8. А так, в принципе, да, все работают. Малый бизнес-то вообще, я видел объявление, там парень в кофейне в центре написал, буду работать круглосуточно.
18: Ну, получается, на генераторах, что ли, все?
17: В чате прочел, смешно. А думаю, света нету. Плюс генератор, и все окей. А потом, как понял, бензина-то нету. Не, ну, во-первых, на сколько, в 4 было громко, и свет потух. Вот сейчас посмотрим. Движение небольшое. Народ есть на остановочках, но это так незначимо.
9: Это был житель Севастополя Филипп. В Крыму, а также Евпатория, Саки, Джанкой частично остались без света, обесточены ряд районов Симферополя, Алушты, Бахчисарая и Ялты. Об этом сообщило предприятие «Крымэнерго». Причиной компании называют технологические нарушения в электрических сетях. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено. Телеграм вернулся в Индию после временной блокировки. Еще 16 июня приложение исчезло из магазинов приложений по требованию властей. В нескольких каналах продавали поддельные материалы для поступления в медвузы и обманывали абитуриентов. Заметили ли в Индии недельное исчезновение Телеграм, рассказывает частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
19: Телеграм в Индии, конечно, присутствует, им пользуются, но не в таком большом количестве, как WhatsApp. Телеграм, почему его студенты любили пользоваться, потому что есть возможность передачи больших файлов. Также можно увидеть предыдущие сообщения, если ты недавно вступил в группу. И в целом, среди моих даже друзей, вот Телеграм никто не пользуется, поэтому никто не заметил его блокировки. Я думаю, что такие иностранцы, которые экспаты живут в Индии, для них это более было неудобно. Для всех остальных в Индии нет. WhatsApp у нас больше все-таки влияет. WhatsApp и Instagram. Даже если онлайн покупки, да, если там на сайты мы когда заходим, то у нас все равно менеджеры в основном ставят WhatsApp, указывают эти значки. У нас же Telegram очень редко, я сама лично никогда не видела, чтобы был значок Telegram на сайтах онлайн покупок.
20: А в целом вообще в Индии как относятся к блокировкам цифровых платформ?
19: У нас TikTok уже много лет, может, заблокировал, у нас нет. Но это было, да, событие века. Все население, наверное, от мала до великого, все на WhatsApp сидят. То есть если WhatsApp закроют, то это действительно будет новость века.
21: Евгения Маджумдар, гид в Ахмадабаде. Впрочем, вернулся. Телеграм пока не для всех. В Google Play приложение уже доступно. В App Store его восстановление, по данным Times of India, займет больше времени.
6: Реклама.
22: Реклама на Business FM в Казани.
23: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
24: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а Вкусвилл Бизнес в этом помогает. Вкусвилл Бизнес подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
25: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
26: На 41 килограмму. По словарю Брокгауза и Эфрона название происходит от византийского кентенария, то есть величины, состоящей ровно из сотни меньших. Знай меру на Business FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
27: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
28: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях.
30: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
31: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 32 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
30: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
0: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
30: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген-снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
30: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты — с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
25: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы «Долгопрудная» начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя «Долгопрудный», а спустя 20 лет – статус города.
2: Как появлялись города на Business FM.
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
7: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
8: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые — это дни тишины и изменение подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест, количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. В чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
10: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять есть даже 100 бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на ВВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
10: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым. Говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
11: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
10: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: Слово и деньги.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Я оцениваю людей по их манере тратить деньги. Деньги не самоцель, а материальное доказательство того, что человек не ошибся.
15: Коко Шанель, модельер. Единственный человек из мира моды, который вошел в список 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time.
12: Слово и деньги на Business FM.
16: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама на Business FM в Казани.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия.
0: условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Коменский, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Коменского – четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Коменского до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
6: Культ наличности на Business FM.
20: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.
23: Business FM. Новости. Коротко.
24: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Последствия ударов киевского режима по российской гражданской инфраструктуре будут минимизироваться. Соответствующая работа уже идет круглосуточно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме, заметил представитель Кремля. Пресс-секретарь президента России также указал, что российские власти сейчас готовятся к предстоящим выборам в Государственную Думу. Никакой перенос их сроков не обсуждается. В Соединенных Штатах создадут два полигона с имитацией боев на Украине для тестирования систем РЭП, беспилотников и средств противодействия, им заявил министр армии США Дэниел Дрискол. Он добавил, что армия рассматривает возможность использования глобального полигона за пределами штатов для проведения гораздо более масштабных испытаний, в том числе с использованием гиперзвуковых технологий. Министр отказался отвечать на вопросы о местонахождении полигонов, пока не будет достигнут прогресс в их обустройстве. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке в России хотят снизить до 15 лет. Это следует из разосланного банком документа, на который ссылается «Известия». По истечении этого периода льготная ставка, она повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Новые условия заработают с 1 июля, пишет газета. Минздрав Италии в среду объявил наивысший красный уровень погодной опасности в 16 городах, включая Рим, из-за зноя. Уведомление размещено на сайте ведомства. При этом в четверг предупреждение распространится еще на 17 городов. Речь идет в том числе о Болонье, Венеции, Флоренции и Милане. На Сицилии местные власти выпустили предупреждение о риске пожаров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кроме Анкориджа был еще и Стамбул. Владимир Путин напомнил про переговоры с Украиной 22 года и на основе тех соглашений Россия готова вести переговоры. О риторике Москвы, о том, как ее понимать, через минуту комментарий Георгия Бофта. Утилизбор, начисленный задним числом. Кому пересчитают обратно, КС вчера постановил, что при изменении ставки сбора у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Однако это не значит, что всем все спишут. Приемная кампания «ВУЗы» началась в России. В самых престижных учебных заведениях бюджетных мест не хватит. Даже всем олимпиадникам и стобальникам. Куда же податься абитуриенту, если иные варианты продолжить обучение? Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. На встрече с выпускниками военных вузов президент расценил недавнее письмо Владимира Зеленского с предложением прямых переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Нынешние воздушные удары Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество и заявил, что на фронте Россия придет туда, куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментирует Георгий Бофт.
2: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции.
26: Это был комментарий Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении усельсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утиль сбора. Подробнее Иван Медведев.
3: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требования о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
4: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон. У нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот штраф. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, виновных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать. Вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
3: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
5: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
3: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Куда податься после выпускных в России идет приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году, неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти 2 города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах. А 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад, не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов, но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала телеканала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Ну, в первую очередь речь идет о МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. Отдельное направление специальности в Московском государственном университете пользуется повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ, но есть и другие хорошие вузы. Но вот если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность, в Томске замечательный университет, в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативный вариант. Ну и в рамках Москвы Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Финансовый университет. Там стубальником, я считаю, поступить проще.
8: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
10: Три предмета по сумме трех вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться, учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в

0: рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в Вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 тысяч рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: И в развитии темы глава Ассоциации юристов России, экс-премьер Сергей Степашин, заявил, что внебюджетные, то есть платные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены, поскольку в таких вузах, как он сказал, по сути дела, осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования. Но тогда оставшиеся платные места, как мы понимаем, могут стать еще дороже.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
6: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
2: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
8: Компания «Элма» перешла под контроль государства, пишет «Коммерсант». Она владеет складами общей площадью свыше 1 000 000 квадратных метров. Активы оцениваются в 60-90 миллиардов рублей. Ранее компания принадлежала Дмитрию Гордице, совладельцу группы «Кимп», которую генпрокуратура обвинила в хищении бюджетных средств. «Элма» передана Росимуществу и будет выставлена на продажу. Но, как считают эксперты, спрос будет ограниченным из-за высокой ключевой ставки и падения интереса к складской недвижимости. Китайская Alibaba подала иск против Пентагона в Федеральный суд США. По данным Wall Street Journal, она требует исключить ее из списка компаний, которые Вашингтон считает связанными с вооруженными силами КНР. В начале июня Пентагон внес Alibaba, Baidu, BYD и NIO в черный список, лишив их доступа к американским военным контрактам.
9: Отчеты и планы.
8: Илон Маск больше не триллионер. Бизнесмен пробыл в этом статусе меньше 2 недель после выхода на биржу его компании SpaceX. Сейчас активы Маска оцениваются в 957 миллиардов долларов, следует из индекса миллиардеров Блумберга. S7 вложит почти 6 миллиардов рублей в развитие Бердского электромеханического завода, узнали «Ведомости». Завод ремонтирует авиатехнику. В прошлом году выручка предприятия выросла более чем в 1,5 раза, а убыток сократился вдвое. На фоне санкций, лишивших российские авиакомпании запчастей, перевозчики создают собственные инжиниринговые центры. Подобные проекты есть у «Аэрофлота», «Ютейр» и других, говорят эксперты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 10:47 в Москве. Ведущие разведки и мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные

0: легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств могут появиться уже через несколько месяцев. Продолжит тему Валерий Убадоев.
1: В своем заявлении Альянс 5 глаз указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
2: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
1: В своем заявлении Альянс 5 глаз даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
3: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
1: В Альянс 5 глаз, который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
1: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Российские индексы у нас ускорили свое падение. Индекс Мосбиржи снова провалился ниже отметки в 2300, 2298 прямо сейчас и 1.5% потери.
6: Да, коррекционное восстановление, видимо, завершилось. Ну, по факту ничего не изменилось ни с геополитикой. Легче не стало ни с теми проблемами, которые, по крайней мере, формируются в информационном поле. Да, и инвесторы все это дело читают, слышат, слушают и прочее. Поэтому рынок идет вниз. Но тут еще надо учитывать фактор завершения квартала с рублевой ликвидностью. Ситуация, естественно, ухудшилась, нужны рубли, еще и период плод налоговых платежей, так что здесь, как говорится, пока не до жиру, ну и рынок проседает. В первую очередь вчерашний коррекционный отскок был связан с тем, что наиболее перепроданные акции, вот в первую очередь акции нефтегазового сектора, быстро отскочили выше, сегодня также потихонечку дрейфуют вниз. Акции «Газпрома» снова возвращаются к низам 2008 года, ну и вниз пошли акции «Новатэк» и «Роснефть», соответственно, 2,5%. Здесь пока ничего не меняется. Ну, акции «Сбербанк» тоже под давлением. Техническая картина, естественно, для акций «Сбербанк» потихонечку ухудшается. Ну, если динамика акций будет слабеть и будут риски более глубокой коррекции, ну, соответственно, с точки зрения огромного влияния и веса в индексе Мосбиржи, естественно, снижение акций «Сбербанка» может индекс утащить опять к рубежу важной технической поддержки 2250, ну и, соответственно, если пробьем этот уровень, закрепимся ниже, ну, можно будет ориентироваться уже на более низкие ценовые ориентиры, может быть, вплоть даже до уровней ближе к 2022 году. В принципе, моральные инвесторы к этому готовы, какого-то страха, я смотрю, уже особо нет, но просто такая апатия. Как я уже вчера говорил, с учетом доминирования на российском рынке акций частных инвесторов, на падающий рынок, как говорится, частные инвесторы особо не идут. Они идут только на растущий рынок, когда там уже сильно вырастает. Ну, а крупные игроки, естественно, пока выжидают, и у них сейчас другие, как говорится, ориентиры. Долговой рынок, где как раз концентрировались крупные капиталы, тоже пока дрейфует вниз. Здесь сигналы противоречивые. С одной стороны, ЦБ, намекнув на ситуацию, которая складывается на топливном рынке, то есть рост цен на топливо, периодические вот эти всплески ценовые, конечно, могут сказаться и на динамике инфляционных ожиданий, а потом ретранслироваться в рост цен повсеместно от грузоперевозок и на продукты и прочее-прочее, на другие товары. В этом плане ЦБ совершенно объективно намекнул, что этот фактор может стать новым проинфляционным риском, и ЦБ, соответственно, снизив ставку, намекнул, что пока снижать ничего не собирается. И рынок долговых бумаг все дело быстро переоценил снижением цен и ростом доходности. На глобальном рынке хаотичность. Сегодня с утра рынки сначала после вчерашнего снижения пошли вверх, потом также резко вниз. Вот сейчас некая попытка стабилизации, но вот американские биржевые индексы пока в плюсе небольшом, но лихорадит европейский фондовый рынок, индекс немецкой биржи DAX. Ускорил снижение. Здесь сегодня под активной распродажей акций оборонных компаний. Немецкие власти вроде как выяснили, что не хватает финансирования для крупных оборонных проектов, в частности, в сфере строительства кораблей военных и прочее. Поэтому все испугались, что с точки зрения бюджетных стимулов и экономической активности скромные финансы, которые немецкие власти выделяют, этого не хватит для какой-то устойчивости. И пошла распродажа. Вот акции Rheinmetall на 12% падают, акции Saab. Ну, в общем, повсеместно, везде, кстати, на всех фондовых площадках в Европе акции оборонного сектора падают от 5 до 10%.
0: Спасибо, через час продолжим.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
7: 30 июня и 5 июля. Театр «Практика». Спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой». Поставлен по двум пьесам Дмитрия Данилова про абсурд повседневности. В участковом отделении разбирают ваш внутренний мир, а курьеры задают вопросы, от которых становится не по себе. Две сцены, два сюжета и зритель, который начинает узнавать себя в этой парадоксальной реальности. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
5: Валюты.
7: Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967-м, заменив местные и новозеландские фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег Республики Тала и Сена
8: Это на самом деле саманские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты.
5: Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
9: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Ситуация на фронтах ухудшается для Киева каждый день. Какое-то время наступят необратимые последствия для Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что украинская сторона пытается на это огрызаться. ФСБ задержало в апреле-мае 128 нелегальных оружейников, изъято более 300 единиц оружия, прекращена деятельность 45 подпольных мастерских. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. Заболеваемость гепатитом С в России в прошлом году составила 40,77 случая на 100 тысяч населения. Это следует из заключения Счетной палаты. Это примерно на 31% выше планового значения в 31,12 случая на 100 тысяч. Об этом пишут ведомости. У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, выявляется во время диспансеризации. Завышенный относительно планового показатель объясняется улучшением качества диагностики и, соответственно, ростом выявляемости гепатита С. Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана. Трамп заявил, что принятие резолюции было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона. Группа стран Евросоюза рассматривает возможность отправки людей, которым было отказано в предоставлении убежища в странах блока, в Руанду, Уганду или Узбекистан, где могут открыть центры возвращения мигрантов. Об этом сообщает европейское издание газеты «Политика», ссылаясь на источники. Ранее Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 11:00 в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Экспорт дизельного топлива из России обсуждают власти. По словам вице-премьера Новака, ситуация непростая, но контролируемая. Уже в 16 российских регионов ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили разлив в канистры. А от этого начал страдать бизнес, который заправляет крупную технику. Об этом подробнее в нашей рубрике «Бизнес говорит». Севастополь обесточен после атаки дронов на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Развожаев. Детские сады города будут работать в особом режиме. Малышей будут кормить сухпайками. Троллейбусы на маршрут не выйдут. И, как сообщил Крымэнерго, без электроснабжения также Симферополь, Алушта и Ялта. Российский рынок акций вновь ниже 2400 пунктов. Потери в 1.5% снижается и рубль. Сегодня здесь тоже 0.5% снижение, 74.76. Прямо сейчас доллар на межбанке, юань 10.98. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Севастополь остался без электроэнергии после ночных ударов. Этой ночью силы ПВО сбили 70 дронов, 2 человека пострадали, есть повреждения жилых домов и несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, энергетики восстанавливают свет после атаки, уже запитан ряд районов в северной части города. В Ленинском и Гагаринском районах электричества не будет до вечера. Из-за отключения электричества троллейбусы сегодня не выйдут на маршрут. детские сады переведены на особый режим работы. Жители призвали экономить заряд телефонов, пользоваться гаджетами только для экстренной связи и не перегружать сеть после возобновления подачи электричества. О ситуации в городе говорит житель Севастополя гид Филипп.
11: Сады частично, по-моему, на северной стороне, которая через бухту, можно попасть, а остальные просили не везти детей в сады. В принципе, не так много людей за последнее время из-за отсутствия бензина, в том числе, кто-то уехал.
12: Туристов вы имеете в виду?
11: Нет, либо местные, либо кто приехали, это неприятно, гнетет.
12: А транспорт ходит городской?
11: Да. Стараются, конечно.
12: А вообще взрослые на работу идут или у кого как?
11: В зависимости от. Если какая-то госработа, где может быть свет или человек-бюджетник, то естественно. Все остальное таких много предприятий.
12: То есть все равно город пока живет своей жизнью?
11: Да, естественно, да. Ну там у нас же есть там чаты городские, большинство настроений, и это переживем, там не грустим и так далее. Определенные спокойствия есть, ну и у меня в том числе.
12: Магазины работают?
11: Да, единственное, что Вожаев сделал сокращенку, раньше до 10, до 11, а тут все до 8. А так, в принципе, да, все работают. Малый бизнес-то вообще, я видел объявление, там парень в кофейне в центре написал, буду работать круглосуточно.
12: Ну, получается, на генераторах, что ли, все?
11: В чате прочел, смешно. А думаю, света нету. Плюс генератор, и все окей. А потом, как понял, бензина-то нету. Не, ну, во-первых, на сколько в 4 было громко, и свет потух. Вот сейчас посмотрим. Движение небольшое. Народ есть на остановочках, но это так незначимо.
10: Филипп, житель Севастополя. В Крыму также Евпатория, Саки, Джанкой частично остались без света. Обесточены ряд районов Симферополя, Алушты, Бахчисарая, Ялты. Об этом сообщило предприятие «Крымэнерго». Причиной компания называет технологические нарушения в электрических сетях. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено. 17 регионов России ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили наливать бензин и дизель в канистры. А это усложнило жизнь не только частникам, которым надо заправлять газонокосилку или бензопилу, но и компаниям, которые массово используют дизель-генераторы и экскаваторы. О таких проблемах нам рассказали сами предприниматели. Продолжит тему Михаил Задорожный.
5: «Бизнес говорит».
13: В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные бензиновые и дизель-генераторы, которые заправляются из канистры. По словам Дмитрия, в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов превратилась в проблему.
14: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим рода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно по десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго.
13: Предприниматель считает, что нужно разрешить продажу бензина и дизеля в канистры по топливным картам юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На стройке тоже используются генераторы, но не как основной, а как запасной источник электроэнергии. Значит, для них тоже нужно покупать бензин в канистрах. Тут многое зависит от региона. В Ивановской области с этим были сложности, но сейчас ситуация начала улучшаться. Вот что рассказал нам директор Ивановской строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов.
15: 2-3 дня перебоев были, вот, может быть, выходные, максимальный такой момент с очередями. На данный момент очереди уже заканчиваются. Там, правда, есть ограничения по 20-30 литров. Генератор — это второй источник дополнительной категории надежности, потому что основное потребление — это центральная электроэнергия, которую в сети выдают.
13: Понятно, для чего вводятся ограничения, чтобы поуменьшить аппетиты некоторых граждан, которые пытаются купить столько топлива, сколько могут увезти. Сотрудник «Бизнес-ФМ» своими глазами видел, как на одной из заправок, где бензин продают не только в бак, водитель загрузил канистрами с топливом весь багажник. Мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал горожан не запасаться бензином впрок, потому что нет смысла, и пожаловался на то, что сам не мог заправить автомобиль.
16: Я сам вчера везде не мог заправиться, везде очереди, заправляют канистры в пластиковую, непонятно, посуду. Те, кто заправился в ненормативную тару, прошу быть максимально внимательным. Бензин и вещество, вот оболочка этой емкости, может разгерметизироваться, лопнуть, может возгорание возникнуть, протекание бензина. Поэтому вы там пытались на всю жизнь, уважаемые калужане, купить бензина, но это абсолютно бестолковое как бы занятие. С октановым числом вы знаете, что происходит при хранении бензина.
13: Но мы не знаем, что происходит с октановым числом при хранении бензина, и попросили объяснить это заместителя завкафедры технологии переработки нефти по научной работе РГУ нефти и газа имени Губкина профессора Михаила Ершова.
17: В процессе хранения октановое число понижается. Это зависит от того углеводородного состава бензина и от наличия тех или иных присадок. Часто так происходит, что именно в легких фракциях бензина, которые первыми улетучиваются, сконцентрирована вся сила октана. Когда таким образом произведен бензин, то зачастую действительно процесс хранения может приводить к некоторому снижению октанового числа, особенно длительного хранения.
13: Гарантийный срок хранения бензина на нефтебазах 1 год, в бытовых условиях может быть меньше. А юристы напоминают, что хранение бензина в гаражах запрещено правилами пожарной безопасности и может обернуться административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
10: После выхода этого материала нам написал предприниматель из Санкт-Петербурга, которому необходимо заправлять габаритную технику. Он задался вопросом, а как теперь заправлять экскаватор? Каждый вечер грузить на трал и везти на АЗС его, но это прямой убыток. Предприниматель призвал разрешить заправлять по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару. Обсудим это с экспертами в дальнейшем эфире. Банкирский Петербург, северной столицы, сотрудницы банка вынесли из хранилища почти 9 тысяч золотых монет с Георгием Победоносцем. В преступной группе засветились руководительница офиса Андреева и менеджер Прываева. Также несколько пока неопознанных соучастников. Добычей стали монеты разного номинала от полусотни до 200 рублей, но настоящая цена оказалась баснословной – больше 2 миллиардов рублей. Вес похищенного мог превысить 160 килограммов. Андрееву и Порываеву отправили под домашний арест, причем первая уже решила пойти на сделку со следствием и начала давать показания. Как удалось провернуть такую аферу и как женщины смогли сбыть золотые монеты, говорит вице-президент инвесткомпании «Золотая плата» Алексей Визовский.
18: Можно перепламить, отдавить его в лом. Сами сделки с инвестиционными монетами сейчас под жестким контролем. Все же на учете стоят вот в этой системе ГИС, ДМДК, государственная база сделок с драгоценными металлами. Вы не придете в банк, в дилерскую компанию, ни на 2 миллиарда не сдадите. И все это, наверное, можно продавать через онлайн-аукционы, они менее подконтрольные. Ну, вот эти все наши маркетплейсы, да, там разрешено продавать золото. Но насколько там можно скинуть большой крупный объем, какой-то черный рынок, возможно. Ну, сомневаюсь, какие-то банковские сотрудницы имели доступ к черному рынку. Хотя, может быть, когда если планировали кражу, то ну как подготовились, нашли контакт. Я за свою практику встречал один раз. 12 лет работаю на этом рынке. Рабочие, которые ремонтировали в Сити, вот в этих небоскребах, квартиру какого-то очень богатого банкира, подломили ему сейф. И тоже постепенно, я не думаю, что вот у этих женщин это сразу случилось, постепенно выносится. И постепенно вынесли золотые тоже монеты Георгия Победоносца. То есть это периодически случается, но не часто. В системе безопасности, безусловно, отсутствие должного контроля, проверок. Если сотрудники работают в депозитарии и имеют все ключи доступа, мастер-ключи, да, к ячейкам, в общем, трудно ожидать, если нет системы безопасности нормальной, то рано или поздно это случается. Банк должен сделать, помимо выводов, улучшения системы контроля, да, за всем за этим, страховать это нужно. Это же большая проблема депозитарных ячеек. В принципе, у нас были случаи, не краш, например, залило кипятком на выходные. Золото, мягкий металл, чистое, может легко поплыть, потерять свои товарные свойства, да, в слитке, в монете. И там, я знаю, просто люди не могли даже доступа получить к своей ячейке без того, чтобы подписать согласие, что нет претензий. И были случаи еще, когда в бистаре просто пропадали деньги без захождения фигурантов, да, то есть есть заявление о краже, все, подозреваемых нет, не нашли. Кто должен компенсировать? Это большая проблема, на самом деле, системы в целом, что я, как человек, который размещаю в ячейке деньги, золото или что угодно, я должен быть защищен, а сейчас этого нету, суды не встают на сторону терпевших. Банки приходят в суд и говорят, ну откуда мы знаем, что вообще что-то там закладывали? Здесь нужна какая-то система страхования ответственности, наверное, да, чтобы ты приходишь в депозитарий, первым делом, что спрашиваешь не цену на ячейку, а есть ли у банка страховка, если что произойдет, кто платить будет?
10: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Украденные золотые монеты сейчас ищут.
7: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
19: РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Успеть за минуту. «Бизнес ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
1: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
20: Тэнк 500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Тэнк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-743-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Тэнк Канавто до 30 июня 2026 года.
21: Вопрос к эксперту на Business FM для слушателей старше 12 лет.
22: Я представляю в студии Business FM заместителя руководителя УФНС по Республике Татарстан Лилию Набиуллину. Откуда берутся серые зарплаты? Вот я сразу в лоб хочу задать вопрос. И почему работодатели предлагают их, и почему работники на них соглашаются? Разве это не опасно в наше время?
23: Начну с того, что в 2025 году была введена прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы физических лиц. То есть для годового дохода до 2 400 000 у нас применяется ставка 13%, а свыше этой суммы уже идет и 15%, 18%, 20% и 22% максимальная, самая в зависимости от суммы дохода. Но помимо удерживаемого из зарплаты работника НДФЛ, работодатель также должен уплачивать бюджет и страховые взносы. Пенсионные, социальные или медицинское страхование сотрудников Социальный фонд Республики. И в стандартном порядке данная ставка составляет 30%. Именно для снижения вот расходов на уплату НДФЛ и страховых взносов работодатели идут в данном случае на различные незаконные схемы и скрывают полностью или частично фонд оплаты труда своих работников. То есть выплачивают зарплату, к сожалению, серую или привлекают работников вообще неофициально. В этом году и, впрочем, как и в предыдущие годы, налоговой политикой определены основные задачи. Это выявление теневой зарплаты и обеление экономики. И имеющие у налоговых органов на сегодня аналитические инструменты, они позволяют нам выявлять, какие денежные средства у физических лиц прошли по банковским счетам, которые не отражены у работодателя непосредственно в их отчетности. И выявлять именно, например, того же самого сотрудника, допустим, который у нас не учитывается в отчетности, но при этом выбивается как кассир фамилия, имя, отчество в чеках. Возможны также риски подмены трудовых отношений, то есть когда используют труд самозанятых, подменяя тем самым трудовые отношения.
22: А вот разве это для них не опасно?
23: Но они рискуют, скажем так, своим будущим в данном случае. То есть в первую очередь, если выплаты в полном объеме не производятся, то есть они себе не гарантируют полностью выплату в установленном порядке той заработной платы, на которую они рассчитывали изначально, скажем так. Неполученный или неполный конверт работник не может уже официально требовать от работодателя. Они теряют также свои социальные гарантии, то есть, например, те же самые пособия по беременности и родам, по нетрудоспособности, отпускные компенсационные выплаты, они все рассчитываются, исходя из официальной заработной платы. И, конечно же, в любом возрасте людям необходимо думать уже о своей будущей пенсии. То есть у работающего гражданина будущая пенсия, она напрямую зависит от тех отчислений, которые делаются в социальный фонд. И от этого зависит индивидуальный пенсионный коэффициент. Если он будет низким, соответственно, чем ниже зарплата, тем ниже этот коэффициент. И работник, получая серую зарплату, он делает выбор в пользу увеличения суммы денег на руки сегодня и тем самым в значительной степени лишая себя суммы пенсионных отчислений на будущее. И в-третьих, работники идут на получение неофициальной зарплаты в целях уклонения от уплаты алиментов, различных судебных взысканий по исполнительным листам, то, что также незаконно со стороны работника, так и со стороны работодателя.
22: Ну, это мы сейчас с вами разговаривали о том, почему выгодно получать сотрудникам белую зарплату, скажем так, да? А бывает, что сотрудники сами жалуются на работодателя, который платит им в конверте.
23: Да, мы получаем много жалоб от получателя алиментов на серую зарплату или бывших супругов. Налоговые органы также, мы анализируем все-таки расчетные лицевые счета. Если к нам такая жалоба, например, поступает, да, то есть мы смотрим, сверяем, скажем так, их официальные источники доходов с тем, что у него прошло по лицевым или по расчетным счетам. Кроме того, при необходимости мы проводим опросы бывших работников этой организации или самого человека, на которого, например, ту же самую жалобу подали. И мы в обязательном порядке такую информацию направляем в Государственную инспекцию по труду по республике, в МВД и в прокуратуру.
22: Какова ответственность работодателя, который не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет страховые взносы в социальный фонд?
23: Ну, в данном случае, если будет доказана вина работодателя, он о том, что он выплачивает заработную плату в конверте, он будет привлечен к налоговой ответственности, к административной ответственности, а в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность. У нас с налоговым кодексом установлен штраф по статье 122 за занижение налоговой базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога. Штраф будет даже начислен в том случае, если к неуплате недоимки или неуплате налога привело бездействие работодателя. Если это будет доказано, что работодатель умышленно занизил налоговую базу, в данном случае не исчислил сумму налога в полном объеме, штраф будет применен в двойном размере, в размере 40% от неуплаченной суммы налога. И помимо штрафов пеней, ему еще необходимо будет и, ну, соответственно, оплатить те суммы, которые ему будут доначислены и по НДФЛ, и по страховым взносам. Ну и у нас предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом статья 199. Это подача заведомо ложной информации в отчетности в крупном размере, которая влияет на правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, у нас есть на контроле плательщики, которые имеют налоговые разрывы по НДФЛ и по страховым рискам. Налоговые органы, мы приглашаем их к себе, таких плательщиков, на рабочие встречи. В каком случае могут возникнуть такие налоговые разрывы? Это когда у нас, получается, зарплата выплачивается ниже минимального размера оплаты труда, МРОТ, или у нас не соответствует уровень заработной платы организации среднеотраслевой по республике, по данной отрасли. К сожалению, вот у нас на сегодняшний день порядка 18% работодателей имеют такие риски. Поэтому вот с данной категорией плательщиков мы обязательно работаем, приглашаем их к себе. И результаты, в принципе, у нас в этом направлении не очень плохие. Если говорить про статистику, у нас порядка 1116 налогоплательщиков, которые как раз выплачивали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой.
22: По Татарстану?
23: По Татарстану, да-да-да, в целом. За 4 месяца вот 2026 года мы их пригласили уже к себе на комиссию. Из них 900 52 работодателя или 85% от заслушанных, они увеличили свою заработную плату.
22: Как работнику защитить свои права, куда кому жаловаться и как доказать, что человек действительно работал на этом месте?
23: Ну, если работодатель отказывается выплачивать заработную плату вообще или часть ее там официально, что несмотря на то, что сотрудник требует, скажем так, заключения официального трудового договора, то есть он вправе обратиться в суд с исковым заявлением, в прокуратуру по месту своего жительства или по месту нахождения работодателя, в государственную инспекцию по труду и в республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Но как раз это те самые инструменты, куда мы, в принципе, и плательщиков с рисками приглашаем, то есть те же самые ведомства, скажем так. Но также гражданин может обратиться в эти ведомства. То есть при обращении им необходимо иметь на руках доказательства того, что работник действительно трудился в указанной организации, и фактически размер его заработной платы значительно выше официальной, которая указана в документах. И в качестве доказательств здесь могут выступать, в принципе, любые документы. Это расчетные листки работодателя, платежные ведомости, переводы зарплаты там, на банковские счета, показания самого работника, других свидетелей, которые также работают в этой организации, записи телефонных разговоров, переписка в чатах, реклама, объявления о работе и так далее. Ну, то есть это либо доказательства, которые прямо или косвенно говорят о том, что в этой организации осуществляются неофициальные выплаты.
22: Ну, давайте тогда, Лилия, с вами перечислим, куда можно обращаться, если работника не оформили по трудовому договору и выплатили зарплату в конверте. Чуть выше вы уже упоминали некоторые ведомства. Давайте просто будем загибать пальцы.
23: Ну, во-первых, это в суд с исковым заявлением или представить подтверждающие документы у нас получается в Государственную инспекцию по труду, в Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости Республики Татарстан, налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства работника, в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя. Также по вопросам нелегальной занятости населения можно обратиться по телефону горячей линии Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 8 843 528 0990 добавочный 1394.
22: Ну что ж, большое спасибо за такой налоговый ликбез, что называется. Мы сегодня говорили про серую зарплату. Я напомню, что в студии «Бизнес ФМ» с нами была заместитель руководителя ФНС по Республике Татарстан Лилия Набиуллина.
20: Вопрос к эксперту.
2: Слово и деньги.
19: Для слушателей старше 12 лет.
2: Расточительность носит сама в себе предел. Она оканчивается с последним рублем и с последним кредитом. Скупость бесконечна и всегда в начале своего поприща. После 10 миллионов она с тем же оханем начинает откладывать 11-й. Александр Иванович Герцен. Русский писатель, философ, публицист.
3: Слово и деньги. На Бизнес ФМ.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
20: Деньги. В середине 17 века в Польше и Литве была в обращении мелкая монета «баратинка».
0: по имени управляющего монетным двором Боротини. Эти медные монеты, по сути, были первыми кредитными деньгами Польши. Стоили они всего лишь 15% своего номинала и впоследствии развалили экономику страны.
20: История денег на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Отключение электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ. Идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Последствия ударов киевского режима по российской гражданской инфраструктуре будут минимизироваться. Соответствующая работа уже идет круглосуточно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме, цитирует ТАСС представителя Кремля. Пресс-секретарь президента России также заметил, что российские власти готовятся к предстоящим выборам в Госдуму. Никакой перенос их сроков не обсуждается. Краснодарский край – один из крупнейших аграрных регионов России, приступил к уборочной кампании, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем «Макс-канале». Нашим сельхозпредприятиям предстоит убрать около 2 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур, написал Кондратьев. Оман в координации с Международной морской организацией ИМО ООН открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, проход по которому будет осуществляться без взимания пошлин. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Султаната. В ведомстве отметили, что этот шаг предпринят в русле договоренностей, достигнутых между Штатами и Ираном. Суда, желающие пройти через пролив по новому маршруту, должны координировать свои действия с ИМО в соответствии с координатами, определенными организацией и оманскими властями. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Кроме Анкориджа был еще и Стамбул. Владимир Путин напомнил про переговоры с Украиной 22 года. И на основе тех соглашений Россия готова вести переговоры о риторике Москвы и о том, как ее понимать. Через минуту Георгий Буфт. Утильсбор, доначисленный задним числом. Кому пересчитают обратно? КС вчера постановил, что при изменении ставки утильсбора у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам, но это не значит, что всем все спишут. В России началась приемная кампания в вузы. В самых престижных бюджетных мест не хватит даже олимпиадникам и стобальникам. Куда податься абитуриенту? Есть ли иные варианты продолжить обучение? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. На встрече с выпускниками военных вузов президент расценил недавнее письмо Владимира Зеленского с предложением прямых переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Нынешний воздушный удар Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество и заявил, что на фронте Россия придет туда, куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментарий Георгия Буфта.
3: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение в итоге оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки утильсбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о перерасчете утильсбора, продолжит Иван Медведев.
4: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили взбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утильсбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
5: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 2025 года. Мы не знали, как списывать этот утиль. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, они принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно, и мы наказали, говорит, виновных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендации от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года действовать, как правильно списывать, вы понимаете? А начисления они шлют сейчас за 2024 год.
4: Да, начисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
6: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот только боремся пока с таможенной службой.
4: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Куда податься после выпускных? В России идет сейчас приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее Бизнес ФМ рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году, неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичный. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционно центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти два города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов, так называемые БВИ. Причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах. А 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад. Не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов, но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Ну, в первую очередь речь идет о МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. И отдельное направление специальности в Московском государственном университете пользуется повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ. Но есть и другие хорошие вузы. Но вот если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность в Томске, замечательный университет в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативный вариант. Ну и в рамках Москвы Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Финансовый университет. Там стобальникам, я считаю, поступить проще.
7: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
9: 3 предмета по сумме 3 вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в любом вузе, которая должна, по сути, решать эти вопросы. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать ему что-то, соответствующее полностью его предпочтениям, потому что у нас очень часто ребята выбирают просто красивые названия и не всегда представляют, что за этой специальностью скрывается. На моей памяти не было случая, чтобы такого ребенка не было возможности принять.
7: Конкуренция юных талантов ожесточается на фоне растущих цен. Например, студентам модной программной инженерии в вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в вышке подорожала почти на

0: выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
2: Компания «Элма» перешла под контроль государства, пишет «Коммерсант». Она владеет складами общей площадью свыше 1 000 000 квадратных метров. Активы оцениваются в 60-90 миллиардов рублей. Ранее компания принадлежала Дмитрию Гордице, совладельцу группы «Кимп», которую генпрокуратура обвинила в хищении бюджетных средств. «Элма» передана Росимуществу и будет выставлена на продажу. Но, как считают эксперты, спрос будет ограниченным из-за высокой ключевой ставки и падения интереса к складской недвижимости. Китайская Alibaba подала иск против Пентагона в Федеральный суд США. По данным Wall Street Journal, она требует исключить ее из списка компаний, которые Вашингтон считает связанными с вооруженными силами КНР. В начале июня Пентагон внес Alibaba, Baidu, BYD и NIO в черный список, лишив их доступа к американским военным контрактам.
3: Отчеты и планы.
2: Илон Маск больше не триллионер. Бизнесмен пробыл в этом статусе меньше 2 недель после выхода на биржу его компании SpaceX. Сейчас активы Маска оцениваются в 957 миллиардов долларов, следует из индекса миллиардеров Блумберга. S7 вложит почти 6 миллиардов рублей в развитие Бердского электромеханического завода, узнали «Ведомости». Завод ремонтирует авиатехнику. В прошлом году выручка предприятия выросла более чем в 1,5 раза, а убыток сократился вдвое. На фоне санкций, лишивших российские авиакомпании запчастей, перевозчики создают собственные инжиниринговые центры. Подобные проекты есть у «Аэрофлота», «Ютейр» и других, говорят эксперты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «11:46 в Москве». Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз». Он объединяет Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, многие модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных компаний и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Валерий Убадоев продолжит тему.
5: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
6: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
5: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
7: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
5: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Великобритания, Канада и США.

0: из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
0: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
4: Добрый день.
3: Предлагаю с рубля начать. Смотри, снижается на 0,4%. Уже доллар на межбанке 74,67. Дальше куда?
4: По сути, валютный рынок, в принципе, наверное, вряд ли сейчас сильно двигается. Просто передвинулись мы на новые уровни. Ну, то есть попытка, во-первых, пресечь дальнейшее укрепление рубля, которое началось после заявления Минфина и начала реализации валютных операций в рамках бюджетного правила, особенно вот в этом месяце, когда покупают уже почти 6 миллиардов рублей в день, да, с учетом зеркальных операций ЦБ, это все получается. А вот в июле, если посмотреть на статистику трат из фонда нацблагосостояния, вроде как особых трат нету, и получается, что зеркальных операций у ЦБ в июле может быть и не быть. Но в таком случае, как минимум, эта же сумма остается на июль, покупка валюта. А если Минфин насчитает какие-то дополнительные нефтегазовые доходы, то, соответственно, цифры будут повыше. Все эти ожидания, естественно, подогревают интерес спекулянтов, они удерживают позиции против рубля, но с точки зрения фактов, пока предложение на биржевом рынке юаней вполне адекватно. Опять же, нехватка рублевой ликвидности, необходимость платить налоги. У нас плотный график налоговых платежей, поэтому на данном этапе юань к рублю не может прорваться выше 11 и закрепить там, но, в принципе, по ожиданиям, вроде как рынок ждет, что это произойдет не сейчас, так в июле. Поэтому будет видно. Но еще и цены на нефть припали. Тут все, наверное, логично с точки зрения именно настроений. Ну, а рынок акций, который вот очень так эмоционально реагировал на обострение геополитической ситуации и прочие факторы негативные, да, которые активно муссируются в информационном поле российском, это вот с топливным, проблемы на топливном рынке и прочее. Опять же, ЦБ намекнул, что проблемы на топливном рынке могут вызвать нежелательный проинфляционный фактор. Все это, естественно, подогревало общий эмоциональный порыв продавать бумаги. Ну и индекс вот буквально вчера тестировал важный технический уровень поддержки в районе 2250. Это было вот вчера на тонком рынке, самые ранние торги. Сегодня вот рынок еще раз ходил ниже 2300. Пока удерживаем этот уровень. Но там, в принципе, понятно, что в падающий рынок частные инвесторы не идут. Их у нас на рынке большинство с учетом отсутствия финансового притока со стороны нерезидентов. Но, с другой стороны, оценка акций, конечно, становится очень привлекательной, но, как говорится, страхи и отсутствие большого спроса, все это нивелирует эти факторы дешевизны и давит на рынок. Тем более неопределенность пока для рынка сохраняется. На глобальном рынке ситуация в целом пока успокоилась. Ждут отчетности корпорации Micron. Это будет на американском рынке после закрытия торгов. Но если там все пройдет удачно, может быть, коррекция на рынках акций в Америке и Европе в секторе технологий закончится. Если будет не очень хорошо, то коррекция, наоборот, усилится.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 21 июля. Театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Яна Тумина протягивает тонкую нить к постановке 1935 года, где главную роль играл Соломон Михоэлс. Завораживающая сценография, свет и музыка – тоже полноценные герои спектакля. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
5: Валюты. Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется «Добра». Введенная в обращение в 1977 году, она заменила «Эскуда». Название на португальском языке означает «дублон». В 2018-м «Добра» была деноминирована в соотношении 1000 к 1 и теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Business FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
6: Wildberries для бизнеса. Любая коммерческая организация регулярно делает закупки для собственных нужд. Констовары, бумага для принтеров, расходные материалы, мебель, компьютеры и периферии. Материалы и компоненты, если есть производство. Список можно продолжать и до бесконечности. Сам процесс достаточно сложный и трудозатратный. В крупных компаниях этим занимаются целые подразделения. Но процесс закупок можно значительно упростить и ускорить благодаря B2B-платформе Wildberries. Она позволяет компаниям и предпринимателям находить лучшие предложения так же просто, как обычный покупатель выбирает товары на маркетплейсе. Не требуется рассылать запросы поставщикам, сравнивать варианты, договариваться о доставке, согласовывать варианты оплаты. После регистрации на платформе можно оформить заказ онлайн всего за несколько минут, оплатить и потом забрать товар в ближайшем пункте выдачи, если, конечно, речь не идет об оптовых партиях, а они тоже доступны для заказа. Преимущество Wildberries для бизнеса оценила компания «Автофея», которая занимается реализацией запчастей для легкого коммерческого автотранспорта, рассказывает коммерческий директор «Автофеи» Юрий.
7: Как-то срочно понадобился упаковочный материал. Кто-то из наших сотрудников зашел на Wildberries, смотрит, есть, ценник нормальный, привезут там завтра. Мы заказали и поняли, что это удобно. Ну, мы так и начали покупать канцелярию какую-то, мебель, технику, телефоны стационарные, телевизоры в офис. Какая нужда была, сразу заходим, смотрим. Нам понравился такой формат, качество нормальное, доставка быстрая, и это всех устраивает. И бухгалтерию устраивает, что есть отчетный документы, и человека, кто занимается хозяйственными нуждами, тоже устраивает. Мы вот ему сказали, что вот здесь вот на Wildberries все покупай. Он понял, ему не нужно распыляться, там что-то где-то искать. Вся закупочная деятельность для нужд предприятия мы полностью стараемся закрыть Wildberries. Это удобно.
6: «Автофея» продает на Wildberries автозапчасти обычным покупателям уже 3 года. После успешного опыта работы с Wildberries для бизнеса, компания начала B2B-продажи на платформе и видит в этом хорошие перспективы.
2: Полезное решение на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
8: Пессимист – это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь стучится удача.
2: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 11.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. 2 человека погибли, еще 2 получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор Глеб Никитин. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что люди погибли в результате возгорания дома. Это первый случай в регионе, когда атака дронов завершилась жертвами среди населения, пишут местные СМИ. Пентагон отчитался об успешном испытании новой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Боевое оружие, направленное энергией, автономно захватывало цели и уничтожало множество приближающихся угроз, заявил глава ведомства Пит Хексет. Президент США Дональд Трамп обещает, что «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов будет введен в эксплуатацию в январе 2029 года. В России начался рост рефинансирования потребительских кредитов, пишет РБК со ссылкой на представителей крупных банков. Часть экспертов финансового рынка полагает, что новой волной рефинансирования потреб кредитов обусловлено и отмеченное в мае ускоренное розничное кредитование, в первую очередь беззалогового. Замминистра юстиции Вадим Баланин заявил, что сожительство без регистрации брака угрожает безопасности и демографическому здоровью России. В последние десятилетия характер семейных отношений потерпел значительные изменения. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным, сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. По словам Баланина, Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, а также 2 года следит за внесением изменений в Семейный кодекс. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Севастополь остался без электричества после ночной атаки дронов на энергоинфраструктуру. Детские сады города работают в особом режиме. Малыши будут кормить сухпайками. Троллейбусы на маршрут не вышли. Крымэнерго сообщил между тем, что без электроснабжения также Симферополь, Алушта и Ялта. Силы ПВО сбили на подлете к Севастополю 70 дронов. Экспорт дизельного топлива из России обсуждают власти. По словам вице-премьера Новака, ситуация непростая, но контролируемая. Ограничения на продажу топлива на заправках, между тем, ввели уже 16 регионов. Запрещен разлив канистры. Начал страдать бизнес, который заправляет крупную технику. Об этом подробнее в нашей рубрике «Бизнес говорит». В новый учебный год с учебником от Дмитрия Медведева. Обществознание для 9 классов будут преподавать по пособиям, редактором которых выступил экс-президент, а ныне замглавы Совбеза. Сегодня учебник показали публике на Петербургском юридическом форуме. Севастополь остался без электроэнергии после ночных ударов. Этой ночью силы ПВО сбили 70 дронов, пострадали 2 человека. Есть повреждения жилых домов, несколько пожаров возникло, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, энергетики восстанавливают свет после атаки. Запитан ряд районов в северной части города. В Ленинском и Гагаринском районах электричества не будет до вечера. Из-за отключения электричества троллейбусы не выйдут на маршрут детские сады. На особом режиме работы жители призвали экономить заряд мобильников, пользоваться гаджетами только для экстренной связи и не перегружать сеть после возобновления подачи электричества. О ситуации в городе говорит житель Севастополя по имени Филипп.
11: Сады частично, по-моему, на северной стороне, которая через бухту, можно попасть, а остальные просили не везти детей в сады. В принципе, не так много людей за последнее время из-за отсутствия бензина, в том числе, кто-то уехал.
12: Туристов вы имеете в виду?
11: Нет, либо местные, либо кто приехали, это неприятно, гнетет.
12: А транспорт ходит городской?
11: Да. Стараются, конечно.
12: А вообще взрослые на работу идут или у кого как?
11: В зависимости от. Если какая-то госработа, где может быть свет или человек-бюджетник, то естественно. Все, что для таких много предприятий.
12: То есть все равно город пока живет своей жизнью?
11: Да, естественно, да. Ну там у нас же есть там чаты городские, большинство настроений, и это переживем, там не грустим и так далее. Определенные спокойствия есть, ну и у меня в том числе.
12: Магазины работают?
11: Да, единственное, Развожаев сделал сокращенку, раньше до 10, до 11, а тут все до 8. А так, в принципе, да, все работают. Малый бизнес-то вообще, я видел объявление, там парень в кофейне в центре написал, буду работать круглосуточно.
12: Ну, получается, на генераторах, что ли, все?
11: В чате прочел, смешно. А думаю, света нету. Плюс генератор и все окей. А потом, как понял, бензина-то нету. Нет, ну, во-первых, у нас сколько, в 4 было громко, и свет потух. Вот сейчас посмотрим. Движение небольшое. Народ есть на остановочках, но это так незначимо.
10: Это был житель Севастополя Филипп. В Крыму также Евпатория, Саки, Джанкой частично остались без света. Обесточенный ряд районов Симферополя, Алушты, Бахчисара и Ялты. Об этом сообщило предприятие «Крымэнерго». Причиной компания называет технологические нарушения в электрических сетях. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено. Дмитрий Песков сейчас говорит, цитирую по Интерфаксу, конкретных договоренностей с Украиной по продолжению переговоров пока нет. Позже подробности сейчас о том, что 17 регионов в России ввели ограничения на продажу топлива на заправках и запретили наливать бензин и дизель в канистры. Это усложнило жизнь не только частникам, которым надо заправить, например, газонокосилку или бензопилу, но и компаниям, которые массово используют дизель-генераторы или экскаваторы. О таких проблемах нам рассказали сами предприниматели. Михаил Здорожный продолжит.
2: «Бизнес говорит».
13: В редакцию «Бизнес ФМ» обратился столичный предприниматель Дмитрий. В своей работе он постоянно использует портативные бензиновые и дизель-генераторы, которые заправляются из канистры. По словам Дмитрия, в связи с ограничениями на АЗС заправка генераторов превратилась в проблему.
14: Мы занимаемся ремонтом тепловых сетей, в том числе готовим провода к отопительному сезону. Это вот те самые отключения, где на 10 дней в Москве, в области чуть побольше, на 2 недели примерно. И ремонты происходят на выездных точках короткими сроками. И работа ведется с генераторов. Сейчас ввели ограничения на получение топлива в канистры, и проблема заправить такие вот переносные генераторы, потому что приходится заправлять машину, потом сливать с топливного бака, как вариант. Но все это долго, противно. Как предложение на заправках, это привозить генераторы с собой. Генераторы заправляются канистрами по 20 литров. Заправляется это практически ежедневно. Конкретно у меня уходило примерно под десяток канистр. Работать без канистр очень неудобно и очень долго.
13: Предприниматель считает, что нужно разрешить продажу бензина и дизеля в канистры по топливным картам юрлицам и индивидуальным предпринимателям. На стройке тоже используются генераторы, но не как основной, а как запасной источник электроэнергии. Значит, для них тоже нужно покупать бензин в канистрах. Тут многое зависит от региона. В Ивановской области с этим были сложности, но сейчас ситуация начала улучшаться. Вот что рассказал нам директор Ивановской строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов.
15: 2-3 дня перебоев были, вот, может быть, выходные, максимальный такой момент с очередями. На данный момент очереди уже заканчиваются. Там, правда, есть ограничения по 20-30 литров. Генератор — это второй источник дополнительной категории надежности, потому что основное потребление — это центральная электроэнергия, которую Россети выдают.
13: Понятно, для чего вводятся ограничения, чтобы поуменьшить аппетиты некоторых граждан, которые пытаются купить столько топлива, сколько могут увезти. Сотрудник «Бизнес ФМ» своими глазами видел, как на одной из заправок, где бензин продают не только в бак, водитель загрузил канистрами с топливом весь багажник. Мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал горожан не запасаться бензином впрок, потому что нет смысла, и пожаловался на то, что сам не мог заправить автомобиль.
16: Я сам вчера везде не мог заправиться, везде очереди, заправляют канистры в пластиковую, непонятно, посуду. Те, кто заправился в ненормативную тару, прошу быть максимально внимательным. Бензин и вещество, вот оболочка этой емкости, может разгерметизироваться, лопнуть, может возгорание возникнуть, протекание бензина. Поэтому вы там пытались на всю жизнь, уважаемые калужане, купить бензина, но это абсолютно бестолковое как бы занятие. С октановым числом вы знаете, что происходит при хранении бензина.
13: Но мы не знаем, что происходит с октановым числом при хранении бензина, и попросили объяснить это заместителя завкафедры технологии переработки нефти по научной работе РГУ «Нефть и газы» имени Губкина профессора Михаила Ершова.
17: В процессе хранения октановое число понижается. Это зависит от того углеводородного состава бензина и от наличия тех или иных присадок. Часто так происходит, что именно в легких фракциях бензина, которые первыми улетучиваются, сконцентрирована вся сила октана. Когда таким образом произведен бензин, то зачастую действительно процесс хранения может приводить к некоторому снижению октанового числа, особенно длительного хранения.
13: Гарантийный срок хранения бензина на нефтебазах 1 год, в бытовых условиях может быть меньше. А юристы напоминают, что хранение бензина в гаражах запрещено правилами пожарной безопасности и может обернуться административным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
10: После выхода этого материала нам написал предприниматель из Петербурга, которому необходимо заправлять габаритную технику. Он задался вопросом, как теперь заправлять экскаватор. Каждый вечер грузить на тралы и везти на АЗС, но это прямой убыток. Предприниматель призвал разрешить заправлять по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару. Обсудим с экспертами в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ, пишет «Коммерсант». Глава Роснефти предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить о выводах. Комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще будут ли такие мелкие лоты, потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезонов посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательные объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там региональных властей, правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
10: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбэку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России. Это заявил замглавы Минюста Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он сообщил, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, в связи с чем на протяжении 2 лет следит за внесением изменений в семейный кодекс. И вот что Минюст наблюдает, по словам Вадима Баланина.
19: Без комментариев.
20: В последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
19: Без комментариев.
21: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
22: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
21: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстан Рустам Миниханов посетил Казанский пороховой завод. Предприятие в этом году отмечает свое 238-летие со дня основания. Миниханов возложил цветы к мемориалу памяти работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне. Пороховой завод в годы войны оставался основным предприятием, бесперебойно производившим и поставлявшим на передовую порох. На базе завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов для полевой и морской артиллерии, самолетного вооружения, винтовочных патронов, в том числе 1 миллион зарядов для «Катюш». На ремонт ливневой канализации в Казани в этом году выделят 890 миллионов рублей. Об этом сообщил замруководитель исполкома города Игорь Куляжев. Сейчас ремонт продолжается в авиастроительном районе на улице Петра Витера. В Советском районе работы ведутся на улице Галеева. Здесь планируется строительство канализационно-насосной станции, напорных трубопроводов и тампонаж коллектора. Напомним, накануне сильный дождь в Казани привел к подтоплению нескольких улиц. Для устранения последствий ливня были задействованы аварийные бригады и спецтехника. На ремонт дорог в Татарстане дополнительно выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. Финансирование охватит сотни объектов по всей республике, включая строительство и капремонт дорог. В числе ключевых проектов – строительство путепровода через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. Протяженность участка составит 1,5 километра, а ширина будет варьироваться от 2 до 4 полос. На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. В частности, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино. Вопрос увеличения стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей. Такие расценки зафиксировались с введения платного проезда по новой дороге. Ранее сообщалось, что оплата проезда по Вознесенскому тракту будет доступна через мессенджер «Макс». Пациенты медучреждений Татарстана смогут получать результаты анализов в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. После завершения лабораторного исследования и подтверждения данных врачом, файл с выпиской направляют пациенту в «Макс». За бумажным вариантом в клинику приходить больше не нужно. На первом этапе к проекту подключили несколько крупных больниц Казани. Позже сервис распространят на все центральные районные больницы региона. Тестовый режим работы продлится до 1 сентября. В Казани возобновили реставрацию арки «Красные ворота» – памятника республиканского значения и символа Кировского района. Как сообщили в мэрии, работы приостанавливали из-за выявленных скрытых дефектов, но сейчас технические вопросы урегулированы. Строители завершают окраску, благоустраивают территорию и уже укрепили конструкцию. Отремонтировали свод, устранили трещины, провели инъектирование и заполнили пустоты под фундаментом. Открыть объект для горожан планируют до конца года. «Красные ворота» – мемориальное сооружение, входящее в ансамбль парка имени Петрова на улице Халтурина. Арка построена построен в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова вместо старого деревянного обветшавшего центрального входа в городок при заводе. Казань вошла в топ-4 самых популярных направлений для спонтанных поезд. Об этом пишет Татаринформ со ссылкой на сервис Твил. Столица Татарстана уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, опередив Краснодар, Анапу и Нижний Новгород. Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5 285 рублей, при этом в Москве дешевле. Средняя стоимость проживания в столице – 4 566 рублей за две ночи. В Татарстане сегодня, 24 июня, переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. В целом по республике на этой неделе сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. По данным синоптиков, температурный фон превышает климатическую норму на 2-3 градуса. При этом в отдельных районах возможны локальные усиления ветра, грозы, град и ночные туманы. Регион будет находиться под влиянием ложбины северно-западного циклона, однако существенного изменения погодных условий не ожидается. Воздушные массы останутся теплыми и нестабильными. В Казани сегодня без дождей и плюс 21. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей.
4: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
7: Спонсор программы ООО «Введенская».
25: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
21: Бизнес ФМ Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях.
26: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
27: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
26: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
28: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться. У них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут. Это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
26: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
26: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты — с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
9: Недвижимость на Бизнес FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
16: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
17: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
29: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
30: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
31: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте вкус вилла, раздел бизнесу.
32: АО «Вкус вилл». Черноголовка. ОГРН 121-77-200-253-671.
33: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
34: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
35: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Международное агентство по атомной энергии начало подготовку к инспекции ядерных объектов Ирана. Об этом сообщил японскому телеканалу NHK гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Комментируя информацию о согласии Тегерана допустить инспекторов, Гросси подчеркнул, что контрольные мероприятия состоятся. Он отметил, что стоит уже начать действовать, поскольку в соглашении между США и Ираном есть ограничения в 60 дней. По его словам, одним из главных направлений работы станет уточнение местонахождения запасов высокообогащенного урана. В Курганской области вводятся временные ограничения на продажу топлива в населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассах АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена, сообщил замгубернатора Сергей Габрин. По его словам, мера принята в целях недопущения повышенного спроса, который может привести к перебоям. Он подчеркнул, что резких скачков цен на станциях крупных топливных компаний в Курганской области нет. Габрин попросил сообщать о случаях необоснованного роста цен на бензин. Газета «Известия» пишет о планах российских властей ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. По окончании этого срока ставка будет повышаться до рыночной. Это следует из разосланного банка проекта правил. По данным издания, новые условия могут распространяться на кредиты, оформленные уже с 1 июля. Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых. Планируется также существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. В Германии массово отменяют уличные фестивали из-за жары. Переносы и отмены мероприятий затронули в том числе федеральную землю Бранденбург на востоке страны, где в выходные, по прогнозам, температура поднимется выше 35 градусов. Жара усиливается и в Баварии, сообщает Бильд. В ближайшие несколько дней во многих районах ожидаются температуры выше 30, в некоторых регионах до 39, а в северной Баварии в пятницу местами до 40. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым по вопросу Украины на саммите Путина и Трампа на Аляске, говорит Сергей Лавров. Прямо сейчас размениваться на временное решение в вопросе урегулирования украинского кризиса России не будет. Сохраняем приверженность пониманиям Анкориджа, заявляет глава МИДа, и добавляет, что западные страны должны понять, что им нужно отказаться от планов любого рода экспансии в зоне жизненных интересов России. Это все сейчас молнии поступают. Ну, накануне Владимир Путин напомнил, что кроме Анкориджа был еще и Стамбул. Президент напомнил про переговоры с Украиной 2022 года. И на фоне тех соглашений Россия готова продолжать контакты. О риторике Москвы, о том, как ее понимать, комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Усельсбор доначисленный задним числом. Кому пересчитают обратно КС, накануне постановил, что при изменении ставки сбора у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это не значит, что всем все спишут. Все подробности в нашем эфире.
0: Breaking News.
2: Госдума только что приняла закон о сохранении в период с 27 по 29 годы порога выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей для перехода на НДС. Вот только что. Владимир Путин напомнил, что помимо духа Анкориджа есть еще и дух Стамбула. На встрече с выпускниками военных вузов президент расценил недавнее письмо Владимира Зеленского с предложением прямых переговоров как попытку создать конфликтный потенциал. Нынешний воздушный удар Украины по российской инфраструктуре президент назвал попыткой раскачать общество и заявил, что на фронте Россия придет туда, куда нужно. О чем говорят такие заявления, комментирует Георгий Бофт.
3: Из Москвы последовало сразу несколько заявлений, которые свидетельствуют о неизменности российской позиции по Украине, а также о готовности продолжать СВО до победы, причем без компромиссов. Риторика в адрес Запада при этом ужесточилась, особенно в адрес Европы. И хотя тот же Ушаков заявил о готовности вести переговоры с Европой, из уст главы МИД Сергея Лаврова стало ясно, что в настоящий момент речи об этом не идет. Лавров также обозначил новые нюансы в отношении переговоров Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года, предположив, что эти переговоры были задуманы, чтобы выиграть время для вооружения Киева. На деле получилось так, как получилось, резюмировало несколько обтекаемо. Добавив, что рекомендация иностранным посольствам эвакуировать своих дипломатов из Киева остается в силе. Хотя, по наблюдению некоторых российских военкоров, российская армия стала точечно бить по энергообъектам Украины. Поскольку крупных НПЗ там практически не осталось, а снабжение топливом идет с колес, в том числе с Запада, то было, видимо, решено увеличить удары по бензовозам и АЗС. Очевидно также, что российское руководство решило дать своего рода информационный ответ на последние действия Киева, которые выразились в активизации ударов вглубь России, в том числе по объектам энергетики. Заодно напоминания о неизменности российских позиций призваны были отреагировать на явную активизацию и даже воодушевление Зеленского после недавнего саммита «Большой семерки». Если из Киева, а также европейских столиц в последнее время усилились призывы к наращиванию давления на Москву как единственному методу заставить ее сесть за стол переговоры, то вот вам, как говорится, ответ. Тем более, что на Западе нет единого мнения о пределах возможностей России продолжать военные действия. В частности, британский журнал «Экономист» выступил с большой статьей, в котором такая способность оценивается достаточно высоко, вопреки тем, кто в последнее время акцентирует внимание только на украинских ударах по НПЗ, считая их решающими для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Российское руководство решило дать понять, что тоже так не считает. Посему сигналов о готовности к переговорам и тем более фиксации результатов военного конфликта по линии фронта она делать в нынешней ситуации не собирается. Впрочем, официальный представитель Украины в ООН заявил, что Киев вскоре может отказаться и от таких условий завершения или заморозки конфликта, что было как раз вполне предсказуемо на фоне некоторого подобия эйфории, охватившей украинское руководство после саммита «Большой семерки» и на фоне последних ударов по топливной инфраструктуре России. Впрочем, на фоне разочарования угасшим духом Анкориджа и Москва, похоже, может отказаться от тех компромиссов, по которым, как ранее заявлялось, там было достигнуто взаимопонимание с Трампом. Так Владимир Путин решил напомнить, что весной 2022 года была выведена, условно говоря, формула Стамбула, когда украинская сторона парафировала документ, согласно которому было отказаться от части территории, а также пойти на существенное сокращение армии. Как заявил Путин, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбула, договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже и реалий на земле. При этом, если на Западе, освещая ход войны, делают акцент на картинке результатов украинских ударов по целям в глубине России, то Путин отметил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. Значит, по его мнению, именно там происходят решающие события, которые позволяют Москве настаивать на своей жесткой переговорной позиции.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Решение Конституционного суда не повлияет на дела о массовом доначислении утильсбора задним числом. Некоторые юристы ждали, что позиция регулятора определит общие правила игры, но решение оказалось более точечным. Во вторник Конституционный суд постановил, что если ставки сбора меняются, у плательщика должен быть месяц на то, чтобы закрыть сделку по старым ставкам. Но это решение не затрагивает тысячи других дел о пересчете утильсбора. Иван Медведев подробнее.
4: До Конституционного суда дошел иск компании «Терра Групп», которая завезла сельхозтехнику из Казахстана как раз в тот момент, когда правительство меняло ставки утильсбора. И вместо примерно 4 миллионов рублей компании предъявили в сбор в районе 17,5 миллионов. Теперь дело пойдет на пересмотр, а по всем похожим случаям Конституционный суд дал понять, что у таких компаний должен быть тот самый месяц на оформление машин и техники по старым ставкам. Параллельно в судах рассматриваются тысячи исков от граждан, которым утильсбор пересчитали со льготного на коммерческий по другим причинам. Одни ввезли машину и быстро продали ее или подарили до того, как власти официально ввели требование о запрете на отчуждение автомобилей, ввезенных для личного пользования, ранее, чем через 12 месяцев после ввоза. Другие могли и не продавать свои машины вовсе. Им просто пересчитали утильсбор задним числом, если в ФТС пришли к выводу, что таможенная стоимость – изначально была занижена еще в Казахстане или Киргизии, чтобы уменьшить пошлины и НДС. Всю сумму экономии на пошлинах в таких случаях доначисляют в качестве утиль сбора. Проблема в том, что россияне, покупавшие такие машины, могли не иметь никакого отношения к занижению их стоимости, а российская таможня при этом спокойно принимала у них документы и платежи. Продолжает один из пострадавших от такого доначисления Михаил.
5: Мы с командой со своими там сотни, тысячи писем написали в администрацию президента, и в Госдуму, и губернатору, и в таможню, и в налоговую. Ну, приходят типовые отписки. Есть правила, есть закон, у нас есть 3 года на проверку. В одном письме вообще они написали, что мы не знали, как действовать до октября месяца 25 года. Мы не знали, как списывать этот штраф. Хотя постановление вступило в силу 1 апреля 2024 года. То есть 1,5 года они не знали, как принимали документы, они списывали 1,5 года. Потом они сказали, что мы поступали неправильно и не наказали, говорит, лимонных инспекторов. Но нам от этого не легче. Они получили рекомендацию от Минпромторга, если я не ошибаюсь, только 27 ноября 2025 года, как действовать, как правильно списывать. Вы понимаете? А доначисления они шлют сейчас за 2024 год.
4: Доначисления могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и нередко превышают стоимость купленных машин. И эти дела до Конституционного суда еще не дошли, говорит еще один истец Алексей.
6: По поводу вот этих наших дел, то, что они присылают эти доначисления после 1 апреля 2024 года, мы вот пока судимся, но, по-моему, с этими делами еще не дошли мы до Конституционного суда. Все впереди. Апелляция, кассация будет вот только, поэтому мы только вот, только боремся пока с таможенной службой.
4: Если утильсбор изначально был внесен не полностью или с нарушениями, ФТС может выставить требования как к первичному декларанту, проще говоря, к перегонщику, так и к текущему собственнику автомобиля. Без погашения этого долга машину могут снять с учета в ГАИ или отказать в регистрационных действиях. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Куда податься после выпускных? В России идет приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее Бизнес ФМ рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году. Неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти 2 города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах. А 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад, не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов. Но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Ну, в первую очередь речь идет о МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. И отдельное направление специальности в Московском государственном университете пользуется повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ, но есть и другие хорошие вузы. Но вот если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность в Томске, замечательный университет в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативный вариант. Ну и в рамках Москвы Высшая школа экономики государственного Государственный университет управления, финансовый университет. Там стубальником, и я считаю, поступить проще.
7: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
9: Три предмета по сумме трех вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться, учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в любом вузе, которая должна, по сути, решать эти вопросы. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать

0: клиентов на выделенный ассортимент.
1: ООО «Элбин». Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
4: И корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Производитель мужской одежды Сарта Реали может уйти с рынка, пишет Коммерсант. О намерении подать заявление о банкротстве сообщил владелец и гендиректор сети Михаил Протчев. По его словам, причина – длительный кассовый разрыв, высокая аренда и кредитная нагрузка после расширения сети. У Сарта Реали 12 точек в Москве и Петербурге. Выручка операционного юрлица в 2025 году сократилась втрое. Феррари сменила директора по маркетингу и продажам после спорного запуска первого электрокара «Луче». Энрико Гальеру заменит бывший глава BMW Италия Массимилиано Ди Сильвестре. Он вступит в должность 1 июля. Прошлый глава маркетинга заранее согласился остаться в компании до запуска электромобиля, а затем перейти к новым проектам. Акции Феррари после презентации «Луче» ранее падали более чем на 8%.
6: Бизнес и власть.
5: Из российского App Store пропало приложение для настройки и использования прокси-серверов Hub. При открытии прямой ссылки появляется сообщение, что приложение недоступно. Hub – это не VPN-сервис, а прокси-клиент для подключения к личным или коммерческим прокси через настройки, подписки или QR-коды.
6: IPO.
5: Производитель оптических кабелей InCap привлек 2 миллиарда рублей по итогам IPO, пишет Forbes. Компания разместила больше 20 миллионов акций по 100 рублей за бумагу. Это нижняя граница ценового диапазона. Торги акциями InCap на Мосбирже начнутся 24 июня.
6: Сделки.
5: Бюджетная сеть кофеин One & Double перешла под контроль фонда «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. По данным источника Коммерсанта, сумма сделки могла превысить 200 миллионов рублей. Ранее «Бумеранг Капитал» уже купил Double B и 50% сети «Цех 85». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве. Ведущие разведки и мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, мощные модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных предприятий и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев, продолжит Валерий Убадоев.
8: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
9: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
8: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор глобального центра исследований.

0: и анализа угроз «Касперский Грейд» Игорь Кузнецов.
1: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
0: В Альянс 5 глаз, который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президента Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
0: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Добрый день, Григорий.
5: Добрый день.
4: Начнем с чего?
5: Ну да, по нашему рынку пробежимся. Тут, конечно, тенденция негативная пока сохраняется. Ну, где-то в районе 2300, да, то вниз, то выше, то ниже.
4: Сейчас чуть ниже.
5: Да, ну, в принципе, наверное, более важный уровень 2250. Там уже много решится, будет ли рынок проваливаться и двигаться все дальше вниз. Уже к рубежам, которые мы видели, когда года 4 назад, да, в втором, в разгар, в самом начале событий. С другой стороны, нет факторов для какого-то роста стоимости наших акций, но рынок просто переместился на более низкие уровни. Вот этот оптимизм, связанный с надеждами на какое-то мирное урегулирование с помощью Америки, конфликта вокруг Украины, этот оптимизм угас, и тут же, как выяснилось, что пессимизм, особенно у частных инвесторов, которые доминируют на нашем рынке, гораздо больше, и эмоций у них больше. Поэтому вот был такой срыв в последние дни, когда индекс Мосбиржи буквально за считанные дни потерял процентов 6. Ну, кстати, неделя близка к завершению. Если не ошибаюсь, мы новый рекорд по длительности снижения каждую неделю обновляем по индексу Мосбиржи. Сколько уже там, 15 или 16 недель подряд. Что, наверное, тоже неудивительно с учетом текущих обстоятельств. На валютном рынке, несмотря на общий негативный настрой к рублю, а тут есть еще и ожидание, что в июле, когда Минфин объявит новые параметры бюджетного валютных операций в рамках бюджетного правила, ЦБ может либо сократить существенный объем зеркальных операций, либо полностью их аннулировать, с учетом того, что из фонда нацблагосостояния вроде как деньги не тратились. Ну, если верить статистике, которую показывают, тогда в таком случае Минфин может либо сохранить на текущем уровне объем заказов на покупку валют, либо даже их увеличить, если насчитает больше объем нефтегазовых доходов. Ну, соответственно, спекулянты на эту идею ориентируются, и ставки против рубля на фьючерсном рынке пока только наращиваются. Но, тем не менее, юань к рублю пока 11 пройти не может. Может быть, это связано с нехваткой рублевой ликвидностью, спросом на рубли в преддверии графика налогов, платежей и прочего, прочего. Экспортеры, так понимаю, предпочитают не продавать валюту, а закладывать ее в рамках своих операций. Из-за этого ставки в юанях повыше. Но, в целом, пока здесь ситуация особенная. особо не изменилось. Глобальные рынки сегодня вроде как пытаются стабилизироваться после бурных нескольких дней, когда шла мощная коррекция в сегменте технологической компании в Америке. Там коррекция везде, такая же динамика. В Азии вчера был провал. В Европе сегодня вроде как пытаются восстановиться, но ждут отчетность корпорации Micron. Акции компании выросли, по-моему, на 1000% за несчитанные месяцы и считаются неким таким ориентиром, сохраняется ли активный спрос на оборудование для искусственного интеллекта или что-то здесь замедляется. Поэтому рынок будет ждать этих фактов, ну и в зависимости от итогов отчетности, это будет уже поздно вечером, завтра рынки фондовые американские либо продолжат коррекцию, либо будет какая-то попытка восстановления и роста.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
6: С 25 июня в прокате фильм «Марк глазами Софии». Оскароносный режиссер София Коппола впервые обращается к документалистике, создавая личный и нестандартный портрет легендарного дизайнера Марка Джейкобса. Это не классическая биография, а тонкий фильм-эссе о дружбе, моде и вдохновении, раскрывающий мир Марка, когда вокруг нет подиума и вспышек камер. «Марк глазами Софии» в кино с 25 июня. 18+.
3: Валюты.
6: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч леоне, а сегодня еще в несколько раз больше.
3: Валюты. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту. Котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают продолжения контактов с Соединенными Штатами и положительно оценивают усилия американских представителей по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает важной готовность спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера выслушать обе стороны. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, будучи главным редактором учебников по обществознанию для старших классов, лично редактирует текст. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме. Реформа идет очень постепенно и очень осторожно, отметил Мединский. В апреле замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для 9-11 классов, а также участвовал в разработке обновления федеральных государственных образовательных стандартов по этому предмету. Заключительная глава пособия носит название «Россия на пути в будущее». Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза попросила правительство устранить препятствия для получения преференций при госзакупках российских препаратов полного цикла из перечня стратегически значимых лекарственных средств. С 1 июля фармкомпании могут претендовать на получение 30% ценовой преференции или на использование углубленного правила второй лишней на госторгах только при подтверждении через систему «Честный знак» полного цикла производства минимум одной серии препарата. Представители отрасли опасаются, что поставщики сырья для социально значимых лекарств не успеют до конца месяца подключиться к этой системе. Во Франции выявлен первый за долгое время случай заболевания Эболой, сообщило агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики. Речь идет о враче гуманитарной миссии, который вернулся из Демократической Республики Конго. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажа топлива в 17 регионах разрешена только в бак. Разлив канистры запрещен. И от этого начал страдать бизнес, который заправляет габаритную технику. Мы поговорили с предпринимателями о возможных вариантах выхода из ситуации. Об этом рубрика «Бизнес говорит». Между тем, глава Роснефти предложил президенту убрать с биржи посредников. По задумке Игоря Сечина, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. В новый учебный год с учебником от Дмитрия Медведева «Обществознание» для 9 классов будут преподавать по пособиям, редактором которых выступил экс-президент, а ныне замглавы Совбеза. Сегодня учебник показали публике на Питерском юридическом форуме. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, предприниматели с габаритной сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, а вот как заправлять экскаватор, например? Грузить его на тралы, везти на АЗС – это крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса.
3: «Бизнес говорит».
9: Мы занимаемся благоустройством, небольшая организация, у нас есть техника, погрузчик, два экскаватора, и вот вчера в Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу топлива, вообще полный запрет на продажу в канистры. Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак, а вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать, то есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать. Сейчас вот неделя, две, три. Сегодня у меня на объекте экскаватор стоит. Там сейчас ему хватит до обеда солярки. А что делать после обеда, пока не знаю. Сейчас будем что-то думать.
10: А как еще вариант? А бензовоз это очень дорого, да? Невыгодно получается.
9: Завоз дорого, да. Для маленькой организации это дорого. Для большой, наверное, было бы приемлемо. Большие так и делают, а нам невыгодно.
10: Ну и как вы сейчас выходите из положения? Заливаете в машину, потом из нее выливаете?
9: Ну, я думаю, что да, наверное, так и будем сейчас делать. Сейчас, наверное, заправимся и потом с бака будем сливать, переливать в экскаватор.
8: Это был предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий. Каких-либо отдельных решений на уровне правительства по таким частным случаям ожидать не стоит. В каждом конкретном случае бизнесу надо с поставщиками топлива договариваться отдельно, считает зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
11: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, особенно сельскохозяйственного, первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, при всем моем уважении к вам, да, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация, если у них вдруг возникают какие-то проблемы. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. трубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительств субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопроса на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками и с теми же, если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
12: То есть, по вашему мнению, немножечко надуманная, да, проблема? То есть она преувеличена?
11: У нас, к сожалению, все сразу любят при любом случае писать письмо президенту, просто все не понимают, что по логике вещей письмо к президенту пойдет ровно туда, куда пойдет, и так или иначе дойдет до местного регионального Минэнерго, да, там, или Минсельхоза, в зависимости от того, кому это письмо направят, и все равно будут решать на местном уровне. Поэтому в данном случае нужно не... Я говорю, можно, конечно, все эмоции свои выкладывать в соцсетях, да, но по большому счету нужно все-таки поработать. А поработать — это в первую очередь связаться с непосредственным органом власти, который курирует на местах, а это местный Минэнерго или Минсельхоз, задать им вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт и для любого сельхозпроизводителя малого, для малого бизнеса, для кого угодно.
7: Это был Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». В последние дни об ограничениях на топливо заявили власти еще ряда регионов. Ограничения вводятся на АЗС Курской области с 24 июня. Из-за роста спроса на топливо сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник. Ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит. С 24 июня на заправках на АЗС будет производиться заправка исключительно в баке автомобиля. Ответил он. В среду утром об ограничениях заявило правительство Курганской области. В населенных пунктах устанавливается лимит не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры также запрещена. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ, пишет «Коммерсант». Глава Роснефти предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или местные мелкие АЗС, могли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить о выводах. Комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще будут ли такие мелкие лоты, потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезона посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательно объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, ну, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там, региональных властей и правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
7: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбеку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России. Это заявил заместитель главы Минюста Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он сообщил, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, в связи с чем на протяжении 2 лет следит за внесением изменений в семейный кодекс. Вот что Минюст там наблюдает.
14: Без комментариев.
15: В последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
14: Без комментариев.
7: Новые учебники по обществознанию, те самые под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов. В 11 классы новые учебники придут через год. Кравцов отметил, что обновленная информация войдет в ЕГЭ через 2 года. Как заявил помощник президента Владимир Мединский, нынешнее обществознание – это скопированные в 90-е в совершенно изуродованной форме специальные науки западных университетов.
16: 90-е годы, как-то странно скопировав в совершенно изуродованном виде social science для университетов, он был страшно растянут, углублен в какие-то немыслимые теоретизированные детали. При этом в школе относились к этому с иронией, называли это общагой. Для ЕГЭ это стало своего рода палочкой-выручалочкой для учителей. Быстро-быстро натаскать на общагу, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
7: Мединский также отметил, что главный редактор учебника Дмитрий Медведев, правовед, как он его назвал, своей рукой правил текст. С содержанием учебника ознакомились ведомости.
14: Подробности.
17: В новом учебнике отдельный раздел «Россия на пути в будущее». Целый параграф посвящен традиционным ценностям. К ним авторы отнесли в том числе патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, а также преемственность поколений и единство народов России. В одном из абзацев сказано: «Попытки стран Запада удержать лидерство на планете ведут к тому, что они стремятся подорвать суверенитет других государств. А проще всего это сделать именно через попытки разложить и дискредитировать поддерживающие единство общества ценности». Говорится также и о западных элитах, подрывающих традиционные ценности. Есть параграф о дезинформации, фейках и информационной войне. В разделе про культуру большое внимание уделено материальной и духовной культуре, геополитике в сфере культуры и достижениям деятелей искусства. Есть параграф о религии, который описан как важный общественный институт. Упоминаются и недавние изменения в системе образования, уход России от Болонской системы. В учебнике много исторических справок и оценок. Отмечается, что к концу 20 века сложилась картина абсолютной гегемонии Запада, который устранил последнего конкурента в лице СССР. Но сейчас Россия приняла на себя миссию лидера установления нового миропорядка, основанного на многополярности. Подчеркивается, что Россия не считает себя врагом Запада и надеется, что западные государства осознают бесперспективность своей конфронтационной политики. В разделе «Россия на пути в будущее» есть параграф про особую актуальность обретения технологического суверенитета в условиях санкционного давления на Россию с 2014 года. Среди ключевых вызовов для будущего России – демографическая проблема. Раздел проиллюстрирован рисунком «Семья из 6 человек» и подпись. Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше.
7: Глава Минпросвещения Кравцов также напомнил, что обществознание теперь будет преподаваться с 9 класса, а не с 6, как раньше. 70% освобожденного учебного времени будет отведено под изучение истории России.
18: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
19: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
20: В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
22: Партнер эфира ООО «Канавто 20».
23: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» в комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
20: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстан Рустам Миниханов посетил Казанский пороховой завод. Предприятие в этом году отмечает свое 238-летие со дня основания. Миниханов возложил цветы к мемориалу памяти работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне. Пороховой завод в годы войны оставался основным предприятием, бесперебойно производившим и поставлявшим на передовую порох. На базе завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». За военные годы завод отправил на передовой более 4 миллиардов зарядов для полевой и морской артиллерии, самолетного вооружения, винтовочных патронов, в том числе 1 миллион зарядов для «Катюш». На ремонт ливневой канализации в Казани в этом году выделят 890 миллионов рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Сейчас ремонт продолжается в авиастроительном районе на улице Петра Витера. В советском районе работы ведутся на улице Галеева. Здесь планируется строительство канализационно-насосной станции, напорных трубопроводов и тампонаж коллектора. Напомним, накануне сильный дождь в Казани привел к подтоплению нескольких улиц. Для устранения последствий ливня были задействованы аварийные бригады и спецтехника. На ремонт дорог в Татарстане дополнительно выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. Финансирование охватит сотни объектов по всей республике, включая строительство и капремонт дорог. В числе ключевых проектов – строительство путепровода через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. Протяженность участка составит 1,5 километра, а ширина будет варьироваться от 2 до 4 полос. На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. В частности, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино. Вопрос увеличения стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей. Такие расценки зафиксировались с введения платного проезда по новой дороге. Ранее сообщалось, что оплата проезда по Вознесенскому тракту будет доступна через мессенджер «Макс». Пациенты медучреждений Татарстана смогут получать результаты анализов в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. После завершения лабораторного исследования и подтверждения данных врачом, файл с выпиской направляют пациенту в «Макс». За бумажным вариантом в клинику приходить больше не нужно. На первом этапе к проекту подключили несколько крупных больниц Казани. Позже сервис распространят на все центральные районные больницы региона. Тестовый режим работы продлится до 1 сентября. Казани возобновили реставрацию арки Красные Ворота, памятника республиканского значения и символа Кировского района. Как сообщили в мэрии, работы приостанавливали из-за выявленных скрытых дефектов, но сейчас технические вопросы урегулированы. Строители завершают окраску, благоустраивают территорию и уже укрепили конструкцию. Отремонтировали свод, устранили трещины, провели инъектирование и заполнили пустоты под фундаментом. Открыть объекты для горожан планируют до конца года. Красные Ворота – мемориальное сооружение, входящее в ансамбль парка имени Петрова на улице Халтурина. Арка построена в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова вместо старого деревянного, обветшавшего центрального входа в городок при заводе. Казань вошла в топ-4 самых популярных направлений для спонтанных поездок. Об этом пишет Татаринформ со ссылкой на сервис Твил. Столица Татарстана уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, опередив Краснодар, Анапу и Нижний Новгород. Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5285 рублей, при этом в Москве дешевле. Средняя стоимость проживания в столице – 4566 рублей за две ночи. В Татарстане сегодня, 24 июня, переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. В целом по республике на этой неделе сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. По данным синоптиков, температурный фон превышает климатическую норму на 2-3 градуса. При этом в отдельных районах возможны локальные усиления ветра, грозы, град и ночные туманы. Регион будет находиться под влиянием ложбины северно-западного циклона, однако существенного изменения погодных условий не ожидается. Воздушные массы останутся теплыми и нестабильными. В Казани сегодня без дождей и плюс 21. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость». По будням на Бизнес ФМ Казань.
21: Недвижимость на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом.
1: M2M сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на два пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
1: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
3: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
1: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года, хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент, ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
1: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
5: Знай меру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2.5 миллиона световых лет. Знай меру. На Бизнес FM.
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
10: В 1922 году советское правительство поставило перед госзнаком задачу создать новые советские деньги. На них должны были быть изображены простые люди. В итоге на банкнотах появились сеятель, рабочий, кузнец, молотобоец и красноармеец. А с 1961 года обязательным элементом графики на купюрах стал образ Ленина.
9: История денег на Бизнес FM.
26: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит о росте и падении.
9: Бизнес FM
27: Новости. Коротко.
7: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле назвали болезненным для России вопрос демографии. Страна в этом плане находится в затруднительном положении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на примаковских чтениях. Он добавил, что это болезненный вопрос и для Китая. Там началось достаточно быстрое сокращение населения. При этом для Индии такой проблемы нет. В целом, согласно существующим прогнозам, как сказал Песков, сокращение мирового населения может начаться раньше середины 21 века. В Курганской области вводятся временные ограничения на продажу топлива. В населенных пунктах не более 40 литра бензина и 80 литра дизельного топлива на один автомобиль. На трассе до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена, сообщил замгубернатора Сергей Габрин. По его словам, мера принята в целях недопущения повышенного спроса, который может привести к перебоям. Он подчеркнул, что резких скачков цен на станциях крупных топливных компаний в Курганской области нет. Габрин попросил сообщать о случаях необоснованного роста цен на бензин. В России обсуждается вопрос эксплуатации праворульных автомобилей. Специалисты проводят комплексный анализ рисков, сообщили РИА Новостям в Минтрансе. После проведения анализа будут сформированы соответствующие предложения. Собеседник агентства подчеркнул, что речи о введении ограничений и каких-либо запретов не идет. Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев тоже заверил ТАСС, что запрет праворульных автомобилей в России сейчас не обсуждается, а ведомство только анализирует вопросы безопасности эксплуатации таких машин для снижения аварийности. По данным Автостата, по состоянию на июль прошлого года в России было зарегистрировано 4 миллиона праворульных легковушек. Пентагон отчитался об успешном испытании новой системы противоракетной обороны «Золотой купол». Боевое оружие направленной энергии автономно захватило цели и уничтожало множество приближающихся угроз, заявил глава ведомства Пит Хексет. Президент США Дональд Трамп обещал, что «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов будет введен в эксплуатацию в январе 2029 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 13:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Полеты теряют весь экономический смысл. Авиакомпания «Азимут» заявила о критической ситуации с авиатопливом. Перевозчик просит Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго для принятия мер по стабилизации. Насколько критична ситуация? Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены, заявил ТАСС. Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Он сказал, что в таких вузах, по сути, идет покупка дипломов, а не получение юридического образования. Срок кредита по семейной ипотеке могут сократить с 30 лет до 15, утверждает «Известия», ссылаясь на некий документ, разосланный в банке. Из него следует, что новые правила коснутся кредитов, оформленных с 1 июля этого года. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов, причины назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько ситуация критична, мнение основателя сервиса безопасности полетов «Рунавиа» Андрея Патракова.
6: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний компаний, особенно для региональных, как вот Азимут авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ну, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется, здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации, прежде всего, недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со строчкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой ниши авиакеросина.
7: Андрей Патраков, Рунавиа. В Азимуте отмечают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. А другие авиакомпании пока ситуацию не комментировали. Рубль слабеет медленно, но верно. Внебиржевый курс доллара впервые за два месяца превысил 75 рублей. Одни ждут плавного подорожания до 78 рублей, другие уверенного движения за 80. Третьи же связывают стабильность только с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ и проблемами с нефтью с Персидского залива. Каков ваш прогноз по рублю? Мы об этом спросили экспертов.
8: Бизнес FM. Мнение.
11: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
12: Я бы ждал диапазон 75-80. В принципе, мы в ближайшие пару месяцев действительно в него войдем постепенно, осторожно. Сильно все будет зависеть, конечно, от риторики Центрального банка. Но вот ждем финансовый конгресс на следующей неделе. Но в целом цены на российскую нефть уже опустились ниже цены отсечения. И, в принципе, Минфин, наверное, прекратит в ближайшее время покупать валюту или с учетом противоположных операций Центрального банка просто их уравновесит, это будет действительно, наверное, меньше давить на рубль, но постепенно, во второй половине года, наверное, будем видеть все-таки небольшой рост импорта, снижение экспорта, и за счет ухудшения торгового баланса это плавное ослабление рубля станет более устойчивым. К концу третьего квартала увидим рубль уже все-таки слабее 80, но на конец года, наверное, ожидать, что рубль будет выше диапазона 83-85 пока преждевременно, потому что экономический рост пока остается достаточно слабым, инвестиционный спрос его ограничивает. В этой ситуации какого-то резкого движения мы не увидим, но, по крайней мере, пока мы действительно видим, что рубль сильно переукреплен относительно фундаментальных факторов, постепенно это будет выправляться.
11: Независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
13: Не стоит переоценивать фактор дешевеющей нефти. Котировки Urals спустились в район $65 за баррель, при Brent около 76. Но последние годы ожидания по будущим доходам от нефти в меньшей степени влияли на курс рубля. Главным фактором остается текущая политика Центробанка. Минфин по поручению Центробанка совершает операции на внутреннем рынке. По сравнению с предыдущим месяцем объем этих операций увеличился в два раза. Составляет уже почти 10 миллиардов рублей в день в эквиваленте иностранной валюты. Можно прогнозировать, что со второго полугодия этот объем дополнительно увеличится за счет ухода авансирования предыдущих периодов. Давление на рубль может увеличиться с 6 июля, и даже пик налогового периода не влияет на то, что рубль проявляет свою силу. Текущий тренд может привести рубль к отметкам в районе 75,5 рублей за доллар, но все-таки эта тенденция будет очень плавной, потому что на интервале сентября ожидание всего лишь в районе 76 с небольшим по доллару, и на конец года в районе 78. Конечно, мы видим более такие жесткие прогнозы и прогноз Сбера, что рубль превысит отметку 80 на конец года. Но все-таки текущие тенденции не подтверждают это. Вероятно, ослабление будет поэтапным.
11: Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
14: рубль может остаться на текущих значениях, наверное, только в условиях очень жесткой кредитной политики, то есть это ситуация, при которой ставка практически не снизится относительно текущего уровня, с одной стороны, при условии, что, опять-таки, отгрузка нефти из стран Персидского залива, она будет идти сильно хуже ожиданий. Вот при вот этих двух сценариях, вероятно, мы можем увидеть валюту на текущих значениях. При других сценариях мы, скорее всего, будем видеть некоторое мягкое снижение рубля за счет необходимости наполнять бюджет, с одной стороны, за счет того, что в конце года объем импорта будет расти, и все это на фоне того, что на рынках, в общем-то, ожидания по нефти, они не очень позитивные. Скорее всего, нефть будет находиться вокруг текущих уровней до конца года. А это уже тоже фактор в пользу снижения рубля.
15: В корзине основных валют индекс доллара также достиг нового максимума. Впервые с мая прошлого года превысил 101,5 пункта. Как поясняет Рейтер, инвесторы спасались от падения акций технологических компаний и ждали возможного повышения ставок ФРС. На рынках сохранялась нестабильность после распродажи в тех секторе, что ослабило мировые индексы и повысило спрос на доллары и облигации как надежные активы. Куда податься после выпускных в России идет приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а 100-бальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году, неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти два города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах, а 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад, не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов, но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
17: Ну, в первую очередь речь идет о МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. Отдельное направление специальности в Московском государственном университете пользуется повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ, но есть и другие хорошие вузы. Но вот если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность, в Томске замечательный университет, в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативные варианты. Ну и в рамках Москвы Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Финансовый университет. Там 100-бальникам, я считаю, поступить проще.
16: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
18: 3 предмета по сумме 3 вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в любом вузе, которая должна, по сути, решать эти вопросы. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление будет больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать ему что-то, соответствующее полностью его предпочтениям, потому что у нас очень часто ребята выбирают просто красивые названия и не всегда представляют, что за этой специальностью скрывается. На моей памяти не было случая, чтобы такого ребенка не было возможности принять.
16: Конкуренция юных талантов ожесточается на фоне растущих цен. Например, студентам модной и программной инженерии в вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 000 рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 000 рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
15: Ну и вот развитие темы. Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что внебюджетные, то есть платные места в вузах по юридическим специальностям будут сокращены, поскольку в таких вузах, как он сказал, по сути дела, осуществляется покупка дипломов, а не получение юридического образования. Но тогда оставшиеся платные места, как мы понимаем, станут еще дороже.
26: Реклама.
0: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 000 предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70

0: на Business FM.
1: Успеть за минуту.
2: Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Производитель мужской одежды Сарта Реали может уйти с рынка, пишет Коммерсант. О намерении подать заявление о банкротстве сообщил владелец и гендиректор сети Михаил Протчев. По его словам, причина – длительный кассовый разрыв, высокая аренда и кредитная нагрузка после расширения сети. У Сарта Реали 12 точек в Москве и Петербурге. Выручка операционного юрлица в 2025 году сократилась втрое. Феррари сменила директора по маркетингу и продажам после спорного запуска первого электрокара «Луче». Энрико Гальеру заменит бывший глава BMW Италия Массимилиано Ди Сильвестре. Он вступит в должность 1 июля. Прошлый глава маркетинга заранее согласился остаться в компании до запуска электромобиля, а затем перейти к новым проектам. Акции Феррари после презентации «Луче» ранее падали более чем на 8%.
4: Бизнес и власть.
3: Из российского App Store пропало приложение для настройки и использования прокси-серверов Hub. При открытии прямой ссылки появляется сообщение, что приложение недоступно. Hub – это не VPN-сервис, а прокси-клиент для подключения к личным или коммерческим прокси через настройки, подписки или QR-коды.
4: IPO.
3: Производитель оптических кабелей InCap привлек 2 миллиарда рублей по итогам IPO, пишет Forbes. Компания разместила больше 20 миллионов акций по 100 рублей за бумагу. Это нижняя граница ценового диапазона. Торги акциями InCap на Мосбирже начнутся 24 июня.
4: Сделки.
3: Бюджетная сеть кофеин One & Double перешла под контроль фонда «Бумеранг» капитала Вагана Гаспаряна. По данным источника Коммерсанта, сумма сделки могла превысить 200 миллионов рублей. Ранее Бумеранг Капитал уже купил Double B и 50% сети Цех-85. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: «13:47 в Москве. Прямо сейчас о ситуации на рынках. Сегодня индекс Мосбиржи вновь ушел ниже 2300 пунктов, потерял около 1,5% после попыток локальной коррекции. Сильнее всего подешевели бумаги нефтяных компаний Татнефть и Лукойл. И все это на фоне дешевеющей нефти. Брент сегодня снизилась до $76,5 за баррель и остается вблизи минимумов за 4 месяца. О дальнейшей динамике поговорим с экспертом, гендиректором инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Сейчас к нам подключается. Игорь, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Давайте начнем с российской валюты. Все-таки, на ваш взгляд, вот то ослабление, которое мы видим, начало ли тренда на снижение?
6: Ну, тренд на снижение у нас продолжается уже почти 4 месяца, начиная со скачка, который произошел вследствие роста цен на нефть в первом квартале этого года. Угу. Поэтому сейчас мы скорее видим ускорение этого тренда. Идет активная ротация инвестиционных портфелей, исходя из последних событий на сырьевых рынках, исходя из риторики регулятора, активная ротация, потому что инструменты, которые еще там несколько месяцев назад были актуальными, сейчас уже эту актуальность стремительно теряют.
5: А до каких значений, как вы считаете, может опуститься рубль? Ну, давайте возьмем в ближайший месяц или до лета, до конца лета.
6: Ну, с точки зрения индекса, если говорить об индексе МВБ, приближаются отсечки по знаковым тяжелым бумагам, таким как Сбер, МТС. Если эти дивиденды сейчас вычесть из динамики индекса, то получается, что мы уже достаточно близко к значениям около 2000 пунктов. Поэтому я думаю, что вполне 2000-2100 индекс МВБ может спуститься. Вот. И как бы, когда это произойдет, сказать сложно, волатильность будет только нарастать.
5: А ситуация с рублем как-то может повлиять на рынок акций, если вот возвращаться к нашей валюте?
6: В текущем вот стагфляционном сценарии, который начал закладывать рынок, который будет сопровождаться высокими ставками и стагнацией в экономике, да, рубль, скорее всего, будет слабеть, но единственное, что это не превратится в какой-то

0: существенный тренд. Я думаю, что на 5-10% еще рубль ослабнуть вполне может в ближайшие месяцы. И вследствие оттока капитала, и вследствие общей неопределенности в российской финансовой системе.
1: Хорошо, цены на нефть продолжают снижаться, в 2% уже потери, 75,5 баррель Brent стоит прямо сейчас. Вы как считаете, до каких значений может здесь провалиться нефть, до тех, которые были, или все-таки еще спрос будет поддерживать котировки?
0: Интересный вопрос, потому что в последние месяцы мы видим, что появилось достаточно много новых мощностей, которые стали поставлять сырье на рынок, нефть, нефтепродукты. Понимаем, что как бы, если все-таки спрос окончательно не был разрушен, вот вследствие этого скачка цен на нефть, то цены могут стабилизироваться в диапазоне 70-80. Если все-таки высокие ставки, неопределенности, мы увидим какие-то рецессионные процессы в мировой экономике, то да, наверное, цены снова могут уйти на 50-60 долларов за баррель там, в ближайшие полгода.
1: Угу. Большое спасибо за комментарий. Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании Investland, был с нами на прямой связи. Пока к другим темам. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил разведывательный альянс под названием «Пять глаз», объединяющий Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб, многие модели искусственного интеллекта, способные с легкостью взламывать внутренние системы крупных компаний и правительств, могут появиться уже через несколько месяцев. Тему продолжит Валерий Бадуев.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» указывает, что искусственный интеллект стремительно трансформирует то, как выглядят киберугрозы. И хотя сейчас ИИ повсеместно применяется в инфобезе и со временем поможет совершенствовать существующие практики, угрозы развиваются быстрее. Недавно, например, новую ИИ-модель Mythos и ее версию Fable 5 от компании Anthropic правительству США даже пришлось ограничить, запретив доступ к ней для иностранных граждан. Сама компания эту модель называла, цитата, «слишком мощной». Профильные форумы писали, что Mythos была в состоянии взламывать различные системы абсолютно автономно и обходить ограничения, которые ей установили разработчики. В соцсетях тут же уловили параллели со Скайнетом из Терминатора. Однако хакерские возможности Mythos и Fable 5 могут быть преувеличены, хотя эти модели действительно очень впечатляют, говорит операционный директор компании Architech ИИ, разработчика платформы Codic Артем Карпов.
3: Я бы к этому предупреждению относился бы вполне серьезно, но без лишней паники. Речь идет скорее о новой технологической гонке, чем о выходе из-под контроля. Не стоит путать реальные возможности моделей с их образом в средствах массовой информации. На самом деле речь пока не идет о некой универсальной машине для взлома. Эти модели все равно пока еще не способны автоматически получать доступ к абсолютно любым системам. Скорее, они выступают в первую очередь как мощный инструмент, который может существенно усилить как специалистов по безопасности, так, к сожалению, злоумышленников.
2: В своем заявлении Альянс «Пять глаз» даже дает конкретные рекомендации, как нужно действовать правительствам, чтобы защитить свои системы от ИИ-киберугроз. Советы какой-то особой гениальностью не отличаются. Нужно ограничить круг лиц, которые имеют доступ к конфиденциальной информации, не пользоваться устаревшим оборудованием и так далее. Из примечательного, чтобы хорошо бороться с ИИ, нужно использовать ИИ. Клин клином. И это в целом логично. Продолжает директор Глобального центра исследований и анализа угроз Касперский Грейд Игорь Кузнецов.
4: Современный искусственный интеллект может автоматизировать кибератаки, так же, как и защиту от кибератак, ровно как и любую другую отрасль, которая сейчас автоматизируется с помощью ИИ. Это всего лишь ускорение, масштабирование того, что уже известно, того, что понятно, как применять. Если угодно, это просто огромный штат специалистов не очень высокого уровня, которые вместе могут производить намного больше объема работы, чем это мог бы делать человек.
2: В Альянс «Пять глаз», который выпустил эти предупреждения, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и США. Из этих стран мощно развит ИИ только в Штатах. Есть даже сообщение, что модели от Anthropic используют компании-подрядчики американского правительства. Это, в частности, Cisco Systems, которая поставляет свои услуги Пентагону, передавал Bloomberg. Но и в России разрабатывать свои конкурентоспособные модели тоже нужно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я думаю, в ближайшие годы придется разработать и методы защиты, и методы реализации мониторинга, наверное, и выявления атаки с помощью ИИ. ИИшки будут развивать, в том числе и в России. Просто если мы нацелимся на создание реальной киберзащиты, у нас сильная математика, сильные данные, мы можем с этим развиться. То есть во время президентства Дмитрия Медведева был дикий рост IT и цифровизации. Нам не хватает вот этого небольшого промежутка в 4 года, когда мы все силы и деньги кинем туда не в освоение, а в развитие ИИ.
2: Злоумышленники применяют искусственный интеллект уже повсеместно, и это не просто какие-нибудь телефонные мошенники. Масштаб гораздо больше. Сейчас у некоторых нелегальных даркнет-площадок очень развита киберзащита. По словам участников рынка, она даже сопоставима с госструктурами отдельных стран из-за средств, которые на это выделяются. Так что предупреждение от разведслужб действительно считается в отрасли своевременным, хотя для обывателя оно и кажется немного пугающим. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Business FM.
6: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные услуги. Условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
7: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек. Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 13.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили, что смена власти в Южной Осетии не связана с присоединением к России. «Нет, нельзя», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, можно ли связать смену власти в стране с утверждением о ее возможном слиянии с Россией. Накануне глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение Владимира Путина стать его советником. Временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен премьер республики Марат Камболов. Лефортовский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры арестовал заводы Европейской подшипниковой корпорации. Обеспечительные меры, наложенные на основное юрлицо холдинга и его дочерние структуры, включая предприятия в Волжском, Саратове и Самаре. Дело было зарегистрировано в суде 9 июня. Ответчиком по делу является в том числе бывший депутат Госдумы Олег Савченко. Он создал ЕПК в 2000 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за проведение предвыборного съезда в день пленарного заседания Нижней палаты. Об этом рассказали газете «Ведомости» два собеседника в Думе. Эта тема возникла в закрытой для СМИ части пленарного заседания. Спикер заявил, что, по сути, депутаты ЛДПР прогуляли заседание. По словам собеседника, Володин пошутил, что «Единая Россия» проводит съезд в выходные, поэтому у нее большинство в Думе, а ЛДПР прогуливает рабочий день, поэтому за них не голосуют, имея в виду, что избиратели видят, кто работает. Газета «Известия» узнала о возможном введении в России обязательного нотариального оформления всех сделок с недвижимостью между физлицами. По данным издания, соответствующую инициативу намерены внести в Госдуму депутаты Мособлдумы. Авторы законопроекта считают, что мера поможет снизить риски мошенничества и сократить число судебных споров. Эксперты отметили, что договоры, которые заключаются с участием нотариусов, по статистике труднее и реже оспариваются. Однако это не означает полной защиты участников сделки. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажа топлива в 17 регионах разрешена только в бак, разлив канистры запрещен. Не от этого начал уже страдать бизнес, который заправляет габаритную технику. Мы поговорили с предпринимателями о возможных вариантах выхода из ситуации. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Между тем, глава Роснефти предложил президенту убрать с биржи посредников. По задумке Игоря Сечина, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, могли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Севастополь обесточен после атаки дронов на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Развожаев. Детские сады города будут работать в особом режиме. Как сообщил Крымэнерго, без электроснабжения, также Симферополь, Алушта и Ялта. Подробнее в нашем эфире. Итак, предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не смогут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, но вот как заправлять экскаватор? Грузить его на трал и везти на АЗС крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса.
9: «Бизнес говорит».
1: Итак, в нашу редакцию обратился предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий, которому необходимо заправлять габаритную технику. Ему тоже отказывают в заправке канистр. Придется, видимо, заправлять автомобиль, а потом сливать топливо. Решение могло бы стать разрешение от властей заправляться по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару, говорит Дмитрий.
11: Мы занимаемся благоустройством, небольшая организация, у нас есть техника, погрузчик, 2 экскаватора. И вот вчера в Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу топлива. Вообще полный запрет на продажу в канистры. Например, погрузчик, у меня он на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать. Сейчас вот неделя, две, три. Сегодня у меня на объекте экскаватор стоит. Там сейчас ему хватит до обеда с солярки. А что делать после обеда, пока не знаю. Сейчас будем что-то думать.
12: А как еще вариант? А бензовоз это очень дорого, да? Невыгодно получается.
11: Завоз дорого, да. Для маленькой организации это дорого. Для большой, наверное, было бы приемлемо. Большие так и делают, а нам невыгодно.
12: Ну и как вы сейчас выходите из положения? Заливаете в машину, потом из нее выливаете?
11: Ну, я думаю, что да, наверное, так и будем сейчас делать. Сейчас, наверное, заправимся и потом с бака будем сливать, переливать в экскаватор.
1: Предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий. На каких-либо отдельных решений на уровне правительства по таким частным случаям ожидать не стоит. В каждом конкретном случае бизнесу надо с поставщиками топлива договариваться отдельно, считает зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
13: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, особенно сельскохозяйственного, первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, при всем моем уважении к вам, да, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация, если у них вдруг возникают какие-то проблемы. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками и с теми же, если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
14: То есть, по вашему мнению, немножечко надуманная, да, проблема? То есть она преувеличена?
13: Ну, у нас, к сожалению, все сразу любят при любом случае писать письмо президенту, просто все не понимают, что по логике вещей письмо к президенту пойдет ровно туда, куда пойдет, и так или иначе дойдет до местного регионального Минэнерго, да, там, или Минсельхоза, в зависимости от того, кому это письмо направят, и все равно будут решать на местном уровне. Поэтому в данном случае нужно не... Я говорю, можно, конечно, все эмоции свои выкладывать в соцсетях, да, но по большому счету нужно все-таки поработать. А поработать — это в первую очередь связаться с непосредственным органом власти, который курирует на местах, а это местный Минэнерго или Минсельхоз, задать им вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт и для любого сельхозпроизводителя малого, для малого бизнеса, для кого угодно.
1: Дмитрий Гусев, Ассоциация «Надежный партнер». Мы передали сообщение предпринимателей в Минэнерго с вопросом, готовы ли они их рассмотреть. И определенная реакция на запросы бизнеса может последовать, считает гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
15: Понятно, с чем связано решение о запрете залива топлива на заправках в канистры и в другие емкости. Пытаются бороться с тем, чтобы не запасали топливо впрок, соответственно, чтобы не создавали дополнительную нагрузку на заправочные станции, ну и, соответственно, попытка равномерно распределить потребление. Но на самом деле, я думаю, что это мера, которая приведет к тому, что с водой можно выплеснуть и ребенка. Логичнее тогда уже вводить все-таки ограничения на объем отпуска топлива. Многие регионы, кстати, это уже делают. В период ажиотажного спроса 30-40 литров по бензину, по дизелю обычно больше, до 60 литров. Это понятно. Но вот с точки зрения запрета заливки в емкости, тут, конечно, сюжетов выплывает очень много. Например, та же банальная история с дизель-генераторами. Куда людям заправлять бензин? Вот часто дают советы, типа, что же вы волнуетесь, заправляйте бензин в машины, а потом отливайте их в дизель-генераторы. Но, слушайте, это какие-то очень советские практики. Очень странно, что мы такими будем вещами пользоваться. Это мы говорим про достаточно бытовые вещи, но мы знаем, что есть проблемы и у бизнеса, который использует эти самые генераторы. Конечно, в этом-то и задача тех же штабов. А штаб же не только у Новока функционирует. Штабы функционируют и в регионах. Собственно, услышать эти сигналы и изменить регуляторную практику.
1: Константин Симонов, фонд нацэнергобезопасности. В последние дни об ограничениях на топливо заявили власти еще ряда регионов. Ограничения вводятся на АЗС Курской области с 24 июня, то есть с сегодняшнего дня, из-за роста спроса на топливо, сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник. Ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит. С 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баке автомобиля, отметил Хинштейн. А в среду утром об ограничениях заявило правительство Курганской области. В населенных пунктах устанавливается лимит не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ, пишет «Коммерсант». Глава «Роснефти» предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава «Роснефти» считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить о выводах. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще будут ли такие мелкие лоты, потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезона посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательные объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там региональных властей, правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбэку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России. Это заявил заместитель главы Минюста Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он сообщил, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных ценностей, в связи с чем на протяжении 2 лет следит за внесением изменений в Семейный кодекс. И вот что Минюст наблюдает.
17: Без комментариев.
18: В последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
17: Без комментариев.
19: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Все золото мира.
9: Эльдорадо. Это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо, Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться.
19: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
20: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено, акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
19: «Бизнес FM Казань». Новости. Коротко.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстан Рустам Миниханов посетил Казанский пороховой завод. Предприятие в этом году отмечает свое 238-летие со дня основания. Миниханов возложил цветы к мемориалу памяти работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне. Пороховой завод в годы войны оставался основным предприятием, бесперебойно производившим и поставлявшим на передовую порох. На базе завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов для полевой и морской артиллерии, самолетного вооружения, винтовочных патронов, в том числе 1 миллион зарядов для «Катюш». На ремонт ливневой канализации в Казани в этом году выделят 890 миллионов рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Сейчас ремонт продолжается в авиастроительном районе на улице Петра Витера. В советском районе работы ведутся на улице Галеева. Здесь планируется строительство канализационно-насосной станции, напорных трубопроводов и тампонаж коллектора. Напомним, накануне сильный дождь в Казани привел к подтоплению нескольких улиц. Для устранения последствий ливня были задействованы аварийные бригады и спецтехника. На ремонт дорог в Татарстане дополнительно выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. Финансирование охватит сотни объектов по всей республике, включая строительство и капремонт дорог. В числе ключевых проектов – строительство путепровода через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. Протяженность участка составит 1,5 километра, а ширина будет варьироваться от 2 до 4 полос. На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. В частности, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино. Вопрос увеличения стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей. Такие расценки зафиксировались с введения платного проезда по новой дороге. Ранее сообщалось, что оплата проезда по Вознесенскому тракту будет доступна через мессенджер «Макс». Пациенты медучреждений Татарстана смогут получать результаты анализов в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. После завершения лабораторного исследования и подтверждения данных врачом, файл с выпиской направляют пациенту в «Макс». За бумажным вариантом в клинику приходить больше не нужно. На первом этапе к проекту подключили несколько крупных больниц Казани. Позже сервис распространят на все центральные районные больницы региона. Тестовый режим работы продлится до 1 сентября. В Казани возобновили реставрацию арки «Красные ворота» – памятника республиканского значения и символа Кировского района. Как сообщили в мэрии, работы приостанавливали из-за выявленных скрытых дефектов, но сейчас технические вопросы урегулированы. Строители завершают окраску, благоустраивают территорию и уже укрепили конструкцию. Отремонтировали свод, устранили трещины, провели инъектирование и заполнили пустоты под фундаментом. Открыть объект для горожан планируют до конца года. «Красные ворота» – мемориальное сооружение, входящее в ансамбль парка имени Петрова на улице Халтурина. Арка построена в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова вместо старого деревянного обветшавшего центрального входа в городок при заводе. Казань вошла в топ-4 самых популярных направлений для спонтанных поезд. Об этом пишет Татаринформ со ссылкой на сервис Твил. Столица Татарстана уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, опередив Краснодар, Анапу и Нижний Новгород. Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5 285 рублей, при этом в Москве дешевле. Средняя стоимость проживания в столице – 4 566 рублей за две ночи. В Татарстане сегодня, 24 июня, переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. В целом по республике на этой неделе сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. По данным синоптиков, температурный фон превышает климатическую норму на 2-3 градуса. При этом в отдельных районах возможны локальные усиления ветра, грозы, град и ночные туманы. Регион будет находиться под влиянием ложбины северно-западного циклона, однако существенного изменения погодных условий не ожидается. Воздушные массы останутся теплыми и нестабильными. В Казани сегодня без дождей и плюс 21. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Бизнес ФМ Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? И как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
3: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше. Говорит Александр.
4: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
3: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
23: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
3: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
16: все уходят в тень, кто может. За прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
3: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
0: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигарет именно 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
3: В итоге продажи этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия не намерена останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения». Кроме того, по его словам, Россия никому не намерена верить на слово в переговорном процессе. Министр также сообщил, что Москва предлагала Киеву значительное повышение уровня руководства делегаций на переговорах и создать 3 рабочие группы, но украинцы на это никак не отреагировали. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в сумме 23,3 миллиарда. Кроме того, из резервного фонда правительства России выделены средства в размере 4,1 миллиарда на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Во Франции выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола. Он выявлен на материковой части страны, сообщило Министерство здравоохранения республики. Речь идет о враче гуманитарной миссии, который вернулся из Демократической Республики Конго. 20 июня первый случай подозрения на Эболу зафиксировали в Израиле. Мужчина, вернувшийся из Конго, обратился за медицинской помощью с лихорадкой и головной болью. SpaceX привлекла 25 миллиардов долларов за счет размещения облигаций со сроками погашения в 31-56 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление космической компании. Это больше, чем SpaceX планировала привлечь, отмечают источники CNBC, знакомые с деталями. Изначально речь шла о 20 миллиардах. Совсем недавно компания Илона Маска провела крупнейшее в истории IPO, собрав более 85 миллиардов долларов с учетом опционов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Полеты теряют весь экономический смысл. Авиакомпания «Азимут» заявила о критической ситуации с авиатопливом. Перевозчик просит ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго для принятия каких-либо мер по стабилизации. Насколько критична ситуация? В России началась приемная кампания в вузы в самых престижных бюджетных мест. Не хватает даже олимпиадникам и стобальникам, куда податься абитуриенту, если иные варианты продолжить обучение. Срок кредита по семейной ипотеке могут сократить с 30 лет до 15, утверждает «Известия», ссылаясь на некий документ, разосланный в банке. Из него следует, что новые правила коснутся кредитов, оформленных с 1 июля этого года. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться с этим в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причины назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько ситуация критична, мнение основателя сервиса безопасности полетов «Рунавия» Андрея Патракова.
10: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний, особенно для региональных, как вот «Азимут» авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ну, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется, здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации, прежде всего, недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со строчкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой ниши авиакеросина.
1: Андрей Патраков, Рунавиа. В Азимуте отмечает, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков.
11: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные Азимута. Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходил С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
1: Александр Кочетков, DirectFly. Другие авиакомпании пока ситуацию не комментировали. Рубль слабеет медленно, но верно. Внебиржевый курс доллара впервые за два месяца превысил 75 рублей. Одни эксперты ждут плавного подорожания до 78 рублей, другие – уверенного движения за 80, а третьи связывают стабильность только с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ и проблемами с нефтью Персидского залива. Каков ваш прогноз по рублю? Мы об этом спросили экспертов.
12: Бизнес FM. Мнение.
13: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
14: Я бы ждал диапазон 75-80. В принципе, мы в ближайшие пару месяцев действительно в него войдем. Все будет зависеть, конечно, от риторики Центрального банка. Но вот ждем финансовый конгресс на следующей неделе. Но в целом цены на российскую нефть уже опустились ниже цены отсечения. И, в принципе, Минфин, наверное, прекратит в ближайшее время покупать валюту или с учетом противоположных операций Центрального банка. Просто их уравновесит. Это будет действительно, наверное, меньше давить на рубль, но постепенно, во второй половине года, наверное, будем видеть все-таки небольшой рост импорта, снижение экспорта, и за счет ухудшения торгового баланса это плавное ослабление рубля станет более устойчивым. К концу третьего квартала увидим рубль уже все-таки слабее 80, но на конец года, наверное, ожидать, что рубль будет выше диапазона 83-85, пока преждевременно, потому что экономический рост пока остается достаточно слабым, инвестиционный спрос его ограничивает, и в этой ситуации какого-то резкого движения мы не увидим, но, по крайней мере, пока мы действительно видим, что рубль сильно переукреплен, относительно фундаментальных факторов, постепенно это будет выправляться.
13: Независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
9: Не стоит переоценивать фактор дешевеющей нефти. Котировки Urals спустились в район 65 долларов за баррель, при Brent около 76. Но последние годы ожидания по будущим доходам от нефти в меньшей степени влияли на курс рубля. Главным фактором остаются текущая политика Центробанка. Минфин по поручению Центробанка совершает операции на внутреннем рынке. По сравнению с предыдущим месяцем объем этих операций увеличился в 2 раза, составляет уже почти 10 миллиардов рублей в день в эквиваленте иностранной валюты. Можно прогнозировать, что со второго полугодия этот объем дополнительно увеличится за счет ухода авансирования предыдущих периодов. Давление на рубль может увеличиться с 6 июля, и даже пик налогового периода не влияет на то, что рубль проявляет свою силу. Текущий тренд может привести рубль к отметкам в районе 75,5 рублей за доллар, но все-таки эта тенденция будет очень плавной, потому что на интервале сентября ожидания всего лишь в районе 76 с небольшим по доллару и на конец года в районе 78.
13: Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
15: Рубль может остаться на текущих значениях, наверное, только в условиях очень жесткой кредитной политики, то есть это ситуация, при которой ставка практически не снизится относительно текущего уровня, с одной стороны, при условии, что, опять-таки, отгрузка нефти из стран Персидского залива, она будет идти сильно хуже ожиданий. При других сценариях мы, скорее всего, будем видеть некоторое мягкое снижение рубля за счет необходимости наполнять бюджет, с одной стороны, за счет того, что в конце года объем импорта будет расти, и все это на фоне того, что на рынках в общем-то, ожидания по нефти, они не очень позитивные. Скорее всего, нефть будет находиться вокруг текущих уровней до конца года. А это уже тоже фактор в пользу снижения рубля.
1: В корзине основных валют индекс доллара также достиг нового максимума, впервые с мая прошлого года превысив 101,5 пункта. Как поясняет трейдер, инвесторы спасались от падения акций технологических компаний и ждали возможного повышения ставок ФРС. Куда податься после выпускных? В России идет приемная кампания. Олимпиадники тянутся в конкретные столичные вузы, а стобальникам советуют рассматривать альтернативные варианты. Подробнее Ольга Кашинская.
17: Число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, растет на протяжении последних 2 лет. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала о проблемах, с которыми школьники столкнулись на ЕГЭ в этом году, неоправданно усложненных заданиях и опечатках в бланках. А у тех молодых людей, которым все-таки удалось успешно сдать госэкзамен, даже на максимальные баллы, проблемы только начинаются. Если посмотреть на цифры, ситуация кажется не такой критичной. Всего для абитуриентов высших учебных заведений в этом году выделили 620 тысяч бюджетных мест, а победители олимпиад, по приблизительным оценкам, поступает меньше 10 тысяч. Кроме того, гарантированное право на поступление дает только победа на Всероссийской олимпиаде школьников. А решение по лауреатам остальных, так называемых перечневых олимпиад, остается за приемной комиссией каждого конкретного вуза. МФТИ и Бауманка, например, значительно сократили количество перечневых олимпиад, учитываемых при приеме в этом году. Но дьявол в деталях. В России традиционные центры притяжения для студентов – Москва и Санкт-Петербург. И именно в эти 2 города и стягиваются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Так называемые БВИ, причем как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Более того, спрос распределяется между наиболее востребованными программами в топовых вузах. А 73% бюджетных мест в этом году выделено в регионах. По ряду отдельных направлений неудивительна ситуация, когда бюджетных мест не хватает даже на то, чтобы принять всех победителей олимпиад, не говоря уже об отличниках со 100-бальными ЕГЭ. Проблема относится к ограниченному кругу вузов. Но она есть, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
18: Ну, в первую очередь речь идет о МФТИ, Высшей школе экономики и ряд медицинских университетов, в первую очередь Сеченовский, Пироговский. И отдельное направление специальности в Московском государственном университете пользуется повышенным спросом лиц, имеющих право на БВИ. А в общем-то это проблема где-то десятка вузов. Просто надо иметь в виду, что хочется поступить, например, МФТИ, но есть и другие хорошие вузы, но вот есть если человек из Сибири хочет получить инженерно-физическую специальность в Томске, замечательный университет в Новосибирске. Так что здесь можно рассмотреть альтернативный вариант. Ну и в рамках Москвы Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Финансовый университет. Там Стубальником, я считаю, поступить проще.
17: По словам экспертов, наибольший интерес у абитуриентов сейчас вызывают IT-направления. В частности, программная инженерия. Не в последнюю очередь из-за бума искусственного интеллекта. По-прежнему высок спрос на медицинские специальности. Абитуриентов не пугают даже введенные в этом году обязательные отработки после учебы. Впрочем, как предполагают эксперты, проблема еще не настоялась. Школьнику, который несколько лет готовился к поступлению в медвуз, не так просто быстро перестроиться на другое направление. Престижные вузы сами заинтересованы в притоке талантов, подчеркивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
7: Три предмета по сумме трех вступительных испытаний. Это 300-бальники. То есть это люди, которых на самом деле единицы по стране. Это ребята, которые точно будут учиться, учиться будут хорошо. Для этого и существует приемная комиссия в любом вузе, которая должна, по сути, решать эти вопросы. То есть они должны заблаговременно увидеть, что заявлений на то или иное направление больше, чем они могут принять физически, провести с каждым из них индивидуальную беседу, спросить, что он на самом деле хочет, подобрать ему что-то, соответствующее полностью его предпочтениям, потому что у нас очень часто ребята выбирают просто красивые названия и не всегда представляют, что за этой специальностью скрывается. На моей памяти не было случая, чтобы такого ребенка не было возможности принять.
17: Конкуренция юных талантов ожесточается на фоне растущих цен. Например, студентам модной программной инженерии в вышке придется отдать 1 200 000 рублей за год. В престижном МФТИ стоимость программ в среднем увеличилась больше, чем на 30%, и также превышает 1 000 000 рублей. Такая же картина с другими лидерами спроса. Это направление юриспруденции, экономики и менеджмента. Учеба на факультете права в вышке подорожала почти на 35% и стоит 700 000 рублей в год. В МГУ еще дороже. Учеба на юрфаке начинается от 900 000 рублей. В такую же сумму обойдется обучение на программах экономика и менеджмент. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
20: Где участок выбрать?
21: Какой фундамент?
20: Какой кирпич?
21: Сколько это вообще стоит?
24: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
25: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
26: Предвкушение старта.

0: Кузнецова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
0: Производитель мужской одежды Сарта Реали может уйти с рынка, пишет Коммерсант. О намерении подать заявление о банкротстве сообщил владелец и гендиректор сети Михаил Протчев. По его словам, причина – длительный кассовый разрыв, высокая аренда и кредитная нагрузка после расширения сети. У Сарта Реали 12 точек в Москве и Петербурге. Выручка операционного юрлица в 2025 году сократилась втрое. Феррари сменила директора по маркетингу и продажам после спорного запуска первого электрокара «Луче». Энрико Гальеру заменит бывший глава BMW Италия Массимилиано Ди Сильвестре. Он вступит в должность 1 июля. Прошлый глава маркетинга заранее согласился остаться в компании до запуска электромобиля, а затем перейти к новым проектам. Акции Феррари после презентации «Луче» ранее падали более чем на 8%.
1: Бизнес и власть.
0: Из российского App Store пропало приложение для настройки и использования прокси-серверов Hub. При открытии прямой ссылки появляется сообщение, что приложение недоступно. Hub – это не VPN-сервис, а прокси-клиент для подключения к личным или коммерческим прокси через настройки, подписки или QR-коды.
1: IPO.
0: Производитель оптических кабелей InCap привлек 2 миллиарда рублей по итогам IPO, пишет Forbes. Компания разместила больше 20 миллионов акций по 100 рублей за бумагу. Это нижняя граница ценового диапазона. Торги акциями InCap на Мосбирже начнутся 24 июня.
1: Сделки.
0: Бюджетная сеть кофеен One & Double перешла под контроль фонда «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. По данным источника Коммерсанта, сумма сделки могла превысить 200 миллионов рублей. Ранее «Бумеранг Капитал» уже купил Double B и 50% сети «Цех 85». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Индекс Мосбиржи снова ниже 2300 пунктов на фоне дешевеющей нефти. Brent снизилась до 75 с небольшим за баррель. Прямо сейчас посмотрим. Уже ниже 75, 74,90 за баррель Brent. Потери в 3% практически. Все это обсудим с управляющим по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богданом Зваричем. Он сейчас к нам подключается. Богдан, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте сначала все-таки с Мосбиржи начнем. Тут снова ниже 2300. Какие-то вообще есть надежды, что ситуация изменится?
3: Ну, если говорить о влияющих факторах, то, наверное, пока можно ожидать от российского рынка лишь коррекционного отскока. То есть мы в какой-то момент, вот мы вчера достаточно такой некоторый рост продемонстрировали, плюс к этому и в ближайшие сессии нельзя исключать отскока российского рынка, который может быть связан, в частности, с закрытием коротких позиций по российским акциям, что может позволить рынку несколько восстановиться, но пока в среднесрочной перспективе, наверное, рынок выглядит достаточно слабо, и есть риски продолжения негативной динамики с уходом там в ближайшую цель, там район 2200-2250 пунктов по индексу Мосбирж.
2: Да, вот уже почти 2286 пунктов.
3: Ну, мы буквально там вчера, по-моему, протестировали 250 как раз, но вот мы больше, наверное, склонны смотреть на нижнюю границу данного диапазона. Здесь вот от этого диапазона, на наш взгляд, как раз здесь возможно какое-то коррекционное восстановление.
2: Ну, что касается,
3: да. Вот сейчас, если открытие позиции под отскок, на наш взгляд, является достаточно рискованным, да, это несет на себя повышенные риски, поэтому, ну, с нашей точки зрения, сейчас инвесторам лучше стоит занять, скажем так, выжидательную позицию, пока мы не увидим каких-то реальных признаков именно разворота тренда, не какой-то вот именно возможной коррекции по рынку, а именно разворота рынка, появление факторов, которые могли бы способствовать именно становлению, скажем так, восходящего тренда на российском рынке. До этого момента стоит занимать, на наш взгляд, выжидательную позицию, смотреть на рынок со стороны.
2: А на рынке ОФЗ сейчас какая ситуация? Вчера было снижение.
3: Ну, здесь инвесторы переоценивают, скажем так, пересматривают свои ожидания по динамике ключевой ставки. Это, конечно, оказывает определенное давление на динамику российских облигаций. И все, наверное, будут ждать июльского заседания Центробанка, потому что это будет опорное заседание, и, соответственно, Центробанк покажет новые прогнозы по основным макроэкономическим показателям, включая ставку, и это будет, скажем так, поводом к оценке траектории ключевой ставки до конца этого года, и, соответственно, это будет фактор важный для рынка облигаций.
2: Хорошо. Что касается рубля.

0: Ну, тут тренд понятен. Вопрос только, какими темпами будет снижаться российская валюта и вообще до каких значений в ближайшей перспективе, как вы считаете?
1: Я бы не стал так уверенно говорить о тренде на ослабление рубля, особенно в рамках текущей недели. Скорее, рубль имеет шанс на восстановление, несмотря на то, что мы видим там снижение цен на нефть. Mm-hmm. На этой неделе рубль будет получать поддержку со стороны экспортеров. У нас идет подготовка к пику налоговых выплат. Пик приходится на следующий понедельник, то есть в ближайшие сессии. То есть сегодня, завтра и послезавтра мы можем увидеть повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что будет поддерживать национальную валюту. Если вдруг мы увидим восстановление цен на нефть, а в принципе уровень $75 за баррель — это такой достаточно сильная поддержка для нефти, на наш взгляд, и пока мы не видим фундаментальных факторов, учитывая сохранение рисков по ближневосточному конфликту, да, мы пока не видим факторов, которые могли бы привести к действительно к отступлению ниже 75 и закреплению ниже данной отметки. И от этого уровня, на наш взгляд, нефть может попытаться скорректироваться, соответственно, где-то в район там 78-80 долларов за баррель. Это может дополнительно поддержать рубль, способствуя, опять же, его восстановлению. Однако с июля, наверное, все же вот здесь, наверное, можно будет говорить о каком-то формировании тренда на ослабление рубля и его постепенное снижение по отношению к основным мировым валютам. И здесь уже могут появиться предпосылки для закрепления, например, юаня в диапазоне 11-11,5 рублей. Пока же на эту неделю диапазон 10,5-11, на наш взгляд, останется для юаня актуальным.
0: Угу. А ситуация с рублем вообще как-то может повлиять на рынок акций, например?
1: Ну, ослабление рубля, конечно, в определенной степени может поддержать, например, бумаги экспортеров, но, на наш взгляд, сейчас это рубль не будет, наверное, в текущий момент определяющим фактором, потому что, опять же, если мы посмотрим на нефтяные компании, на динамику нефтяных котировок, то здесь очень сильно, мы увидели очень сильное снижение, фактически за полмесяца нефть потеряла где-то порядка 20%. Соответственно, это не могло даже при ослабевающем рубле, это не могло не оказать давление там на бумаги нефтегазового сектора. Поэтому, наверное, все же будем смотреть внимательно за конъюнктурой внешних, за конъюнктурой товарных рынков. Рубль, скажем так, это будет, наверное, дополнительный фактор для динамики бумаг компаний экспортеров.
0: Большое спасибо вам за комментарий. Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. К другим темам. Почта станет электронной. Госдума одобрила законопроект о реформе Почты России в первом чтении. Основное нововведение – это собственная электронная почта для граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей на госуслугах. Продолжит тему Ольга Кашинская.
2: У каждого россиянина появится свой электронный ящик Почты России на госуслугах. Там можно будет обмениваться юридически значимой информацией и, например, получать платежки за коммунальные услуги. Для граждан эта услуга будет бесплатной, тарифы для бизнеса определят позже. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, у бизнеса есть запрос на создание таких цифровых ящиков. Они будут доступны всем юрлицам и гражданам.
3: Почта России является социальным предприятием, которое гарантирует по закону доставку почты. Модернизация будет направлена на то, чтобы отделение Почты России наполнить сервисами и услугами, востребованными нашими гражданами. Речь идет в том числе об электронных квитанциях, об оплате ЖКХ через отделение Почты России, о введении современной электронной почтовой системы.
2: При этом компания оставит возможность получения физических писем. Однако, если пользователь заранее не отказался от электронного формата, бумажную платежку ему уже не направят. Кроме того, цифровизация почты не потребует сокращения штата почтальонов, поскольку компании их и без того не хватает. Эти изменения вводятся на фоне крайне тяжелой финансовой ситуации, в которой Почта России находится уже не первый год. По итогам прошлого года чистый долг почты составлял 127 миллиардов рублей, а Счетная палата признавала компанию неэффективной. В целях спасения Почты России изначально планировалось обложить данью маркетплейсы. В первой версии законопроекта для них было прописано требование открывать свои ПВЗ в отделениях почты. Однако в одобренной версии этот пункт убрали, в том числе из-за того, что модернизация позволит существенно сократить расходы компании. В первом квартале этого года Почта России немного улучшила свои финансовые показатели, в том числе сократила чистый убыток почти на 10 миллиардов рублей, то есть втрое. И грядущий законопроект – попытка компании переизобрести себя, говорит гендиректор компании SafeTech Lab Александр Санин.
4: Фактически законопроект это предусматривает некую поддержку Почты России. У нас с Почтой России проблемы, и государство пытается изыскать то тут, то там какие-то возможности для того, чтобы она продолжила функционировать. Это попытка найти для Почты России место под солнцем. Бизнес так или иначе сейчас тратит эти деньги на обыкновенную почту, отправку писем. В целом это вообще выглядит как хорошая, здоровая цифровая трансформация.
2: Также законопроект предусматривает корректировку графика работы почтовых отделений с маленьким трафиком. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
7: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: Деньги. Первый банкомат появился в Нью-Йорке в 1939 году. Но тогда публика не захотела, чтобы деньгами распоряжалась машина, и идея заглохла. Популярность к аппаратам по выдаче денег пришла после 27 июня 1967 года. Именно в этот день первый банкомат установили в Великобритании, в отделении банка Barclays. Пластиковых карт тогда еще не было, и деньги снимали по ваучерам, которые надо было заранее получить в банке.
5: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Франция и Великобритания отправляли своих представителей на переговоры в Москву, заявил глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, их принимали. Он назвал лицемерием то, что президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу Евросовета Антонио Кошту за контакты с Москвой. Министр подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от просьб приехать и поговорить. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Пополнять такие вклады можно будет без ограничений. Причем средства на такой депозит смогут вносить и третьи лица, к примеру, родственники вкладчика. Также по нему будет повышенная страховка до 10 миллионов рублей. В Краснодаре задержали брата бывшего вице-губернатора Андрея Коробки. Против Григория Коробки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Григорий Коробка – глава крестьянского фермерского хозяйства. Следствие считает, что он незаконно завладел участком площадью свыше 4 гектар в Динском районе Краснодарского края для строительства базы отдыха. Территория принадлежала муниципалитету и находилась в аренде Андрея Коробки до того момента, когда тот в 2015 году стал вице-губернатором по вопросам агропромышленного комплекса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, а вот как заправлять экскаватор? Грузить его на тралло и везти на АЗС крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса. Подробности буквально через минуту. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка. Убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, например, крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей. А как оценивают такое предложение участники рынка? Новые учебники по обществознанию, те самые под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школы уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов, а в 11-е новые учебники придут через год. Как учебник оценили чиновники и педагоги? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, а вот как заправлять экскаватор, грузить его на трал и везти на АЗС крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса.
5: «Бизнес говорит».
8: В нашу редакцию обратился предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий, которому необходимо заправлять габаритную технику. Ему тоже отказывают в заправке канистр. Придется, видимо, заправлять автомобиль, а потом сливать топливо. Решение могло бы стать разрешение от властей заправляться по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару, говорит Дмитрий.
11: Мы занимаемся благоустройством, небольшая организация, у нас есть техника, погрузчик, два экскаватора. И вот вчера в Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу топлива. Вообще полный запрет на продажу в канистры. Например, погрузчик у меня, он на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать. Сейчас вот неделя, две, три. Сегодня у меня на объекте экскаватор стоит. Там сейчас ему хватит до обеда с солярки. А что делать после обеда, пока не знаю. Сейчас будем что-то думать.
12: А как еще вариант? А бензовоз это очень дорого, да, невыгодно получается?
11: Завоз дорого, да. Для маленькой организации это дорого. Для большой, наверное, было бы приемлемо. Большие так и делают, а нам невыгодно.
12: Ну и как вы сейчас выходите из положения? Заливаете в машину, потом из нее выливаете?
11: Ну, я думаю, что да, наверное, так и будем сейчас делать. Сейчас, наверное, заправимся и потом с бака будем сливать, переливать в экскаватор.
8: Предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий. Каких-либо отдельных решений на уровне правительства по таким частным случаям ожидать не стоит. В каждом конкретном случае бизнесу надо с поставщиками топлива договариваться отдельно, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
13: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, особенно сельскохозяйственного, первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, при всем моем уважении к вам, да, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация, если у них вдруг возникают какие-то проблемы. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительства субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками и с теми же, если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
14: То есть, по вашему мнению, немножечко надуманная, да, проблема? То есть она преувеличено.
13: Ну, у нас, к сожалению, все сразу любят при любом случае писать письмо президенту, просто все не понимают, что по логике вещей письмо к президенту пойдет ровно туда, куда пойдет, и так или иначе дойдет до местного регионального Минэнерго, да, там, или Минсельхоза, в зависимости от того, кому это письмо направят, и все равно будут решать на местном уровне. Поэтому в данном случае нужно не... Я говорю, можно, конечно, все эмоции свои выкладывать в соцсетях, да, но по большому счету нужно все-таки поработать. А поработать — это в первую очередь связаться с непосредственным органом власти, который курирует на местах, а это местный Минэнерго или Минсельхоз, задать им вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт и для любого сельхозпроизводителя малого, для малого бизнеса, для кого угодно.
8: Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Мы передали обращение предпринимателей в Минэнерго с вопросом, готовы ли они их рассмотреть. Определенная реакция на запросы бизнеса может последовать, считает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
15: Понятно, с чем связано решение о запрете залива топлива на заправках в канистры и в другие емкости. Пытаются бороться с тем, чтобы не запасали топливо впрок, соответственно, чтобы не создавали дополнительную нагрузку на заправочные станции, ну и, соответственно, попытка равномерно распределить потребление. Но на самом деле, я думаю, что это мера, которая приведет к тому, что с водой можно выплеснуть и ребенка. Логичнее тогда уже вводить все-таки ограничения на объем отпуска топлива. Многие регионы, кстати, это уже делают. В период ажиотажного спроса 30-40 литров по бензину, по дизелю обычно больше, до 60 литров. Это понятно. Но вот с точки зрения запрета заливки в емкости, тут, конечно, сюжетов выплывает очень много. Например, та же банальная история с дизель-генераторами. Куда людям заправлять бензин? Вот часто дают советы, типа, что же вы волнуетесь, заправляйте бензин в машины, а потом отливайте их в дизель-генераторы. Но, слушайте, это какие-то очень советские практики. Очень странно, что мы такими будем вещами пользоваться. Это мы говорим про достаточно бытовые вещи, но мы знаем, что есть проблемы и у бизнеса, который использует эти самые генераторы. Конечно, в этом-то и задача тех же штабов. А штаб же не только у Новока функционирует. Штабы функционируют и в регионах. Собственно, услышать эти сигналы и изменить регуляторную практику.
8: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности. В последние дни об ограничениях на топливо заявили власти еще ряда регионов. Ограничения вводятся на АЗС Курской области с 24 июня. Из-за роста спроса на топливо, сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник. Ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит. С 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баке автомобиля, отметил он. В среду утром об ограничениях заявило правительство Курганской области. В населенных пунктах устанавливается лимит не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на один автомобиль, а на трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ. Как пишет «Коммерсант», глава Роснефти предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимо обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новоку рассмотреть и доложить о выводах, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая, и он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще, будут ли такие мелкие лоты? Потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезонов посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательные объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум, в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там региональных властей, правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
8: Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбеку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России. Это заявил заместитель главы Минюста Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он сообщил, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, в связи с чем на протяжении 2 лет следит за внесением изменений в Семейный кодекс. И вот что Минюст наблюдает.
5: Без комментариев.
14: В последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
5: Без комментариев.
9: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
17: РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Успеть за минуту. «Бизнес ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в «Максе». Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
18: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
19: Тэн 500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Тэн Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэн 500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Тэн Канавто до 30 июня 2026 года.
9: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Миниханов посетил Казанский пороховой завод. Предприятие в этом году отмечает свое 238-летие со дня основания. Миниханов возложил цветы к мемориалу памяти работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне. Пороховой завод в годы войны оставался основным предприятием, бесперебойно производившим и поставлявшим на передовую порох. На базе завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов для полевой и морской артиллерии, самолетного вооружения, винтовочных патронов, в том числе 1 миллион зарядов для «Катюш». На ремонт ливневой канализации в Казани в этом году выделят 890 миллионов рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Сейчас ремонт продолжается в авиастроительном районе на улице Петра Витера. В советском районе работы ведутся на улице Галеева. Здесь планируется строительство канализационно-насосной станции, напорных трубопроводов и тампонаж коллектора. Напомним, накануне сильный дождь в Казани привел к подтоплению нескольких улиц. Для устранения последствий ливня были задействованы аварийные бригады и спецтехника. На ремонт дорог в Татарстане дополнительно выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. Финансирование охватит сотни объектов по всей республике, включая строительство и капремонт дорог. В числе ключевых проектов – строительство путепровода через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. Протяженность участка составит 1,5 километра, а ширина будет варьироваться от 2 до 4 полос. На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. В частности, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино. Вопрос увеличения стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей. Такие расценки зафиксировались с введения платного проезда по новой дороге. Ранее сообщалось, что оплата проезда по Вознесенскому тракту будет доступна через мессенджер «Макс». Пациенты медучреждений Татарстана смогут получать результаты анализов в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. После завершения лабораторного исследования и подтверждения данных врачом, файл с выпиской направляют пациенту в «Макс». За бумажным вариантом в клинику приходить больше не нужно. На первом этапе к проекту подключили несколько крупных больниц Казани. Позже сервис распространят на все центральные районные больницы региона. Тестовый режим работы продлится до 1 сентября. В Казани возобновили реставрацию арки Красные Ворота, памятника республиканского значения и символа Кировского района. Как сообщили в мэрии, работы приостанавливали из-за выявленных скрытых дефектов, но сейчас технические вопросы урегулированы. Строители завершают окраску, благоустраивают территорию и уже укрепили конструкцию. Отремонтировали свод, устранили трещины, провели инъектирование и заполнили пустоты под фундаментом. Открыть объект для горожан планируют до конца года. Красные Ворота – мемориальное сооружение, входящее в ансамбль парка имени Петрова на улице Халтурина. Арка построена в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова вместо старого деревянного обветшавшего центрального входа в городок при заводе. Казань вошла в топ-4 самых популярных направлений для спонтанных поездок. Об этом пишет Татаринформ со ссылкой на сервис Твил. Столица Татарстана уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, опередив Краснодар, Анапу и Нижний Новгород. Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5 285 рублей, при этом в Москве дешевле. Средняя стоимость проживания в столице – 4 566 рублей за две ночи. В Татарстане сегодня, 24 июня, переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. В целом по республике на этой неделе сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. По данным синоптиков, температурный фон превышает климатическую норму на 2-3 градуса. При этом в отдельных районах возможны локальные усиления ветра, грозы, град и ночные туманы. Регион будет находиться под влиянием ложбины северно-западного циклона, однако существенного изменения погодных условий не ожидается. Воздушные массы останутся теплыми и нестабильными. В Казани сегодня без дождей и плюс 21. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
9: Бизнес ФМ Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом.
21: M2M сим-карты, то есть machine-to-machine сим-карты, власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
21: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карты без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
23: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
21: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
24: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовали через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
21: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Ободоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
25: «Сто шагов вперед». Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
26: Для слушателей старше 13 лет.
25: До середины 19 века люди, разделенные большими расстояниями, могли общаться лишь благодаря пароходной почте. Новости и письма шли от адресанта к адресату неделями, а то и месяцами. Попытки передачи информации посредством электричества предпринимались еще в 16 веке. Первые рабочие, но неуклюжие и очень дорогие модели – стали появляться в начале позапрошлого столетия. Наконец, в 1832 году русский барон Павел Львович Шиллинг построил электромагнитный телеграф, который стал основой для развития почты нового поколения. Первую телеграфную линию провели в Петербурге между Зимним дворцом и зданием Министерства путей сообщения. Прошло еще несколько десятилетий, и время коммуникации между людьми в разных полушариях сократилось с месяца до считанных секунд.
2: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
25: 100 шагов вперед на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
3: Деньги.
4: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
25: История денег на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Москва хочет выяснить, изменилась ли позиция Соединенных Штатов по российско-украинскому конфликту по итогам саммита G7 в Виане. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения». Он заявил, что «Большая семерка» по-прежнему застряла в парадигме сдерживания России и Китая. Руководящий орган Международного уголовного суда рекомендовал уволить прокурора Карима Хана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. По этой информации, Хана предлагается окончательно отстранить от должности за неподобающие отношения сексуального характера с сотрудницей, находившейся в его подчинении. Окончательное решение о дальнейшей судьбе прокурора должны принять 125 стран-участниц Римского статута на специальной сессии Ассамблеи государств-членов МУС. Госдума одобрила уточнение порядка подтверждения права на ставку налога на добавленную стоимость в размере 10% при продаже детских товаров. Инициированный правительством законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. Документ устанавливает, что для подтверждения налогоплательщиками правомерности применения ставки НДС в размере 10% в отношении товаров для детей, в налоговый орган потребуется представить российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии нормам ЕАЭС. В России могут запретить публиковать рекламу криптовалюты. О таких планах сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного юридического форума. При этом, по его словам, организациям, которые работают на этом рынке, дадут возможность об этом говорить. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. Как такие инновации могут повлиять на рынок жилья? Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Насколько острая ситуация и затрагивает ли она остальных перевозчиков? Рубль слабеет медленно, но верно. Внебиржевой курс доллара впервые за 2 месяца превысил 75 рублей. Одни ждут плавного подорожания до 78, другие уверенного движения за 80. Каков дальнейший прогноз по рублю? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи, а после окончания льготного периода ставки будут повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. А что эти изменения будут означать для семей, которые рассчитывают на льготную ипотеку, и для рынка жилья в целом, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Для заемщиков, конечно же, увеличивается ежемесячная нагрузка. Особенно для семей молодых, у кого один ребенок, ставка, вероятнее всего, будет 12%, то сильно скажется на ежемесячном платеже и вообще в целом на возможности одобрения ипотеки. Плюс ко всему, правительство сейчас рассматривает изменения, когда необходима будет обязательная прописка в течение 9 месяцев в объекте, который приобретаем. И если вдруг этой прописки нету, то ставка повышается до рыночной, плюс 3-3,5% штрафные за нарушение условий по льготной программе. По итогу семейная ипотека становится точечной, адресной и, к сожалению, не для всех доступной, потому что более-менее приемлемые условия будут у семей, у которых 3-4 ребенка, либо большой первоначальный взнос, который начинается от 50%. Но таких семей у нас не так уж и много. Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей. Но если мы говорим про категорию семей, у которых один ребенок, и 12%, то там ежемесячный платеж будет достигать 150 тысяч рублей.
4: Что будет теперь со спросом на жилье?
3: На рынок недвижимости изменения однозначно сильно повлияют, особенно на первичный рынок. У застройщиков станет меньше продаж. Скидки будут 20-25%, не больше. И объем новых проектов на рынок застройщики сократят.
2: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. По данным Frank.rg, средний срок ипотеки в России сегодня превышает 26 лет. После изменения условий право на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 миллионов семей с одним ребенком. При этом при нынешнем уровне ключевой ставки государство берет на себя около 2-3% по льготной ипотеке, а расходы на ипотечные госпрограммы в прошлом году достигли рекордных 2 триллионов рублей. Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина. Иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько ситуация критичное мнение основателя сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрея Патракова.
5: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний, особенно для региональных, как вот «Азимут» авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ну, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется, здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации, прежде всего, недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со строчкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой ниши авиакеросина.
2: Основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков. В «Азимуте» отмечают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает генеральный директор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
6: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные «Азимута». Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков, перевозчиков. Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажир чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходило S7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Генеральный директор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков. Другие авиакомпании пока не комментировали ситуацию. Рубль слабеет медленно, но верно. Внебиржевой курс доллара впервые за два месяца превысил 75 рублей. Одни ждут плавного подорожания до 78, другие уверенного движения за 80. Третьи связывают стабильность только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и проблемами с нефтью из Персидского залива. Каков ваш прогноз по рублю? Мы спросили экспертов.
0: Бизнес FM. Мнение.
7: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
8: Я бы ждал диапазон 75-80. В принципе, мы в ближайшие пару месяцев действительно в него войдем. Все будет зависеть, конечно, от риторики Центрального банка. Но вот ждем финансовый конгресс на следующей неделе. Но в целом цены на российскую нефть уже опустились ниже цены отсечения. И, в принципе, Минфин, наверное, прекратит в ближайшее время покупать валюту или с учетом противоположных операций Центрального банка. Просто их уравновесит. Это будет действительно, наверное, меньше давить на рубль, но постепенно, во второй половине года, наверное, будем видеть все-таки небольшой рост импорта, снижение экспорта, и за счет ухудшения торгового баланса это плавное ослабление рубля станет более устойчивым. К концу третьего квартала увидим рубль уже все-таки слабее 80, но на конец года, наверное, ожидать, что рубль будет выше диапазона 83-85 пока преждевременно, потому что экономический рост пока остается достаточно слабым, инвестиционный спрос его ограничивает, и в этой ситуации какого-то резкого движения мы не увидим, но, по крайней мере, пока мы действительно видим, что рубль сильно переукреплен относительно фундаментальных факторов, постепенно это будет выправляться.
7: Независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
9: Не стоит переоценивать фактор дешевеющей нефти. Котировки Urals спустились в районе $65 за баррель, при Brent около 76. Но последние годы ожидания по будущим доходам от нефти в меньшей степени влияли на курс рубля. Главным фактором остаются текущая политика Центробанка. Минфин по поручению Центробанка совершает операции на внутреннем рынке. По сравнению с предыдущим месяцем объем этих операций увеличился в 2 раза. Составляет уже почти 10 миллиардов рублей в день в эквиваленте иностранной валюты. Можно прогнозировать, что со второго полугодия этот объем дополнительно увеличится за счет ухода авансирования предыдущих периодов. Давление на рубль может увеличиться с 6 июля и даже пик налогового периода не влияет на то, что рубль проявляет свою силу. Текущий тренд может привести рубль к отметкам в районе 75,5 рублей за доллар. Но все-таки эта тенденция будет очень плавной, потому что на интервале сентября ожидания всего лишь в районе 76 с небольшим по доллару и на конец года в районе 78.
7: Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
10: Рубль может остаться на текущих значениях, наверное, только в условиях очень жесткой кредитной политики, то есть это ситуация, при которой ставка практически не снизится относительно текущего уровня, с одной стороны, при условии, что, опять-таки, отгрузка нефти из стран Персидского залива, она будет идти сильно хуже ожиданий. При других сценариях мы, скорее всего, будем видеть некоторое мягкое снижение рубля за счет необходимости наполнять бюджет, с одной стороны, за счет того, что в конце года объем импорта будет расти, и все это на фоне того, что на рынках в общем-то, ожидания по нефти, они не очень позитивные. Скорее всего, нефть будет находиться вокруг текущих уровней до конца года. А это уже тоже фактор в пользу снижения рубля.
2: К корзине основных валют индекс доллара также достиг нового максимума. Впервые с мая прошлого года он превысил 101,5 пункт. Как поясняет рейтер, инвесторы спасались от падения акций технологических компаний и ждали возможного повышения ставок ФРС. На рынках сохранялась нестабильность после распродажи в техсекторе, что ослабило мировые индексы и повысило спрос на доллар и облигации как надежные активы.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
12: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
14: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
16: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
0: История денег на Бизнес ФМ.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть.
0: Михаил Булгаков.
11: Недобрый.

0: Портфель заказов – более 33 миллиардов. КНДС производит танки «Леопард» и «Леклер», БМП «Пума» и «Боксера», бронеавтомобили «Грифон», разведывательные машины «Ягуар», а также артиллерию и боеприпасы.
1: Ценные бумаги.
0: Южнокорейская SK Hynix, второй по величине производитель чипов памяти в мире, планирует разместить американские депозитарные расписки на бирже NASDAQ 10 июля. Компания рассчитывает привлечь около 29,5 миллиардов долларов. Полученные средства будут направлены на строительство нового завода и закупку оборудования.
1: Отчеты и планы.
0: Альфа-банк запустил Альфа-селлер кредит для малого бизнеса. Новый продукт предназначен для предпринимателей, которые торгуют на онлайн-площадках. Это возобновляемая кредитная линия до 20 миллионов рублей без залога и поручительства. Лимит зависит от объема продаж. Деньги можно брать частями, а гасить по гибкому графику. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму. После полного или частичного погашения доступный лимит восстанавливается. При этом договор ежегодно автоматически продлевается, без предоставления новой заявки и документов. Ставка рассчитывается индивидуально. При подключении дополнительных сервисов банка ставка может быть снижена до 14,5%. Также доступна отсрочка погашения до 12 месяцев. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Российский рынок акций приостановил свое снижение. Индекс Мосбиржи пытается вернуться к отметке 2300. Причин для стабильного роста отечественного рынка акций нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
3: Если говорить о влияющих факторах, то, наверное, пока можно ожидать от российского рынка лишь коррекционного отскока. То есть вот мы вчера некоторый рост продемонстрировали, плюс к этому. И в ближайшие сессии нельзя исключать отскока российского рынка, который может быть связан, в частности, с закрытием коротких позиций по российским акциям, что может позволить рынку несколько восстановиться. Но пока в среднесрочной перспективе рынок выглядит достаточно слабо, и есть риски продолжения негативной динамики с уходом в ближайшую цель район 2200-250 пунктов по индексу Мосбиржи. Вчера, по-моему, протестировали 2250 как раз, но вот мы больше, наверное, склонны смотреть на нижнюю грань данного диапазона. От этого диапазона, на наш взгляд, как раз здесь возможно какое-то коррекционное восстановление. С нашей точки зрения, сейчас инвесторам лучше стоит занять выжидательную позицию, пока мы не увидим каких-то реальных признаков именно разворота тренда, не какой-то возможной коррекции по рынку, а именно разворота рынка, появления факторов, которые могли бы способствовать становлению восходящего тренда на российском рынке.
2: Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. В ближайшее время инвесторам стоит готовиться к повышенной волатильности. С одной стороны, дивидендные отсечки по ключевым бумагам могут утянуть индекс ММВБ ниже 2000 пунктов, а с другой — снижение нефтяных цен, говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Если говорить об индексе МВБ, приближаются отсечки по знаковым тяжелым бумагам, таким как Сбер, МТС. Если эти дивиденды сейчас вычесть из динамики индекса, то получается, что мы уже достаточно близко к значениям около 2000 пунктов. Поэтому я думаю, что вполне 2000-2100 индекс МВБ может спуститься. Когда это произойдет, сказать сложно, волатильность будет только нарастать.
5: Цены на нефть продолжают снижаться. До каких значений может здесь провалиться нефть?
4: Интересный вопрос, потому что в последние месяцы мы видим, что появилось достаточно много новых мощностей, которые стали поставлять сырье на рынок, нефть, нефтепродукты. Понимаем, что если все-таки спрос окончательно не был разрушен, вот вследствие этого скачка цен на нефть, то цены могут стабилизироваться в диапазоне 70-80. Если все-таки высокие ставки, неопределенности, мы увидим какие-то рецессионные процессы в мировой экономике, то да, наверное, цены снова могут уйти на 50-60 долларов за баррель в ближайшие полгода.
2: Гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Сейчас баррель Brent уже стоит менее 75 долларов. Впервые с начала ближневосточного конфликта в конце февраля. Банкирский Петербург. В северной столице сотрудницы банка вынесли из хранилища почти 9 тысяч золотых монет с Георгием Победоносцем. преступной группе засветились руководительница офиса Андреева и менеджер Порываева, а также несколько пока неопознанных соучастников. Добычей стали монеты разного номинала от полусотни до 200 рублей. Но настоящая цена оказалась баснословной, больше 2 миллиардов рублей. Вес похищенного мог превысить 160 килограммов. Андрееву и Порываеву отправили под домашний арест, причем первая уже решила пойти на сделку со следствием.

0: и начала давать показания. Куда как удалось провернуть такую аферу и как женщины могли бы сбыть золотые монеты, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
1: Можно перепламить, отдавить в лом. Сами сделки с инвестиционными, это сейчас под жестким контролем, все же на учете стоят вот в этой системе ГИС, ДМДК, государственная база сделок с драгоценными металлами. Вы не придете в банк, в дилерскую компанию, ни на 2 миллиарда не сдадите. И все это, наверное, можно продавать через онлайн аукционы, они менее подконтрольны. Ну, вот эти все наши маркетплейсы, да, там разрешено продавать золото. Но насколько там можно скинуть большой крупный объем, какой-то черный рынок, возможно. Ну, сомневаюсь, какие-то банковские сотрудницы имели доступ к черному рынку. Хотя, может быть, когда если планировали кражу, то ну как бы подготовились, нашли контакт. Я за свою практику встречал один раз. 12 лет работаю на этом рынке. Рабочие, которые ремонтировали в Сити, вот в этих небоскребах, квартиру какого-то очень богатого банкира, подломили ему сейф. И тоже постепенно, я не думаю, что вот у этих женщин это сразу случилось, постепенно выносится. И постепенно вынесли золотые тоже монеты Георгия Победоносца. То есть это периодически случается, но не часто. В системе безопасности, безусловно, отсутствие должного контроля, проверок. Ну, если сотрудники работают в депозитарии и имеют все ключи доступа, мастер-ключи, да, к ячейкам. В общем, трудно ожидать, если нет системы безопасности нормальной, то рано или поздно это случается. Банк должен сделать, помимо выводов, улучшения системы контроля, да, за всем, за этим, страховать это нужно. Это же большая проблема депозитарных ячеек. В принципе, у нас были случаи, не краш, например, залило кипятком на выходные. Золото, мягкий металл, чистый, может легко поплыть, потерять свои товарные свойства, да, в слитке, в монете. И там, я знаю, просто люди не могли даже доступа получить к своей ячейке без того, чтобы подписать согласие, что нет претензий. И были случаи еще, когда в депозитарии просто пропадали деньги без захождения фигурантов, да, то есть есть заявление о краже, все, подозреваемых нет, не нашли. Кто должен компенсировать? Это большая проблема, на самом деле, системы в целом, что я, как человек, который размещаю в ячейке деньги, золото или что угодно, я должен быть защищен, а сейчас этого нету, суды не встают на сторону потерпевших. Банки приходят в суд и говорят, ну откуда мы знаем, что вообще что-то закладывали? Здесь нужна какая-то система страхования, ответственности, наверное, да, чтобы ты приходишь в депозитарий, первым делом, что спрашиваешь, не цену на ячейку, а есть ли у банка страховка, если что произойдет, кто платить будет?
0: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Украденные золотые монеты сейчас ищут.
2: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
9: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
10: История денег на Business FM.
11: Их разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле саманские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты.
10: Валюты на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
12: Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Но легкомысленны обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.
10: Наизусть на Business FM.
13: Полезное решение с Михаилом Задорожным. Wildberries для бизнеса.
7: Любая коммерческая организация регулярно делает закупки для собственных нужд. Констовары, бумага для принтеров, расходные материалы, мебель, компьютеры и периферии, материалы и компоненты, если есть производство. Список можно продолжать и до бесконечности. Сам процесс достаточно сложный и трудозатратный. В крупных компаниях этим занимаются целые подразделения. Но процесс закупок можно значительно упростить и ускорить благодаря B2B-платформе Wildberries. Она позволяет компаниям и предпринимателям находить лучшие предложения так же просто, как обычный покупатель выбирает товары на маркетплейсе. Не требуется рассылать запросы поставщикам, сравнивать варианты, договариваться о доставке, согласовывать варианты оплаты. После регистрации на платформе можно оформить заказ онлайн всего за несколько минут, оплатить и потом забрать товар в ближайшем пункте выдачи. Если, конечно, речь не идет об оптовых партиях, а они тоже доступны для заказа. Преимущество Wildberries для бизнеса оценила компания «Автофея», которая занимается реализацией запчастей для легкого коммерческого автотранспорта, рассказывает коммерческий директор «Автофеи» Юрий.
13: Как-то срочно понадобился упаковочный материал. Кто-то из наших сотрудников зашел на Wildberries, смотрит, есть, ценник нормальный, привезут там завтра. Мы заказали и поняли, что это удобно. Ну, мы так и начали покупать канцелярию, какую-то мебель, технику, телефоны стационарные, телевизоры в офис. Какая нужда была, сразу заходим, смотрим. Нам понравился такой формат. Качество нормальное, доставка быстрая, и это всех устраивает. И бухгалтерию устраивает, что есть отчетные документы, и человека, кто занимается хозяйственными нуждами, тоже устраивает. Мы вот ему сказали, что вот здесь вот на Wildberries все покупай. Он понял, ему не нужно распыляться, там что-то где-то искать. Вся закупочная деятельность для нужд предприятия мы полностью стараемся закрыть Wildberries. Это удобно.
7: «Автофея» продает на Wildberries автозапчасти обычным покупателям уже 3 года. После успешного опыта работы с Wildberries для бизнеса компания начала B2B-продажи на платформе и видит в этом хорошие перспективы.
2: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия не намерена останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения». Кроме того, по его словам, Россия никому не намерена верить на слово в переговорном процессе. Министр также сообщил, что Москва предлагала Киеву значительное повышение уровня руководства делегаций на переговорах и создать 3 рабочие группы, но украинцы на это никак не отреагировали. Центризбирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиардов. Кроме того, из резервного фонда правительства России выделено 4,1 миллиарда на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Руководящий орган Международного уголовного суда рекомендовал уволить прокурора Карима Хана. Причиной стали неподобающие отношения сексуального характера с сотрудницей, находившейся в его подчинении, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. Окончательное решение должны принять 125 стран, участниц Римского статута, на специальной сессии Ассамблеи государств-членов МУС, которая состоится сегодня в Нью-Йорке. Для отстранения прокурора необходимо согласие как минимум 63 участников. Мира Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в немецком Бад Хумбурге. Первая ракетка России проиграла соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA. Для нее этот матч был первым после победы на Ролан-Гаррос в Париже 6 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, а вот как заправлять экскаватор? Грузить его на трал и везти на АЗС крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса. Подробности буквально через минуту. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка. Убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, например, крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, могли бы покупать топливо напрямую. Как оценивают такое предложение участники рынка? Новые учебники по обществознанию, те самые под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов, а в 11 классах учебники появятся через год. Как учебники оценили чиновники и педагоги? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно. А вот как заправлять экскаватор? Грузить его на трал и везти на АЗС крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса.
15: «Бизнес говорит».
0: В нашу редакцию обратился предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий, которому необходимо заправлять габаритную технику. Ему тоже отказывают в заправке канистр. Придется, видимо, заправлять автомобиль, а потом сливать топливо. Решением могло бы быть разрешение от властей заправиться по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару, говорит Дмитрий.
16: Мы занимаемся благоустройством, небольшая организация, у нас есть техника, погрузчик, два экскаватора. И вот вчера в Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу топлива. Вообще полный запрет на продажу в канистры. Например, погрузчик, у меня он на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать. Сейчас вот неделя, две, три. Сегодня у меня на объекте экскаватор стоит. Там сейчас ему хватит до обеда с солярки. А что делать после обеда, пока не знаю. Сейчас будем что-то думать.
17: А как еще варианты? А бензовоз это очень дорого, да? Невыгодно получается.
16: Завоз дорого, да. Для маленькой организации это дорого. Для большой, наверное, было бы приемлемо. Большие так и делают, а нам невыгодно.
17: Ну и как вы сейчас выходите из положения? Заливаете в машину, потом из нее выливаете?
16: Ну, я думаю, что да, наверное, так и будем сейчас делать. Сейчас, наверное, заправимся и потом с бака будем сливать, переливать в экскаватор.
0: Дмитрий, предприниматель из Санкт-Петербурга. Каких-либо отдельных решений на уровне правительства по таким частным случаям ожидать не стоит. В каждом конкретном случае бизнесу надо с поставщиками топлива договариваться. Отдельно, считает зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
18: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, особенно сельскохозяйственного, первой задачей не писать письма в дорогую редакцию, при всем моем уважении к вам, да, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация, если у них вдруг возникают какие-то проблемы. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопроса на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками и с теми же, если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
19: То есть, по вашему мнению, немножечко надуманная, да, проблема? То есть она преувеличена?
18: Ну, у нас, к сожалению, все сразу любят при любом случае писать письмо президенту, просто все не понимают, что по логике вещей письмо к президенту пойдет ровно туда, куда пойдет, и так или иначе дойдет до местного регионального Минэнерго, да, там, или Минсельхоза, в зависимости от того, кому это письмо направят, и все равно будут решать на местном уровне. Поэтому в данном случае нужно не... Я говорю, можно, конечно, все эмоции свои выкладывать в соцсетях, да, но по большому счету нужно все-таки поработать. А поработать — это в первую очередь связаться с непосредственным органом власти, который курирует на местах, а это местный Минэнерго или Минсельхоз, задать им вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт и для любого сельхозпроизводителя малого, для малого бизнеса, для кого угодно.
0: зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Мы передали обращение предпринимателей в Минэнерго с вопросом, готовы ли они их рассмотреть. Определенная реакция на запросы бизнеса может последовать, считает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
15: Понятно, с чем связано решение о запрете залива топлива на заправках в канистры и в другие емкости. Пытаются бороться с тем, чтобы не запасали топливо впрок, соответственно, чтобы не создавали дополнительную нагрузку на заправочные станции, ну и, соответственно, попытка равномерно распределить потребление. Но на самом деле, я думаю, что это мера, которая приведет к тому, что с водой можно выплеснуть и ребенка. Логичнее тогда уже вводить все-таки ограничения на объем отпуска топлива. Многие регионы, кстати, это уже делают. В период ажиотажного спроса 30-40 литров по бензину, по дизелю обычно больше, до 60 литров. Это понятно. Но вот с точки зрения запрета заливки в емкости, тут, конечно, сюжетов выплывает очень много. Например, та же банальная история с дизель-генераторами. Куда людям заправлять бензин? Вот часто дают советы, типа, что же вы волнуетесь, заправляйте бензин в машины, а потом отливайте их в дизель-генераторы. Но, слушайте, это какие-то очень советские практики. Очень странно, что мы такими будем вещами пользоваться. Это мы говорим про достаточно бытовые вещи, но мы знаем, что есть проблемы и у бизнеса, которые используют эти самые генераторы. Конечно, в этом-то и задача тех же штабов. А штаб же не только у Новока функционирует. Штабы функционируют и в регионах. Собственно, услышать эти сигналы и изменить регуляторную практику.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. А в последние дни об ограничениях на топливо заявили власти еще ряда регионов. Ограничения вводятся на АЗС Курской области с 24 июня. Из-за роста спроса на топливо, сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник. Ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит. С 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баке автомобилей, отметил он. А в среду утром об ограничениях заявило правительство Курганской области. В населенных пунктах устанавливается лимит не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизтоплива. Заправка в канистры запрещена. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ. Как пишет «Коммерсант», глава Роснефти предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители будут крупные агрохолдинги. Владельцы техники или мелкие сети АЗС могли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. А президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить о выводах, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще будут ли такие мелкие лоты, потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезона в посевной или уборочной компании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательно объема продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум, в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас, в кризисный момент, могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, ну, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там, региональных властей и правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбеку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным, и либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
1: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
0: Министр юстиции Константин Чуйченко похожую мысль на том же форуме озвучил бизнесмен, основатель группы компаний «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Во второй статье речь идет о верховенстве прав и свобод человека.
21: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
22: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
23: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
21: «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстан Рустам Миниханов посетил Казанский пороховой завод. Предприятие в этом году отмечает свое 238-летие со дня основания. Миниханов возложил цветы к мемориалу памяти работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне. Пороховой завод в годы войны оставался основным предприятием, бесперебойно производившим и поставлявшим на передовую порох. На базе завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки БМ-13 «Катюша». За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов для полевой и морской артиллерии, самолетного вооружения, винтовочных патронов, в том числе 1 миллион зарядов для «Катюш». На ремонт ливневой канализации в Казани в этом году выделят 890 миллионов рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Сейчас ремонт продолжается в авиастроительном районе на улице Петра Витера. В Советском районе работы ведутся на улице Галеева. Здесь планируется строительство канализационно-насосной станции, напорных трубопроводов и тампонаж коллектора. Напомним, накануне сильный дождь в Казани привел к подтоплению нескольких улиц. Для устранения последствий ливня были задействованы аварийные бригады и спецтехника. На ремонт дорог в Татарстане дополнительно выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. Финансирование охватит сотни объектов по всей республике, включая строительство и капремонт дорог. В числе ключевых проектов – строительство путепровода через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской. Протяженность участка составит 1,5 километра, а ширина будет варьироваться от 2 до 4 полос. На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. В частности, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино. Вопрос увеличения стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил глава Минтранса Татарстана Фарид Ханифов. На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей. Такие расценки зафиксировались с введения платного проезда по новой дороге. Ранее сообщалось, что оплата проезда по Вознесенскому тракту будет доступна через мессенджер «Макс». Пациенты медучреждений Татарстана смогут получать результаты анализов в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. После завершения лабораторного исследования и подтверждения данных врачом, файл с выпиской направляют пациенту в «Макс». За бумажным вариантом в клинику приходить больше не нужно. На первом этапе к проекту подключили несколько крупных больниц Казани. Позже сервис распространят на все центральные районные больницы региона. Тестовый режим работы продлится до 1 сентября. В Казани возобновили реставрацию арки «Красные ворота» – памятника республиканского значения и символа Кировского района. Как сообщили в мэрии, работы приостанавливали из-за выявленных скрытых дефектов, но сейчас технические вопросы урегулированы. Строители завершают окраску, благоустраивают территорию и уже укрепили конструкцию. Отремонтировали свод, устранили трещины, провели инъектирование и заполнили пустоты под фундаментом. Открыть объект для горожан планируют до конца года. «Красные ворота» – мемориальное сооружение, входящее в ансамбль парка имени Петрова на улице Халтурина. Арка построена в 1888 году по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова вместо старого деревянного обветшавшего центрального входа в городок при заводе. Казань вошла в топ-4 самых популярных направлений для спонтанных поездок. Об этом пишет Татаринформ со ссылкой на сервис Твил. Столица Татарстана уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи, опередив Краснодар, Анапу и Нижний Новгород. Средняя стоимость проживания в Казани на две ночи составляет 5285 рублей, при этом в Москве дешевле. Средняя стоимость проживания в столице – 4566 рублей за две ночи. В Татарстане сегодня, 24 июня, переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. В целом по республике на этой неделе сохранится теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. По данным синоптиков, температурный фон превышает климатическую норму на 2-3 градуса. При этом в отдельных районах возможны локальные усиления ветра, грозы, град и ночные туманы. Регион будет находиться под влиянием ложбины северно-западного циклона, однако существенного изменения погодных условий не ожидается. Воздушные массы останутся теплыми и нестабильными. В Казани сегодня без дождей и плюс 21. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Реутов, 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
5: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
8: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
9: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227 10 42.
21: Бизнес FM Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию eSIM, то есть электронных сим-карт, за рубежом.
10: M2M сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум со сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
10: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
12: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
10: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовались через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
10: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
21: Слово и деньги.
24: Для слушателей старше 12 лет.
21: В жизни есть 3 истинных друга. Старая жена, старая собака и наличные деньги. Бенджамин Франклин. Американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, философ, естествоиспытатель. Один из отцов-основателей США. Создатель Пенсильванского университета. Слово и деньги. На Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Совместные учения ОДКБ пройдут осенью в России, Беларуси и Казахстане. На них планируется отработать применение новейших видов вооружений, сообщил представитель Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев. Мероприятие запланировано на сентябрь-октябрь. Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца домашний арест члену Совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, заместителю председателя ВБРФ Артему Довлатову. В начале мая суд избрал ему такую меру пресечения в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным газеты «Ведомости», дело касается санации банков в 2016 году. Накануне суд арестовал бывшего гендиректора Аэрофлота Михаила Полубояринова по аналогичной статье. Его дело также может быть связано с работой в ЭБИ в 2009-2019 годах. В России за последние 3 года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на 1 триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Количество проектов на активных стадиях за 3 года упало почти на 42%. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит. 3/4 рынка приходится на московский регион, где разрешение на подключение к сетям новым инвесторам получить почти невозможно. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного ИИ. Во Франции выявили первый случай заражения Эболой. Заболевание обнаружено у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго. 20 июня первый случай подозрения на Эболу был зафиксирован в Израиле. Мужчина, вернувшийся из Конго, обратился за медицинской помощью с лихорадкой и головной болью. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи, а после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. Как такие инновации могут повлиять на рынок жилья? Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Насколько острая ситуация и затрагивает ли она остальных перевозчиков? Рубль слабеет медленно, но верно. Внебиржевой курс доллара впервые за 2 месяца превысил 75 рублей. Одни ждут планового подорожания до 78 рублей, другие – уверенного движения за 80. Какой дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. Что эти изменения будут означать для семей, которые рассчитывают на льготную ипотеку, и для рынка жилья в целом, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Для заемщиков, конечно же, увеличивается ежемесячная нагрузка. Особенно для семей молодых, у кого один ребенок, ставка, вероятнее всего, будет 12%, то сильно скажется на ежемесячном платеже и вообще в целом на возможности одобрения ипотеки. Плюс ко всему, правительство сейчас рассматривает изменения, когда необходима будет обязательная прописка в течение 9 месяцев в объекте, который приобретаем. И если вдруг этой прописки нету, то ставка повышается повышается, да, рыночный плюс 3-3,5% штрафные за нарушение условий по льготной программе. По итогу семейная ипотека становится точечной, адресной и, к сожалению, не для всех доступной, потому что более-менее приемлемые условия будут у семей, у которых 3-4 ребенка, либо большой первоначальный взнос, который начинается от 50%. Но таких семей у нас не так уж и много. Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей. Но если мы говорим про категорию семей, у которых один ребенок и 12%, то там ежемесячный платеж будет достигать 150 тысяч рублей.
4: Что будет теперь со спросом на жилье?
3: На рынок недвижимости изменения однозначно сильно повлияют, особенно на первичный рынок. У застройщиков станет меньше продаж. Скидки будут 20-25%, не больше. И объем новых проектов на рынок застройщики сократят.
2: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. По данным Frank RG, средний срок ипотеки в России сегодня превышает 26 лет. После изменения условий право на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 миллионов семей с одним ребенком. При этом при нынешнем уровне ключевой ставки государство берет на себя около 2-3% по льготной ипотеке, а расходы на ипотечные госпрограммы в прошлом году достигли рекордных 2 триллионов рублей. Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина. Иначе полет потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвал форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько ситуация критична, мнение основателя сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрея Патракова.
5: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний, особенно для региональных, как вот «Азимут» авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ну, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется, здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации прежде всего недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со строчкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой ниши авиакеросина.
2: Основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Петраков. В «Азимуте» отмечают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
6: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть, да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный Цены индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные Азимута. Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да. Сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходило С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков. А другие авиакомпании пока не комментировали ситуацию. Рубль слабеет медленно, но верно. Внебиржевой курс доллара впервые за два месяца превысил 75 рублей. Одни ждут плавного подражания до 78, другие уверенного движения за 80. Третьи связывают стабильность только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и проблемами с нефтью из Персидского залива. Каков ваш прогноз по рублю? Мы спросили экспертов.
0: Бизнес FM. Мнение.
7: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
8: Я бы ждал диапазон 75-80. В принципе, мы в ближайшие пару месяцев действительно в него войдем. Все будет зависеть, конечно, от риторики Центрального банка. Но вот ждем финансовый конгресс на следующей неделе. Но в целом цены на российскую нефть уже опустились ниже цены отсечения. И, в принципе, Минфин, наверное, прекратит в ближайшее время покупать валюту или с учетом противоположных операций Центрального банка. Просто их уравновесит. Это будет действительно, наверное, меньше давить на рубль, но постепенно, во второй половине года, наверное, будем видеть все-таки небольшой рост импорта, снижение экспорта, и за счет ухудшения торгового баланса это плавное ослабление рубля станет более устойчивым. К концу третьего квартала увидим рубль уже все-таки слабее 80, но на конец года, наверное, ожидать, что рубль будет выше диапазона 83-85 пока преждевременно, потому что экономический рост пока остается достаточно слабым, инвестиционный спрос его ограничивает, и в этой ситуации какого-то резкого движения мы не увидим, но, по крайней мере, пока мы действительно видим, что рубль сильно переукреплен относительно фундаментальных факторов, постепенно это будет выправляться.
7: Независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
9: Не стоит переоценивать фактор дешевеющей нефти. Котировки Urals спустились в районе 65 долларов за баррель, при Brent около 76. Но в последние годы ожидания по будущим доходам от нефти в меньшей степени влияли на курс рубля. Главным фактором остаются текущая политика Центробанка. Минфин по поручению Центробанка совершает операции на внутреннем рынке. По сравнению с предыдущим месяцем объем этих операций увеличился в два раза. Составляет уже почти 10 миллиардов рублей в день в эквиваленте иностранной валюты. Можно прогнозировать, что со второго полугодия этот объем дополнительно увеличится за счет ухода авансирования предыдущих периодов. Давление на рубль может увеличиться с 6 июля, и даже пик налогового периода не влияет на то, что рубль проявляет свою силу. Текущий тренд может привести рубль к отметкам в районе 75,5 рублей за доллар. Но все-таки эта тенденция будет очень плавной, потому что на интервале сентября ожидания всего лишь в районе 76 с небольшим по доллару и на конец года в районе 78.
7: Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
10: Рубль может остаться на текущих значениях, наверное, только в условиях очень жесткой кредитной политики. То есть это ситуация, при которой ставка практически не снизится относительно текущего уровня, с одной стороны, при условии, что, опять-таки, отгрузка нефти из стран Персидского залива, она будет идти сильно хуже ожиданий. При других сценариях мы, скорее всего, будем видеть некоторое мягкое снижение рубля за счет необходимости наполнять бюджет, с одной стороны, за счет того, что в конце года объем импорта будет расти, и все это на фоне того, что на рынках, в общем-то, ожидания по нефти, они не очень позитивные. Скорее всего, нефть будет находиться вокруг текущих уровней до конца года. А это уже тоже фактор в пользу снижения рубля.
2: К корзине основных валют индекс доллара тоже достиг нового максимума. Впервые с мая прошлого года он превысил 101,5 пункт. А как поясняет трейдер, инвесторы спасались от падения акций технологических компаний и ждали возможного повышения ставок ФРС. На рынках сохранялась нестабильность после распродажи в техсекторе, что ослабило мировые индексы и повысило спрос на доллар и облигации как надежные активы. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России. Это заявил заместитель главы Минюста Вадим Балайн на Петербургском международном юридическом форуме. Он сообщил, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, в связи с чем на протяжении 2 лет следит за внесением изменений в семейный кодекс. И вот что Минюст наблюдает.
0: Без комментариев.
11: В последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью.
0: Без комментариев. Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
0: Деньги. Готовясь к войне с Россией, Наполеон планировал и экономические диверсии. Для этого он вызвал гравера главного военного управления месье Лаля. За месяц он изготовил более 700 клише для производства фальшивых рублевых ассигнаций. Качеством они даже превосходили русские оригиналы. И все же отличить их было нетрудно. В слове «государственный» француз по ошибке вместо буквы «Д» использовал букву «Л». История денег на Business FM.
12: Успеть за минуту.
13: Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.

0: Лукашенко был депутатом от «Единой России», а в мае 2025 года сложил полномочия. Владелец складских комплексов в ряде российских городов АО «Элма» перешел под контроль государства, следует из базы данных «Спарк». В середине июня акционерное общество перешло в управление единственного акционера АО «КП «Капитал», которое, в свою очередь, перешло в управление подконтрольному Росимуществу ООО «Нефтехимремстрой». По мнению экспертов, рыночная стоимость активов «Элмы» достигает 90 миллиардов рублей. Компания была национализирована по иску Генпрокуратуры.
1: Отчеты и планы.
0: «Вкусвилл» закроет свои магазины в Казахстане с 9 августа. Компания объясняет это пересмотром стратегии, но полностью уходить из страны не планирует. Продукцию можно будет купить через маркетплейсы и у других ритейлеров. С 2022 года «Вкусвилл» активно начал развиваться в странах СНГ. В том же году он также запустил продажи своих товаров в торговых сетях Белоруссии, Армении и Киргизии. Однако Казахстан был единственной страной, где работали магазины под вывеской сети. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Российский рынок акций приостановил свое снижение. Индекс Мосбиржи пытается вернуться к отметке 2300. Причин для стабильного роста отечественного рынка акций нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
3: Если говорить о влияющих факторах, то, наверное, пока можно ожидать от российского рынка лишь коррекционного отскока. То есть вот мы вчера некоторый рост продемонстрировали, плюс к этому. И в ближайшие сессии нельзя исключать отскока российского рынка, который может быть связан, в частности, с закрытием коротких позиций по российским акциям, что может позволить рынку несколько восстановиться. Но пока в среднесрочной перспективе рынок выглядит достаточно слабо, и есть риски продолжения негативной динамики с уходом в ближайшую цель, район 2200. 250 пунктов по индексу Мосбиржи. Вчера, по-моему, протестировали 2250 как раз, но вот мы больше, наверное, склонны смотреть на нижнюю грань данного диапазона. От этого диапазона, на наш взгляд, как раз здесь возможно какое-то коррекционное восстановление. С нашей точки зрения, сейчас инвесторам лучше стоит занять выжидательную позицию, пока мы не увидим каких-то реальных признаков именно разворота тренда, не какой-то возможной коррекции по рынку, а именно разворота рынка, появления факторов, которые могли бы способствовать становлению восходящего тренда на российском рынке.
2: Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. В ближайшее время инвесторам стоит готовиться к повышенной волатильности. С одной стороны, дивидендные отсечки по ключевым бумагам могут утянуть индекс ММВБ ниже 2000 пунктов. С другой, снижение нефтяных цен, говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Если говорить об индексе МВБ, приближаются отсечки по знаковым тяжелым бумагам, таким как Сбер, МТС. Если эти дивиденды сейчас вычесть из динамики индекса, то получается, что мы уже достаточно близко к значениям около 2000 пунктов. Поэтому я думаю, что вполне 2000-2100 индекс МВБ может спуститься. Когда это произойдет, сказать сложно, волатильность будет только нарастать.
5: Цены на нефть продолжают снижаться. До каких значений может здесь провалиться нефть?
4: Интересный вопрос, потому что в последние месяцы мы видим, что появилось достаточно много новых мощностей, которые стали поставлять сырье на рынок, нефть, нефтепродукты. Понимаем, что если все-таки спрос окончательно не был разрушен, вот вследствие этого скачка цен на нефть, то цены могут стабилизироваться в диапазоне 70-80. Если все-таки высокие ставки, неопределенности, мы увидим какие-то рецессионные процессы в мировой экономике, то да, наверное, цены снова могут уйти на $50-60 за баррель в ближайшие полгода.
2: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд». Сейчас баррель Brent уже стоит менее $75. Банкирский Петербург. В северной столице сотрудницы банка вынесли из хранилища почти 9000 золотых монет с Георгием Победоносцем. В преступной группе засветились руководительница офиса Андреева и менеджер Порываева, а также несколько пока неопознанных соучастников. Добычей стали монеты разного номинала от полусотни до 200 рублей, но настоящая цена оказалась баснословной – больше 2 миллиардов рублей. Вес похищенного мог превысить 160 килограммов. Андрееву и Порываеву отправили под домашний арест, причем первая уже решила пойти на сделку со следствием и начала давать показания. Как удалось провернуть такую аферу – и как женщины могли бы сбыть золотые монеты, говорит вице-президент инвестиционной компании

0: Золотая плата, Алексей Визовский.
1: Можно перепламить, отдавить в лом. Сами сделки с инвестиционными, мы сейчас под жестким контролем, все же на учете стоят вот в этой системе ГИС, ДМДК, государственная база сделок с драгоценными металлами. Вы не придете в банк, в дилерскую компанию, ни на 2 миллиарда не сдадите. И все это, наверное, можно продавать через онлайн аукционы, они менее подконтрольны. Ну, вот эти все наши маркетплейсы, да, там разрешено продавать золото. Но насколько там можно скинуть большой крупный объем, какой-то черный рынок, возможно. Ну, сомневаюсь, какие-то банковские сотрудницы имели доступ к черному рынку. Хотя, может быть, когда если планировали кражу, то ну как бы подготовились, нашли контакт. Я за свою практику встречал один раз. 12 лет работаю на этом рынке. Рабочие, которые ремонтировали в Сити, вот в этих небоскребах, квартиру какого-то очень богатого банкира, подломили ему сейф. И тоже постепенно, я не думаю, что вот у этих женщин это сразу случилось, постепенно выносится. И постепенно вынесли золотые тоже монеты Георгия Победоносца. То есть это периодически случается, но не часто. Сбой в системе безопасности, безусловно, отсутствие должного контроля, проверок. Ну, если сотрудники работают в депозитарии и имеют все ключи доступа, мастер-ключи, да, к ячейкам. В общем, трудно ожидать, если нет системы безопасности нормальной, то рано или поздно это случается. Банк должен сделать, помимо выводов, улучшения системы контроля, да, за всем, за этим, страховать это нужно. Это же большая проблема депозитарных ячеек. В принципе, у нас были случаи, не краш, например, залило кипятком на выходные. Золото, мягкий металл, чистое, может легко поплыть, потерять свои товарные свойства, да, в слитке, в монете. И там, я знаю, просто люди не могли даже доступа получить к своей ячейке без того, чтобы подписать согласие, что нет претензий. И были случаи еще, когда в депозитарии просто пропадали деньги без захождения фигурантов, да, то есть заявление о краже, все, подозреваемых нет, не нашли. Кто должен компенсировать? Это большая проблема, на самом деле, системы в целом, что я, как человек, который размещаю в ячейке деньги, золото или что угодно, я должен быть защищен, а сейчас этого нету, суды не встают на сторону терпевших. Банки приходят в суд и говорят, ну откуда мы знаем, что вообще что-то там закладывали? Здесь нужна какая-то система страхования ответственности, наверное, да, чтобы ты приходишь в депозитарий, первым делом, что спрашиваешь, не цену на ячейку, а есть ли у банка страховка, если что произойдет, кто платить будет?
0: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Украденные золотые монеты сейчас ищут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 21 июля, театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Яна Тумина протягивает тонкую нить к постановке 1935 года, где главную роль играл Соломон Михоэлс. Завораживающая сценография, свет и музыка – тоже полноценные герои спектакля. В главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
3: Валюты. Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется «Добра». Введенная в обращение в 1977 году, она заменила «Эскуда». Название на португальском языке означает «дублон». В 2018-м «Добра» была деноминирована в соотношении 1000 к 1 и теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
4: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны».
5: Журналист Алена Копылова.
4: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки. снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава МИДа России Сергей Лавров опасается, что предложения европейских стран о размещении военных на территории Украины после завершения конфликта приведут к появлению новой Берлинской стены. Об этом он сказал на форуме «Примаковские чтения». По словам министра иностранных дел, Москву не устраивает сценарий, при котором европейские государства направят на подконтрольную Киеву территорию так называемые стабилизационные силы в качестве гарантии безопасности. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, поставка топлива в которые зависит от природных и сезонных факторов. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке. Ключевой темой стали вопросы организации поставок топлива в рамках «Северного завоза». Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроекта о новом инструменте накопления средств на покупку жилья – договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Пополнять такие вклады можно будет без ограничений, причем средства на такой депозит смогут вносить и третьи лица. Также по нему будет повышенная ставка до 10 миллионов рублей. Власти Ирана будут готовы обсуждать доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам только после полного снятия санкций и выполнения США своих обязательств по меморандуму. Об этом заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибади. Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании в середине июня. Позднее президент Дональд Трамп пригрозил отменить дальнейшие встречи американских должностных лиц с коллегами из Ирана, если между сторонами не будет согласия насчет возвращения в Исламскую Республику инспекторов МАГАТЭ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Предприниматели со строительной и сельхозтехникой не могут ее заправить. АЗС отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, а вот как заправлять, например, экскаватор? С такими историями к нам обращаются представители бизнеса. Подробности буквально через минуту. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка. Убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, например, крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую. Как оценивают такое предложение участники рынка? Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданные заявления министра юстиции на Петербургском международном юридическом форуме. Эти и другие темы в эфире Business FM. Предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах из заправки еще можно. А вот как заправлять экскаватор? Грузить его на трал и везти на АЗС крайне невыгодно. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса.
7: Бизнес говорит.
0: В нашу редакцию обратился предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий, которому необходимо заправлять габаритную технику. Ему тоже отказывают в заправке канистр. Придется, видимо, заправлять автомобиль, а потом сливать топливо. Решением могло бы стать разрешение от властей заправляться по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару, говорит Дмитрий.
8: Мы занимаемся благоустройством, небольшая организация, у нас есть техника, погрузчик, два экскаватора, и вот вчера в Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу топлива, вообще полный запрет на продажу в канистры. Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак, а вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать, то есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать. Сейчас вот неделя, две, три. Сегодня у меня на объекте экскаватор стоит. Там сейчас ему хватит до обеда солярки. А что делать после обеда, пока не знаю. Сейчас будем что-то думать.
9: А как еще вариант? А бензовоз это очень дорого, да, невыгодно получается?
8: Завоз дорого, да. Для маленькой организации это дорого. Для большой, наверное, было бы приемлемо. Большие так и делают, а нам невыгодно.
9: Ну и как вы сейчас выходите из положения? Заливаете в машину, потом из нее выливаете?
8: Ну, я думаю, что да, наверное, так и будем сейчас делать. Сейчас, наверное, заправимся и потом с бака будем сливать, переливать в экскаватор.
0: Предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий. Каких-либо отдельных решений на уровне правительства по таким частным случаям ожидать не стоит. В каждом конкретном случае бизнесу надо с поставщиками топлива договариваться отдельно, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
10: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, особенно сельскохозяйственного, первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, при всем моем уважении к вам, да, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация, если у них вдруг возникают какие-то проблемы. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками и с теми же, если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе. Он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
11: То есть, по вашему мнению, немножечко надуманная, да, проблема? То есть она преувеличена?
10: Ну, да, у нас, к сожалению, все сразу любят при любом случае писать письмо президенту, просто все не понимают, что по логике вещей письмо к президенту пойдет ровно туда, куда пойдет, и так или иначе дойдет до местного регионального Минэнерго, да, там, или Минсельхоза, в зависимости от того, кому это письмо направят, и все равно будут решать на местном уровне. Поэтому в данном случае нужно не... Я говорю, можно, конечно, все эмоции свои выкладывать в соцсетях, да, но по большому счету нужно все-таки поработать. А поработать — это в первую очередь связаться с непосредственным органом власти, который курирует на местах, а это местный Минэнерго или Минсельхоз, задать им вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт и для любого сельхозпроизводителя малого, для малого бизнеса, для кого угодно.
0: Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Мы передали обращение предпринимателей в Минэнерго с вопросом, готовы ли они их рассмотреть. Определенная реакция на запросы бизнеса может последовать, считает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
12: Понятно, с чем связано решение о запрете залива топлива на заправках в канистры и в другие емкости. Пытаются бороться с тем, чтобы не запасали топливо впрок, соответственно, чтобы не создавали дополнительную нагрузку на заправочные станции, ну и, соответственно, попытка равномерно распределить потребление. Но на самом деле, я думаю, что это мера, которая приведет к тому, что с водой можно выплеснуть и ребенка. Логичнее тогда уже вводить все-таки ограничения на объем отпуска, ископаемого топлива. Многие регионы, кстати, это уже делают в период ажиотажного спроса. 30-40 литров по бензину, по дизелю обычно больше, до 60 литров. Это понятно. Но вот с точки зрения запрета заливки в емкости, тут, конечно, сюжетов выплывает очень много. Например, та же банальная история с дизель-генераторами. Куда людям заправлять бензин? Вот часто дают советы, типа, что же вы волнуетесь, заправляйте бензин в машины, а потом отливайте их в дизель-генераторы. Но, слушайте, это какие-то очень советские практики. Очень странно, что мы такими будем вещами пользоваться. Это мы говорим про достаточно бытовые вещи, но мы знаем, что есть проблемы и у бизнеса, который использует эти самые генераторы. Конечно, в этом-то и задача тех же штабов. А штаб же не только у Новока функционирует. Штабы функционируют и в регионах. Собственно, услышать эти сигналы и изменить регуляторную практику.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. А в последние дни об ограничениях на топливо заявили власти еще ряда регионов. Ограничения вводятся на АЗС Курской области с 24 июня. Из-за роста спроса на топливо, сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник, ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит. С 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баке автомобиля, отметил он. В среду утром об ограничениях заявило правительство Курганской области. В населенных пунктах устанавливается лимит не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ. Как пишет «Коммерсант», глава Роснефти предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители будут крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС могли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить о выводах, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще будут ли такие мелкие лоты, потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезонов посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательные объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там региональных властей и правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбеку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным, и либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
13: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
0: Министр юстиции Константин Чуйченко. Похожую мысль на том же форуме озвучил бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Во второй статье речь идет о верховенстве прав и свобод человека.
2: Реклама. Настоящее будущее 5G.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
16: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
17: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
3: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Партнер эфира ООО «КанАвто-20».
19: Тэнк 500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Тэнк КанАвто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-743-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Тэнк КанАвто до 30 июня 2026 года.
2: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рейс из Казани в Анталию отправился с задержкой более чем на 31 час. Еще один самолет того же направления вылетел почти на сутки позже расписания. Об этом пишет «Бизнес онлайн». Речь идет о рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был вылететь из Казани еще 23 июня в 5:40 утра. В итоге вылет состоялся только сегодня днем, 24 июня в 13:16. Почти на сутки задерживался еще один рейс в Анталию той же авиакомпании. Официальную причину задержек рейсов пока не называли. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что соблюдение прав пассажиров, задержанных рейсов и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролировалось. В аэропорту Казани для пассажиров организовали мобильные приемные, где сотрудники надзорного ведомства принимали обращения граждан. Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостиницах. По данным прокуратуры, после вмешательства надзорного ведомства, пассажиров разместили в 4 гостиницах Казани. 3-й терминал аэропорта Казани должен открыться ко дню Республики Татарстан. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарид Ханифов. Напомним, он будет обслуживать внутренние рейсы. По словам министра, на сегодняшний день проблем с финансированием строительства нет. Все идет по графику. После запуска нового терминала терминалы 1 и 1А после реконструкции переключат на международные рейсы. А 2-й терминал продолжит обслуживать официальные делегации. Глава Миндортранса Татарстана объяснил проблему с кондиционерами в автобусах. По словам Фарида Ханифова, Казань пока не достигла нормативного показателя в 85% по состоянию автобусного парка. Часть транспорта эксплуатируется более 10 лет. Установка кондиционеров в таких автобусах технически невозможна. Все новые машины, которые закупает город, оснащены кондиционерами и отвечают современным требованиям. Ежегодно, по словам Ханифова, приобретается до 160 единиц. В 2026 году Казань подала заявку на получение 150 новых автобусов. Вопрос сейчас рассматривается. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев перенес юбилей города на август. Поменялась и площадка праздника. Официальный день рождения Нижнекамска традиционно отмечается 22 сентября, однако в этом году масштабные гуляния в честь 60-летнего юбилея решено провести значительно раньше. Главной датой торжеств станет 15 августа. Такое решение было принято администрацией города заблаговременно, чтобы не зависеть от капризов осенней стихии и гарантировать жителям комфортное участие в запланированных мероприятиях. Нижнекамские власти готовят насыщенную юбилейную программу. Праздник развернется на 3 городских площадках. Кульминацией станет вечерний концерт у торгового центра «Манзара». Будет и салют. А 22 сентября горожан ждет концерт в Доме народного творчества. Татарстан получит 165 миллионов рублей на цифровизацию системы здравоохранения. Об этом сообщили в Минфине Республики. Финансирование пойдет на обеспечение бесперебойного взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных учреждений с ключевыми федеральными цифровыми платформами, включая ОМС и Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Новые трансферты позволят ускорить обмен данными между больницами, страховыми компаниями и федеральными сервисами. Это повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей республики. Врачом года в Татарстане стала детский анестезиолог-реаниматолог Анна Тимофеева. Она стала лауреатом премии «Врач года Окшишекляр-2026». Анна Тимофеева – выпускница медицинского факультета Чувашского госуниверситета. С 2014 года работает в ДРКБ. За 10 лет она стала ключевым специалистом в системе экстренной помощи детям Татарстана. С 3 по 5 июля на полуострове Локомотив в Казани пройдет 5-я выставка яхт и катеров. Об этом сообщил республиканский Минпромторг в своем канале в мессенджере «Макс». В эти дни свои разработки покажут предприятия Татарстана и производители из разных городов России. Гости смогут увидеть катера, лодки и сопутствующие товары, а также узнать о транспортировке, хранении и страховании. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
22: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость». По будням на Бизнес ФМ Казань.
23: Недвижимость на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет. На правах рекламы. Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
21: Онкология, выявленная на ранних стадиях, может излечиваться в 90, иногда в 100% случаев. О современной медицинской диагностике онкологических заболеваний поговорим с руководителем сообщества «Врачи России», членом Общественного совета Минздрава Татарстана, руководителем клиник «Медел» Ленаром Салахутдиновым. Ленар Ринатович, добрый день.
1: Здравствуйте.
21: Расскажите, какие современные технологии сегодня могут помочь выявить онкологию? Расскажите, что такое эласто-УЗИ? Ну вот я лично впервые слышу о таком.
1: На протяжении 20 лет мы постоянно мониторим различные диагностики и лечения, которые бы позволяли максимально быстро и эффективно выявлять заболевания, особенно как онкология. И на сегодняшний день пришли к двум, так скажем, самым ключевым методам диагностики, таким как вегеторезонансное тестирование, ВРТ-диагностика и УЗИ с эластографией. Это тоже новая технология, которая сейчас в мире повсеместно внедряется. И как раз эти технологии дают нам на ранней стадии выявлять различные новообразования, доброкачественные, злокачественные в том числе. Что очень важно, предупреждает заболевание, и на этой стадии мы можем легко лечить его. Например, уже в многопрофильной клинике Медел в Казани мы довольно эффективно смогли предупредить это заболевание и на ранней стадии остановить. Были случаи даже, когда уже снимали диагнозы у наших пациентов. И в целом эти диагностики не исключают классический подход, они очень хорошо дополняют, так как большинство классических подходов, они выявляют уже на более зрелых стадиях онкологические заболевания в том числе, да?
21: А вот если говорить по поводу профилактики, с какого возраста можно проходить подобного рода диагностику, чтобы вот на всякий случай, да, вот, например, кто-то, особенно сейчас в моде тренды на чекапы?
1: Да, в целом модное название зарубежное, чекап, оно красиво звучит, оно английское.
21: Проверка.
1: Да, проверка. Но это просто... То же самое обследование, только человек проходит его по списку четко, да, чек-ап, это значит поставить галочку перед пунктом каждой диагностики. Ну вот, и ее и раньше делали, и сейчас делают, просто название другое. В данном случае мы как раз любой чек-ап начинаем именно с вегеторезонансного тестирования. И эласто-УЗИ, если это необходимо, если мы видим, что есть отклонение по результатам вот этого широкого подхода в диагностике, мы стараемся дальше уже как компас пациента направлять. В чем плюс? Плюс нашего подхода в том, что мы более нацеленно диагностируем пациентов, а пациент в этом случае экономит время и деньги, не затрачивая на слишком широкий спектр диагностики, который ему не обязателен. Что важно, мы видим все нагрузки основные. На вегеторезонансном тестировании можно выявить легко нагрузку патогенную, вирусную нагрузку. Какие есть паразиты? Паразитов бывает более 200 видов в организме человека. Важно вовремя выявить их, так как они также потребляют жизненно важные микроэлементы, витамины, аминокислоты, и человек в дефицитах находится. В связи с этим иммунная система человека может сильно падать, ослабевать. В результате этого как раз любые заболевания, в том числе онкологические, могут активно развиваться.
21: Ленар Ринатович, а вот по поводу всяких компьютерных диагностик, да, среди населения существует некий скепсис. Многие думают, что достоверность там ничтожно мала, даже с точки зрения доказательной медицины не стоит доверять подобного рода исследованиям. Вы тоже проходили диагностику?
1: За 20 лет работы в медицине я навидался очень много разных технологий диагностики и лечения. Очень строго подхожу к выбору тех технологий, которые я применяю на себе прежде всего. И когда я применяю на себе, вижу реальную достоверность, реальную корреляцию с теми классическими подходами, которые я использую. После того, как я применил, получил эффективный результат, я рекомендую это своим близким родственникам. И только после этих всех этапов, когда мы проверили, мы внедряем уже в общие массы и нашим пациентам. За каждую технологию, которую мы используем, я могу отвечать лично.
21: Записаться каким образом? На сайте?
1: Конечно же, можно записаться на сайте medel.ru, можно записаться через соцсети, такие как ВКонтакте, клиники Медел. Можно позвонить по телефону 520-2020, код города 843. Диагностика длится, сокращенная программа длится порядка часа. Полная программа длится в течение 2 часов.
23: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
21: В студии Бизнес ФМ Казань был руководитель сообщества «Врачи России», член Общественного совета Минздрава Республики Татарстан, руководитель клиник Медел Ленар Салахутдинов.
23: Вопрос к эксперту.
2: Знай меру.
23: Для слушателей старше 12 лет.
2: Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в 1.5 раза. Знай меру. На Бизнес FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
6: Альфа-Конфа рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
24: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
25: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл-бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
26: «Вкусвилл-бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу».
27: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
29: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Регионы, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов, будут получать топливо приоритетно. Такое поручение дано ведомством в ходе совещания с участием вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Вертолет Ми-2 упал в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, на борту находился один человек. Вертолет проводил сельхозработы. Заочно осужденным иноагентам придется отбыть наказание по приговору. По возвращении в Россию заявил замглавы Минюста Свириденко. Он напомнил, что уголовную ответственность за нарушение правил иноагентов ужесточили. Приговоры составляют от 3 до 5 лет лишения свободы. Золото упало ниже 4000 долларов за унцию. Котировки августовских фьючерсов на бирже Комекс составили 3994 доллара. Падают серебро, платина и палладий. Цены на драгметаллы ускорили снижение на фоне укрепления доллара и опасений об ужесточении денежно-кредитной политики в США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Срок действия льготной ипотеки семейные могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. Как такие инновации могут повлиять на рынок жилья? Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Насколько острая ситуация и затрагивает ли она остальных перевозчиков? Новые учебники по обществознанию, те самые, под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов, а в 11 класс они придут через год. Как учебник оценили чиновники и педагоги? Эти и другие темы в эфире Business FM. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. Что эти изменения будут означать для семей, которые рассчитывают на льготную ипотеку, и для рынка жилья в целом, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Для заемщиков, конечно же, увеличивается ежемесячная нагрузка. Особенно для семей молодых, у кого один ребенок, ставка, вероятнее всего, будет 12%, то сильно скажется на ежемесячном платеже и вообще в целом на возможности одобрения ипотеки. Плюс ко всему, правительство сейчас рассматривает изменения, когда необходима будет обязательная прописка в течение 9 месяцев в объекте, который приобретаем. И если вдруг этой прописки нету, то ставка повышается до рыночной, плюс 3-3,5% штрафные за нарушение условий по льготной программе. По итогу семейная ипотека становится точечной, адресной и, к сожалению, не для всех доступной, потому что более-менее приемлемые условия будут у семей, у которых 3-4 ребенка, либо большой первоначальный взнос, который начинается от 50%. Но таких семей у нас не так уж и много. Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей. Но если мы говорим про категорию семей, у которых один ребенок, и 12%, то там ежемесячный платеж будет достигать 150 тысяч рублей.
4: Что будет теперь со спросом на жилье?
3: На рынок недвижимости изменения однозначно сильно повлияют, особенно на первичный рынок. У застройщиков станет меньше продаж. Скидки будут 20-25%, не больше. И объем новых проектов на рынок застройщики сократят.
2: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Почему государство решило пересмотреть параметры одной из самых востребованных льготных программ, комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов «Акро» Ирина Носова.
5: Действия властей стали более осмотрительными, потому что предыдущий срок, 30 лет, семейной ипотеки, это очень уверенный шаг. В течение 30 лет государство гарантирует коммерческим банкам компенсацию недополучаемых процентных доходов. С учетом того, что фактически срок погашения рыночной ипотеки около 7 лет, то в принципе 15 лет вполне достаточно. Заемщики, которые оформили льготную ипотеку на срок 30 лет, у них нет никакого экономического стимула погашать данную ипотеку досрочно. И фактически это превращается на горизонте даже не 30 лет, а намного меньше, это превращается уже в какую-то рассрочку. Что, в принципе, с одной стороны, хорошо для заемщика, а с другой стороны, является серьезной нагрузкой для государства. Особенно при движении ключевой ставки вверх.
2: Старший директор группы рейтингов финансовых институтов «Акро» Ирина Носова. По данным Франк-Арджи, средний срок ипотеки в России сегодня превышает 26 лет. А после изменения условий права на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 миллионов семей с одним ребенком. При этом при нынешнем уровне ключевой ставки государство берет на себя около 2-3% по льготной ипотеке. А расходы на ипотечные госпрограммы в прошлом году достигли рекордных 2 триллионов рублей. Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина. Иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». А по его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько ситуация критично, мнение основателя сервиса безопасности полетов «Ранавиа» Андрея Патракова.
6: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний, особенно для региональных, как вот «Азимут», авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ну, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется, здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации прежде всего недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со строчкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой нише авиакеросина.
2: Основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа» Андрей Патраков в «Азимуте» отмечает, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
7: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть, да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональная. Национальный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные «Азимута». Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозок, перевозчиков. Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходило С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Александр Кочетков, а другие авиакомпании пока не комментировали ситуацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое заявил вице-премьер Виталий Савельев. Новые учебники по обществознанию, те самые под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школы уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов. В 11 они придут через год. Кравцов отметил, что обновленная информация войдет в ЕГЭ через 2 года. Как заявил помощник президента Владимир Мединский, нынешнее обществознание, скопированное в 90-е, совершенно изуродной форме социальной науки западных университетов.
8: 90-е годы, как-то странно скопировав в совершенно изуродованном виде social science для университетов, он был страшно растянут, углублен в какие-то немыслимые теоретизированные детали. При этом в школе относились к этому с иронией, называли это общагой. Для ЕГЭ это стало своего рода палочкой-выручалочкой для учителей. Быстро-быстро натаскать на общагу, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
2: С содержанием учебника ознакомились ведомости.
9: Подробности. В новом учебнике отдельный раздел «Россия на пути в будущее». Целый параграф посвящен традиционным ценностям. К ним авторы отнесли в том числе патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, а также преемственность поколений и единство народов России. В одном из абзацев сказано: «Попытки стран Запада удержать лидерство на планете ведут к тому, что они стремятся подорвать суверенитет других государств. А проще всего это сделать именно через попытки разложить и дискредитировать поддерживающие единство общества ценности». Говорится также и о западных элитах, подрывающих традиционные ценности. Есть параграфы дезинформации, фейках и информационной войне. В разделе про культуру большое внимание уделено материальной и духовной культуре, геополитике в сфере культуры и достижениям деятелей искусства. Есть параграфы о религии, которые описаны как важный общественный институт. Упоминаются и недавние изменения в системе образования, уход России от Болонской системы. В учебнике много исторических справок и оценок. Отмечается, что к концу 20 века сложилась картина абсолютной гегемонии Запада, который устранил последнего конкурента в лице СССР. Но сейчас Россия приняла на себя миссию лидера установления нового миропорядка, основанного на многополярности. Подчеркивается, что Россия не считает себя врагом Запада и надеется, что западные государства осознают бесперспективность своей конфронтационной политики. В разделе «Россия на пути в будущее» есть параграф про особую актуальность обретения технологического суверенитета в условиях санкционного давления на Россию с 2014 года. Среди ключевых вызовов для будущего России – демографическая проблема. Раздел проиллюстрирован рисунком «Семья из 6 человек» и подпись. Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше.
2: Насколько уместна такая сильная интеграция исторических справок и оценок в учебник по обществознанию, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Хостов.
10: Мы все-таки возвращаемся к истокам формирования той самой фундаментальной образовательной культуры. У нас были в 90-е годы вот эти инсинуации, когда история уходила на второй план, на первый выходило обществознание. Мы обществознание спустили до 5 класса, но мы видим, к чему это все привело. Сейчас возвращаемся к лучшим традициям советского образования, где, собственно, главный предмет был история, а вокруг него уже над стройками шли другие дисциплины, в том числе и обществознание с 9 класса. Это все дисциплины одной образовательной области.
11: Появился раздел «Россия на пути в будущее». Что в этом разделе можно сказать?
10: В советское время наша цель была коммунизм. Всегда любое общество, любое государство должно предполагать те самые ступени развития своего, которые закладываются на школьной скамье, потому что все-таки сегодняшний школьник – это будущий строитель нашего с вами благополучного мира.
2: Директор Санкт-Петербургского лицея Константин Тхостов, глава Минпросвещения. Кравцов также напомнил, что обществознание теперь будет преподаваться с 9 класса, а не с 6, как раньше. 70% освобожденного учебного времени будет отведено под изучение истории России.
0: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
12: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
14: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
16: Британские ученые доказали. Чтобы справиться со стрессом, женщины едят, а мужчины занимаются сексом или смотрят порно. Специалисты заинтересовались способами избавления от стрессовых ситуаций у разных полов. Оказалось, что 27% мужчин и только 11% женщин снижали уровень стресса с помощью секса и порнографии. Еда успокаивала больше половины женщин и меньше трети мужчин. Также в ходе исследований выяснилось, что мужчины приходят к психотерапевтам из-за трудностей на работе, надеясь быстро решить проблему. А женщины из-за проблем во взаимоотношениях. При этом представители сильного пола совершают самоубийство в 3-4 раза чаще. Вероятно, потому что реже женщин обращаются к психотерапевтам из-за нежелания много рассказывать о себе. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
17: Прямо сейчас.
2: Владимир Путин заявил, что есть риск не достичь установленных показателей по авиаперевозкам. Сегодня президент проводит совещание.

0: 1999 года. Савченко был депутатом от «Единой России», а в мае 1925 года сложил полномочия. Владелец складских комплексов в ряде российских городов АО «Элмы» перешел под контроль государства, следует из базы данных «Спарк». В середине июня акционерное общество перешло в управление единственного акционера АО «КП «Капитал», которое, в свою очередь, перешло в управление подконтрольному Росимуществу ООО «Нефтехимремстрой». По мнению экспертов, рыночная стоимость активов «Элмы» достигает 90 миллиардов рублей. Компания была национализирована по иску Генпрокуратуры.
1: Отчеты и планы.
0: «Вкусвилл» закроет свои магазины в Казахстане с 9 августа. Компания объясняет это пересмотром стратегии, но полностью уходить из страны не планирует. Продукцию можно будет купить через маркетплейсы и у других ритейлеров. С 2022 года «Вкусвилл» активно начал развиваться в странах СНГ. В том же году он также запустил продажи своих товаров в торговых сетях Беларуси, Армении и Киргизии. Однако Казахстан был единственной страной, где работали магазины под вывеской сети. Новости компании «Корпорация». Держитесь курса.
2: «17:49 в Москве. Банкирский Петербург. В северной столице сотрудницы банка вынесли из хранилища почти 9000 золотых монет с Георгием Победоносцем. В преступной группе засветились руководительница офиса Андреева и менеджер Порываева, а также несколько пока неопознанных соучастников. Добычей стали монеты разного номинала от полусотни до 200 рублей, но настоящая цена оказалась баснословной – больше 2 миллиардов рублей. Вес похищенного мог превысить 160 килограммов. Андрееву и Порываеву отправили под домашний арест, причем первая уже решила пойти на сделку со следствием и начала давать показания. Как удалось провернуть такую аферу и как женщины могли бы сбыть золотые монеты, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Можно перепламить, отдавить его в лом. Сами сделки с инвестиционными монетами сейчас под жестким контролем. Все же на учете стоят вот в этой системе ГИС, ДМДК, государственная база сделок с драгоценными металлами. Вы не придете в банк, в дилерскую компанию, ни на 2 миллиарда не сдадите. И все это, наверное, можно продавать через онлайн-аукционы. Они менее подконтрольны. Ну, вот эти все наши маркетплейсы, да, там разрешено продавать золото. Но насколько там можно скинуть большой крупный объем? Какой-то черный рынок, возможно. Ну, сомневаюсь, какие-то банковские сотрудницы имели доступ к черному рынку. Хотя, может быть, когда если планировали кражу, то подготовились, нашли контакт. Я за свою практику встречал один раз. 12 лет работаю на этом рынке. Рабочие, которые ремонтировали в Сити, вот в этих небоскребах, квартиру какого-то очень богатого банкира, подломили ему сейф. И тоже постепенно, я не думаю, что вот у этих женщин это сразу случилось, постепенно выносится. И постепенно вынесли золотые тоже монеты Георгия Победоносца. То есть это периодически случается, но не часто. В любой системе безопасности, безусловно, отсутствие должного контроля, проверок. Если сотрудники работают в депозитарии и имеют все ключи доступа, мастер-ключи, да, к ячейкам. В общем, трудно ожидать, если нет системы безопасности нормальной, то рано или поздно это случается. Банк должен сделать, помимо выводов, улучшения системы контроля, да, за всем за этим, страховать это нужно. Это же большая проблема депозитарных ячеек. В принципе, у нас были случаи, не краш, например, залило кипятком на выходные. Золото, мягкий металл, чистое, может легко поплыть, потерять свои товарные свойства, да, в слитке, в монете. И там, я знаю, просто люди могли даже доступа получить к своей ячейке без того, чтобы подписать согласие, что нет претензий. И были случаи еще, когда в Бистаре просто пропадали деньги без захождения фигурантов, да, то есть есть заявление о краже, все, подозреваемых нет, не нашли. Кто должен компенсировать? Это большая проблема, на самом деле, системы в целом, что я, как человек, который размещаю в ячейке деньги, золото или что угодно, я должен быть защищен, а сейчас этого нету, суды не встают на сторону терпевших. Банки приходят в суд и говорят, ну откуда мы знаем, что вообще что-то там закладывали? Здесь нужна какая-то система страхования ответственности, наверное, да, чтобы ты приходишь в депозитарий, первым делом, что спрашиваешь не цену на ячейку, а есть ли у банка страховка, если что произойдет, кто платить будет.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Украденные золотые монеты сейчас ищут.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
4: Добрый вечер.
2: Вот кто-то в золото пытается уйти, ну, правда, таким не совсем законным, совсем незаконным путем. А вообще ситуация непростая. Смотрим на то, что происходит у нас на рынке. Индекс Московской биржи 2243 прямо сейчас.
1: Ну,

0: Наверное, нацелились мы на уровень 2000 пунктов по индексу Московской биржи. Во всяком случае, хороший уровень, куда можем прийти, если ничего не случится в плане разворота. Так мы уже обновили минимум 2023 года, марта 2023 года. Ну, наверное, стоит вспомнить уже осень 2022 года. Тогда индекс Московской биржи падал ниже 2000 пунктов. Минимум был 1775. Вот такие цели, в принципе, они присутствуют. Не исключено, что, ну, вот с таким рвением продавцов будем стремиться к значениям ниже 2000 в ближайшем будущем. Но сегодня падает весь рынок абсолютно, причем падают и нефтегазовый сектор, и металлургия, и ритейл, да и все, в общем-то, сегодня, и банки. Но банки получше, кстати, себя чувствуют. Сегодня не такое сильное падение, как, допустим, в нефтянке. Но, тем не менее, падает весь рынок фронтально. Ну, и все это на фоне падения цен на сырье, прежде всего. Вот сырьевые товары сегодня снижаются. Это касается и драгоценных металлов, и промышленных металлов, и нефти, естественно. Но что касается металлов драгоценных, промышленных, то падают они на фоне ожиданий того, что американский центральный банк, Федеральная резервная система США, может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики. Не так давно все думали о смягчении, о дальнейшем снижении ставки ФРС, но сейчас времена изменились. Чиновники ФРС по итогам последнего заседания резко повысили свои прогнозы. Прежде всего, по инфляции 3,6%, я напомню, ожидают в текущем году. Ну и половина чиновников, половина членов комитета по открытым рынкам ФРС США считает, что есть вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Но если брать ближайшее июльское заседание ФРС, то рынок пока не закладывает высокую вероятность повышения ставки, но она есть на самом деле, и вероятность, если опираться на контракты, которые торгуются в Чикаго, на Чикагской бирже, то 30% вероятность того, что ФРС может уже в июле повысить ставку. Все это, конечно, будет оказывать давление на сырьевые товары. То, что мы сейчас и наблюдаем. Ну, а падение сырьевых товаров, естественно, отражается и на акциях тех компаний, которые эти товары производят и продают. Рубль сегодня, в принципе, остается стабильным. Да, небольшое давление испытывает. Китайская валюта, ну, стремится, конечно, к 11 рублям, но пока не получается пройти этот уровень, а самое главное закрепиться выше 11 рублей, пока 10 рублей 95 копеек. Но здесь не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов, соответственно, такой сезонный фактор, он оказывает хоть небольшую, но все-таки поддержку российскому рублю.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
1: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
4: Деньги. Для борьбы со взяточничеством в Индии выпустили купюру нулевого достоинства. На ней изображен наиболее почитаемый в стране лидер Махатма Ганди. Внешняя купюра похожа на банкноту в 50 рупий. По замыслу создателей купюры, она нужна, чтобы вручить ее госчиновнику, который просит у вас взятку. Это должно пробудить в нем совесть.
5: История денег на Бизнес ФМ.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: Москва 17:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пилот упавшего на Кубани вертолета погиб. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе Славянского района. Ми-2 рухнул в районе новой трассы, ведущей из Кубани на Крымский мост. Предварительно разрушение на земле в результате падения вертолета нет, сообщили в МЧС. Владимир Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Сухой Суперджет 100 и Ил-114. По его словам, российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными. Задел для этого есть. Президент отметил, что Россия сделает все, чтобы ее перевозчики летали отечественными самолетами. Заказ на авиатехнику огромен. Глава государства осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории ЛИИ имени Громова. Минфин не прогнозирует дополнительных расходов бюджета из-за новых топливных мер. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, финансовый баланс будет сохранен за счет корректировки действующих механизмов. Станция Рублева Архангельской линии московского метрополитена в районе Кунцево присвоено название Сберсити. Об этом сообщается в постановлении правительства Москвы. Станция получит оформление в стиле архитектурной бионики в основе концепции сочетания технологий и форм, на которые авторов вдохновила живая природа. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере «Макс». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Предприниматели со строительной и сельхозтехникой не могут ее заправить на АЗС. Отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах заправки еще можно, а вот как заправлять, например, экскаватор. С такими историями к нам обращаются представители бизнеса. Подробности буквально через минуту. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка, убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, например, крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей. Как оценивают такое предложение участники рынка? Должны ли права и свобода граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Предприниматели с габаритной и сельхозтехникой не могут ее заправить. Заправки отказываются наполнять канистры. Привозить технику на колесах к заправке еще можно, а вот как заправлять экскаватор. Грузить его на трал и везти на АЗС крайне невыгодно. А с такими историями к нам обращаются представители бизнеса.
6: Бизнес говорит.
8: В нашу редакцию обратился предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий, которому необходимо заправлять габаритную технику. Ему тоже отказывают в заправке канистр. Придется, видимо, заправлять автомобиль, а потом сливать топливо. Решением могло бы стать разрешение от властей заправляться по топливным картам от юрлиц в сертифицированную тару, говорит Дмитрий.
9: Мы занимаемся благоустройством, небольшая организация, у нас есть техника, погрузчик, два экскаватора, и вот вчера в Санкт-Петербурге ввели ограничения на продажу топлива, вообще полный запрет на продажу в канистры. Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак, а вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать, то есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать. Сейчас вот неделя, две, три. Сегодня у меня на объекте экскаватор стоит. Там сейчас ему хватит до обеда солярки. А что делать после обеда, пока не знаю. Сейчас будем что-то думать.
10: А как еще вариант? А бензовоз это очень дорого, да? Невыгодно
9: получается. Бензовоз дорого, да. Для маленькой организации это дорого. Для большой, наверное, было бы приемлемо. Большие так и делают, а нам невыгодно.
10: Ну и как вы сейчас выходите из положения? Заливаете в машину, потом из нее выливаете?
9: Ну, я думаю, что да, наверное, так и будем сейчас делать. Сейчас, наверное, заправимся и потом с бака будем сливать, переливать в экскаватор.
8: Дмитрий, предприниматель из Санкт-Петербурга, каких-либо отдельных решений на уровне правительства по таким частным случаям ожидать не стоит. В каждом конкретном случае бизнесу надо с поставщиками топлива договариваться отдельно, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
11: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, особенно сельскохозяйственного, первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, при всем моем уважении к вам, да, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация, если у них вдруг возникают какие-то проблемы. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками и с теми же, если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
12: То есть, по вашему мнению, немножечко надуманная, да, проблема? То есть она преувеличено.
11: Ну, да, у нас, к сожалению, все сразу любят при любом случае писать письмо президенту, просто все не понимают, что по логике вещей письмо к президенту пойдет ровно туда, куда пойдет, и так или иначе дойдет до местного регионального Минэнерго, да, там, или Минсельхоза, в зависимости от того, кому это письмо направят, и все равно будут решать на местном уровне. Поэтому в данном случае нужно не... Я говорю, можно, конечно, все эмоции свои выкладывать в соцсетях, да, но по большому счету нужно все-таки поработать. А поработать это в первую очередь связаться с непосредственно органам власти, которые курируют на местах, а это местный Минэнерго или Минсельхоз, задать им вопрос, я думаю, что этот вопрос будет закрыт и для любого сельхозпроизводителя малого, для малого бизнеса, для кого угодно.
8: Дмитрий Гусев, мы передали обращение предпринимателей в Минэнерго по вопросам, готовы ли они рассмотреть их. Определенная реакция на запросы бизнеса может последовать, считает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
13: Понятно, с чем связано решение о запрете залива топлива на заправках в канистры и в другие емкости. Пытаются бороться с тем, чтобы не запасали топливо впрок, соответственно, чтобы не создавали дополнительную нагрузку на заправочные станции, ну и, соответственно, попытка равномерно распределить потребление. Но на самом деле, я думаю, что это мера, которая приведет к тому, что с водой можно выплеснуть и ребенка. Логичнее тогда уже вводить все-таки ограничения на объем отпуска топлива. Многие регионы, кстати, это уже делают. В период ажиотажного спроса 30-40 литров по бензину, по дизелю обычно больше, до 60 литров. Это понятно. Но вот с точки зрения запрета заливки в емкости, тут, конечно, сюжетов выплывает очень много. Например, та же банальная история с дизель-генераторами. Куда людям заправлять бензин? Вот часто дают советы, типа, что же вы волнуетесь, заправляйте бензин в машины, а потом отливайте их в дизель-генераторы. Но, слушайте, это какие-то очень советские практики. Очень странно, что мы такими будем вещами пользоваться. Это мы говорим про достаточно бытовые вещи, но мы знаем, что есть проблемы и у бизнеса, который использует эти самые генераторы. Конечно, в этом-то и задача тех же штабов. А штаб же не только у Новока функционирует. Штабы функционируют и в регионах. Собственно, услышать эти сигналы и изменить регуляторную практику.
8: Константин Симонов, министр финансов Антон Силуанов, высказался по поводу ситуации с топливом. На вопрос о том, не приходится ли закладывать в бюджет новые траты, Силуанов ответил: «Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть. На ряде заправок независимых, да, там отмечается рост. На заправках наших системообразующих предприятий, если цены и выросли, то незначительно», отметил министр. Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ. Как пишет «Коммерсант», глава Роснефти предложил убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке Сечина, конечные потребители, например, агрохолдинги, владельцы техники или небольшие АЗС, смогли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру рассмотреть и доложить о выводах. Комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах, он этим никогда не занимался, ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще будут ли такие мелкие лоты, потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезона посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательные объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированным компаниям. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там региональных властей и правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
8: Игорь Юшков. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбеку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. А по его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным, и либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
15: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорилось, говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то, с другой стороны, надо прикрутить.
8: Министр юстиции Константин Чуйченко. Похожую мысль на том же форуме озвучил бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Во второй статье речь идет о верховенстве прав и свобод человека.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк». Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
16: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
17: Деньги. За сотни лет своего существования французский франк не раз менялся. Бывали случаи, когда властители даже позволяли себе пошутить прямо на деньгах. Например, на ранних франках Третьей Республики фразу «Ампир де ля Франс» заменяли на «Вампир де ля Франс». Но, несмотря на такой своеобразный юмор, в середине 19 столетия именно франк, как самая стабильная валюта Европы, был выбран в качестве основной денежной единицы Латинского валютного союза.
2: История денег на Бизнес ФМ.
6: ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
19: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: «Бизнес ФМ Казань». Новости. Коротко.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рейс из Казани в Анталию отправился с задержкой более чем на 31 час. Еще один самолет того же направления вылетел почти на сутки позже расписания. Об этом пишет «Бизнес онлайн». Речь идет о рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был вылететь из Казани еще 23 июня в 5:40 утра. В итоге вылет состоялся только сегодня днем, 24 июня в 13:16. Почти на сутки задерживался еще один рейс в Анталию той же авиакомпании. Официальную причину задержек рейсов пока не называли. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что соблюдение прав пассажиров, задержанных рейсов и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролировалось. В аэропорту Казани для пассажиров организовали мобильные приемные, где сотрудники надзорного ведомства принимали обращения граждан. Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостиницах. По данным прокуратуры, после вмешательства надзорного ведомства, пассажиров разместили в четырех гостиницах Казани. Третий терминал аэропорта Казани должен открыться ко дню Республики Татарстан. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарид Ханифов. Напомним, он будет обслуживать внутренние рейсы. По словам министра, на сегодняшний день проблем с финансированием строительства нет, все идет по графику. После запуска нового терминала терминалы 1 и 1А после реконструкции переключат на международные рейсы, а второй терминал продолжит обслуживать официальные делегации. Глава Миндортранса Татарстана объяснил проблему с кондиционерами в автобусах. По словам Фарида Ханифова, Казань пока не достигла нормативного показателя в 85% по состоянию автобусного парка. Часть транспорта эксплуатируется более 10 лет. Установка кондиционеров в таких автобусах технически невозможна. Все новые машины, которые закупает город, оснащены кондиционерами и отвечают современным требованиям. Ежегодно, по словам Ханифова, приобретается до 160 единиц. В 2026 году Казань подала заявку на получение 150 новых автобусов. Вопрос сейчас рассматривается. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев перенес юбилей города на август. Поменялась и площадка праздника. Официальный день рождения Нижнекамска традиционно отмечается 22 сентября, однако в этом году масштабные гуляния в честь 60-летнего юбилея решено провести значительно раньше. Главной датой торжеств станет 15 августа. Такое решение было принято администрацией города заблаговременно, чтобы не зависеть от капризов осенней стихии и гарантировать жителям комфортное участие в запланированных мероприятиях. Нижнекамские власти готовят насыщенную юбилейную программу. Праздник развернется на трех городских площадках. Кульминацией станет вечерний концерт у торгового центра «Манзара». Будет и салют. А 22 сентября горожан ждет концерт в Доме народного творчества. Татарстан получит 165 миллионов рублей на цифровизацию системы здравоохранения. Об этом сообщили в Минфине Республики. Финансирование пойдет на обеспечение бесперебойного взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных учреждений с ключевыми федеральными цифровыми платформами, включая ОМС и единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Новые трансферты позволят ускорить обмен данными между больницами, страховыми компаниями и федеральными сервисами. Это повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей республики. Врачом года в Татарстане стала детский анестезиолог-реаниматолог Анна Тимофеева. Она стала лауреатом премии «Врач года Окшишекляр-2026». Анна Тимофеева – выпускница медицинского факультета Чувашского госуниверситета. С 2014 года работает в ДРКБ. За 10 лет она стала ключевым специалистом в системе экстренной помощи детям Татарстана. С 3 по 5 июля на полуострове Локомотив в Казани пройдет 5-я выставка яхт и катеров. Об этом сообщил республиканский Минпромторг в своем канале в мессенджере «Макс». В эти дни свои разработки покажут предприятия Татарстана и производители из разных городов России. Гости смогут увидеть катера, лодки и сопутствующие товары, а также узнать о транспортировке, хранении и страховании. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Королёв, Подмосковье. 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королёва проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
3: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
24: Спонсор программы ООО «Введенская».
25: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: На правах рекламы.
27: Недвижимость на Бизнес ФМ
28: для слушателей старше 12 лет.
29: Это знаковое место знают не только старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. 200-летний военный госпиталь, парк имени Горького, легендарный Казанский медицинский университет, знаменитый Чеховский рынок, который уже прошел согласование экспертизы и скоро будет реконструирован, и еще многие-многие объекты культурного и исторического наследия. И вот на этой территории возводится жилой комплекс «Заман», что в переводе с татарского означает «время». «Заман» — это проект делюкс-класса. Он строится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная суть проекта — возрождение формата приватного городского имени. Кич, кричащая роскошь и пафос давно перестали быть синонимами успеха и статуса. Современный эталон элитного жилья – это атмосфера спокойствия, приватности, гармонии с природой и заботы о личности. Именно эти принципы вшиты в ДНК жилого комплекса «Заман». Здесь нет места помпезным колоннам, статуям, кричащим аркам и нарочитым барельефам. Вместо этого строгая, стильная, минималистичная эстетика, которая остается глубокой и продуманной, но не примитивной. Делюкс пока казанцам новинку, но с ним постепенно знакомятся. Да, цены на квартиры этого класса значительно дороже, чем в хорошем премиуме. Но это того стоит, и вот почему. Во-первых, подобную квартиру не станут покупать для краткосрочной или долгосрочной аренды. Всех соседей вы будете знать лицо, и вероятнее всего это будут старые знакомые или друзья. Во-вторых, в делюксе, как правило, не более 3 квартир на этаже. На территории комплекса никакой коммерческой недвижимости, она отсутствует как класс. Из посторонних – только персональный консьерж. Но в скором времени он тоже становится своим. Встретить гостей, заказать ужин, вызвать врача, организовать химчистку – это все к нему. Все, что связано с инфраструктурой, а именно закрытый двор, колясочные с комнатой матери и ребенка и персональными шкафчиками, велосипедные, wellness-павильон – это все только для резидентов. Давайте познакомимся с проектом более детально. «Делюкс» — это всегда камерный проект. На закрытой территории в 4 гектара будет всего 134 квартиры. Площадь каждой квартиры от 100 квадратных метров. Каждая спальня – это мастер-спальня со своей гардеробной и санузлом. Свободные планировки с минимумом несущих колонн позволят воплотить любое дизайнерское решение. За климат отвечает приточно-вытяжная вентиляция турков с индивидуальным рекуператором и мультисплит-системой Кливит, защита от аллергенов и городской пыли. Но главным, несомненно, достоинством проекта, отличающим его от других, является наличие 2,5 гектаров собственного парка. Комплекс включает в себя 5 семиэтажных домов разных стилей – классика, модерн, лофт, скандинавский и арт-деко. То есть каждый потенциальный покупатель квартиры в ЖК «Заман» имеет возможность выбрать то, что ему ближе и комфортнее – стиль, архитектуру и атмосферу. Надежный монолитный кирпичный каркас, двухслойный фасадный утеплитель, облицовка премиум-класса и специальный пирог перекрытий с акустической мембраной – все эти компоненты гарантируют звукоизоляцию и тепло в квартире. А премиальная алюминиевая оконная система «Шуко» с защитой от ультрафиолета и зеркальным эффектом снаружи – это золотой стандарт высокого класса жилья. «Заман» как бы скрыт от глаз посторонних. 4 гектара закрытой охраняемой территории, 2,5 гектара собственного парка, 2 контрольно-пропускных пункта с круглосуточным видеонаблюдением. Доступ в ЖК будет только у жителей и их гостей. Заехать в комплекс можно будет как со стороны улиц Чехова, так и со стороны улицы Курашова. Умным системам здесь уделено особое внимание. Въезд в паркинг по распознаванию номеров, а в блоках с квартирами установлены IP-видеофоны с функцией Face ID. Просторный подземный отапливаемый паркинг расположен подо всей территорией комплекса. Покрытие паркинга из прочного керамического гранита с увеличенной толщиной, устойчиво к глубокому стиранию. Для дополнительного комфорта 2 въезда-выезда в паркинг шириной 7 метров. Центральный консьерж-сервис будет находиться в отдельном административном здании на въезде со стороны улицы Чехова и там же в специально оборудованной комнате для водителей и персонала управляющей компании. Срок сдачи комплекса запланирован на 3-й квартал 2026 года. Запишитесь на закрытый показ ЖК «Заман» на сайте zamanpremium.ru. Поверьте, увиденное вас впечатлит.
27: Недвижимость на Бизнес FM.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
7: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Танк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель Танк 500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Танк Канавто до 30 июня 2026 года.
8: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
10: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 18.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Держатели паёв закрытых ПИФов получат налоговые льготы с открытыми фондами. Соответствующий закон приняла Госдума. Когда он вступит в силу, то инвесторы, которые будут продавать свои паи после 3 лет владения ими, получат право на налоговый вычет до 3 000 000 рублей за каждый год владения. Перебоев в доставке бензина в Орловской области нет и не ожидается, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он призвал граждан заправлять столько бензина, сколько есть реальные потребности. Между тем, для населенных пунктов региона определен предельный объем одной заправки – 30 литров. Для АЗС, расположенных на трассах, – 50 литров. Билетов на товарищеский хоккейный матч России и США продавать не планируют. На игру будет допущено ограниченное число лиц, сообщил источник ТАСС. Игра состоится 1 июля в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Олимпийского спорткомплекса «Лужники». Предзаказы на GTA 6 стартуют в четверг. Игра будет стоить почти $80, сообщил принадлежащий американской Take-Two Interactive издатель Rockstar Games. Сама игра выйдет в свет 19 ноября. Базовые версии для приставок PlayStation 5, Xbox Series X и S будут стоить $79.99. Также будет доступна версия Ultimate Edition с дополнительными игровыми предметами за $99.99. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. Как такие инновации могут повлиять на рынок жилья? Авиаперевозчик «Азимут» просит отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полет потеряют экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Насколько острая ситуация и затрагивает ли она остальных перевозчиков? Новые учебники по обществознанию, те самые, под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов, а в 11 новые учебники придут через год. Как учебник оценили чиновники и педагоги? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». С Сроки действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке ЦБ. А что эти изменения будут означать для семей, которые рассчитывают на льготную ипотеку, и для рынка жилья в целом, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
2: Для заемщиков, конечно же, увеличивается ежемесячная нагрузка. Особенно для семей молодых, у кого один ребенок, ставка, вероятнее всего, будет 12%, то сильно скажется на ежемесячном платеже и вообще в целом на возможности одобрения ипотеки. Плюс ко всему, правительство сейчас рассматривает изменения, когда необходима будет обязательная прописка в течение 9 месяцев в объекте, который приобретаем. И если вдруг этой прописки нету, то ставка повышается до рыночной, плюс 3-3,5% штрафные за нарушение условий по льготной программе. По итогу семейная ипотека становится точечной, адресной и, к сожалению, не для всех доступной, потому что более-менее приемлемые условия будут у семей, у которых 3-4 ребенка, либо большой первоначальный взнос, который начинается от 50%. Но таких семей у нас не так уж и много. Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей. Но если мы говорим про категорию семей, у которых один ребенок и 12%, то там ежемесячный платеж будет достигать 150 тысяч рублей.
6: Что будет теперь со спросом на жилье?
2: На рынок недвижимости изменения однозначно сильно повлияют, особенно на первичный рынок. У застройщиков станет меньше продаж. Скидки будут 20-25%, не больше. И объем новых проектов на рынок застройщики сократят.
14: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Почему государство решило пересмотреть параметры одной из самых востребованных льготных программ, комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов «Акро» Ирина Носова.
15: Действия властей стали более осмотрительными, потому что предыдущий срок, 30 лет семейной ипотеки, это очень уверенный шаг. В течение 30 лет государство гарантирует коммерческим банкам компенсацию недополучаемых процентных доходов. С учетом того, что фактически срок погашения рыночной ипотеки около 7 лет, то в принципе 15 лет вполне достаточно. Заемщики, которые оформили льготную ипотеку на срок 30 лет, у них нет никакого экономического стимула погашать данную ипотеку досрочно. И фактически это превращается на горизонте даже не 30 лет, а намного меньше, это превращается уже в какую-то рассрочку. Что, в принципе, с одной стороны, хорошо для заемщика, а с другой стороны, является серьезной нагрузкой для государства. Особенно при движении ключевой ставки вверх.
14: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов «Акро». По данным Frank RG, средний срок ипотеки в России сегодня превышает 26 лет. После изменения условий права на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 миллионов семей с одним ребенком. При этом при нынешнем уровне ключевой ставки государство берет на себя около 2-3% по льготной ипотеке, а расходы на ипотечные госпрограммы в прошлом году достигли рекордных 2 триллионов рублей. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. «Что-то, наверное, у «Азимута» случилось», — сказал вице-премьер.
16: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется.
14: Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта Обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в Азимуте. По его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов, а причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько ситуация критична, мнение основателя сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрея Патракова.
0: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний, особенно для региональных, как вот Азимут авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ну, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется. Здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации прежде всего недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со срочкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой ниши авиакеросина.
14: Андрей Патраков, РАН-Авиа в Азимуте, отмечает, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков.
3: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные Азимута. Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходил С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
14: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании DirectFly. Другие авиакомпании пока не комментировали ситуацию. Новые учебники по обществознанию, те самые под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов. В 11 классы новые учебники придут через год. Сергей Кравцов отметил, что обновленная информация войдет в ЕГЭ через 2 года. Как заявил помощник президента Владимир Мединский, нынешнее обществознание – это скопированные в 90-е совершенно изуродной форме социальные науки западных университетов.
17: 90-е годы, как-то странно скопировав в совершенно изуродованном виде social science для университетов, он был страшно растянут, углублен в какие-то немыслимые теоретизированные детали. При этом в школе относились к этому с иронией, называли это общагой. Для ЕГЭ это стало своего рода палочкой-выручалочкой для учителей. Быстро-быстро натаскать на общагу, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
14: Мединский также отметил, что главный редактор учебника Дмитрий Медведев, правовед, как он его назвал, лично рукой правил текст. С содержанием учебника ознакомились ведомости.
18: Подробности.
19: В новом учебнике отдельный раздел «Россия на пути в будущее». Целый параграф посвящен традиционным ценностям. К ним авторы отнесли в том числе патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, а также преемственность поколений и единство народов России. В одном из абзацев сказано: «Попытки стран Запада удержать лидерство на планете ведут к тому, что они стремятся подорвать суверенитет других государств. А проще всего это сделать именно через попытки разложить и дискредитировать поддерживающие единство общества ценности». Говорится также и о западных элитах, подрывающих традиционные ценности. Есть параграфы дезинформации, фейках и информационной войне. В разделе про культуру большое внимание уделено материальной и духовной культуре, геополитике в сфере культуры и достижениям деятелей искусства. Есть параграфы о религии, которые описаны как важный общественный институт. Упоминаются и недавние изменения в системе образования, уход России от Болонской системы. В учебнике много исторических справок и оценок. Отмечается, что к концу 20 века сложилась картина абсолютной гегемонии Запада, который устранил последнего конкурента в лице СССР. Но сейчас Россия приняла на себя миссию лидера установления нового миропорядка, основанного на многополярности. Подчеркивается, что Россия не считает себя врагом Запада и надеется, что западные государства осознают бесперспективность своей конфронтационной политики. В разделе «Россия на пути в будущее» есть параграф про особую актуальность обретения технологического суверенитета в условиях санкционного давления на Россию с 2014 года. Среди ключевых вызовов для будущего России – демографическая проблема. Раздел проиллюстрирован рисунком «Семья из шести человек» и подпись. Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше – больше.
14: Насколько уместна такая сильная интеграция исторических справок и оценок в учебник по обществознанию, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Хостов.
20: Мы все-таки возвращаемся к истокам формирования той самой фундаментальной образовательной культуры. У нас были в 90-е годы вот эти инсинуации, когда история уходила на второй план, на первый выходило обществознание, мы обществознание спустили до пятого класса, но мы видим, к чему это все привело. Сейчас возвращаемся к лучшим традициям советского образования, где, собственно, главный предмет был история, а вокруг него уже над стройками шли другие дисциплины, в том числе и обществознание с девятого класса. Это все дисциплины одной образовательной области.
21: Появился раздел «Россия на пути в будущее». Что об этом разделе можно сказать?
20: В советское время наша цель была коммунизм. Всегда любое общество, любое государство должно предполагать те самые ступени развития своего, которые закладываются на школьной скамье, потому что все-таки сегодняшний школьник – это будущий строитель нашего с вами благополучного мира.
14: Константин Тхостов, директор Санкт-Петербургского лицея. Глава Минпросвещения Кравцов также напомнил, что обществознание теперь будет преподаваться с 9 класса, а не с 6. Как раньше, 70% освобожденного учебного времени будет отведено под изучение истории России.
22: Реклама.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
26: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
28: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
29: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
30: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
31: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
32: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». о деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, – в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
32: IPO.
1: Европейский оборонный концерн КНДС объявил о подготовке к IPO на биржах Парижа и Франкфурта. Он планирует продать до 20% акций институциональным инвесторам. Оценка компании может составить 15 миллиардов евро. После размещения власти ФРГ выкупят 40% акций, а в ближайшие 10 лет Германия и Франция сохранят доли не ниже 30%. Выручка концерна за прошлый год составила около 4,5 миллиардов евро. Портфель заказов более 33 миллиардов. КНДС производит

0: платить по гибкому графику. Проценты начисляются только на фактически использованную сумму. После полного или частичного погашения доступный лимит восстанавливается. При этом договор ежегодно автоматически продлевается, без предоставления новой заявки и документов. Ставка рассчитывается индивидуально. При подключении дополнительных сервисов банка ставка может быть снижена до 14,5%. Также доступна отсрочка погашения до 12 месяцев. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: «18:48 в Москве. Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет АвтоВАЗ, он первым в мире внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Обогрев лобового стекла на рынке существует давно, и боковых зеркал тоже, а вот новая функция еще ни у кого не была представлена. Стекло для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная, вопрос только в ее полезности. И не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LM Solution Евгений Ладушкин.
2: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобили, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
3: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
2: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно. По той причине, что когда-то, когда только-только начали появляться лобовые стекла с обогревом, люди относились к этому скептически и тоже считали это исключительно маркетинговой опцией. На сегодняшний же день лобовые стекла с обогревом — это достаточно популярная опция в автомобилях, и, в принципе, у каждого бренда, у каждой марки есть в комплектациях в автомобилях лобовые стекла с обогревом. Поэтому весьма вероятно, что здесь «Лада» будет определенным первопроходцем. Если клиентам это понравится, и они готовы будут голосовать за установку таких стекол в автомобилях рублем, то я думаю, что, может быть, этому примеру последуют и другие производители.
1: Руководитель экспертной компании LM Solution Евгений Ладушкин. Продажа нового кроссовера «Лада Азимут» стартует в этом году. Точная цена неизвестна, ожидается в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
1: С нефтью происходит, продолжает происходить как будто бы понятные движения. Она дешевеет или... Не да стоит нам
5: вполне,
1: в ближайшее время ждать продолжения
5: этого тренда. Понятно, на самом деле, действительно, рынок постепенно, ну, уже не совсем постепенно исключает вот эту премию военную или премию за геополитику из стоимости барреля. Соответственно, стоимость барреля возвращается к тем уровням, которые были еще до начала войны в Персидском заливе, то есть уровни конца февраля текущего года. Уже $74 стоит баррель смеси Brent, даже уходили чуть пониже сегодня. Ну, здесь рынок, скажем так, два момента учитывает, пока, во всяком случае, вот в текущей ситуации, пока не учитывается истощение запасов нефти по всему миру. Непонятно, что будет еще с восстановлением поставок через Ормузский пролив. Но, тем не менее, фактор Ормуза, он влияет сейчас на ценообразование на рынке нефти с учетом того, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив восстанавливаются. Естественно, об этом даже президент США Дональд Трамп накануне говорил, но в основном об этом как раз говорят и пишут компании, которые отслеживают движение судов по всему миру и, естественно, отслеживают движение танкеров. Ну, еще один важный вопрос, который немножко расширяет вот эти будущие сценарии, это иранская нефть. И не исключено, что действительно в ближайшем будущем иранской нефти на рынке будет гораздо больше, чем это было до начала войны в Персидском заливе, с учетом того, что хоть и временно, но США сняли практически все санкции с иранской нефти, с нефтепродуктов.

0: продуктов, с продуктов нефтехимии, с танкеров и так далее. Но это пока до 21 августа. Будет ли продлеваться эта новая лицензия Минфин США или нет, посмотрим. Но пока до 21 августа все-таки Иран может легко продавать всю свою нефть и все свои нефтепродукты. При этом, конечно, ситуация на рынке товарном, она отражается в котировках акций, и в том числе в котировках акций российских компаний. Но сегодня падает не только нефть, сегодня падают практически цены на все товары. Это касается и драгоценных металлов, и промышленных металлов. И все это, конечно, нашло отражение в российском рынке, учитывая, что сегодня, помимо акций нефтегазовых компаний, ну, к чему мы уже привыкли, к падению этих бумаг, все-таки присоединились и производители драгоценных металлов, цветных металлов. И в целом рынок сегодня упал очень заметно. Если рассматривать ситуацию на конец торговой сессии, то потери индекса Московской биржи 4%, 2238 пунктов ближе к закрытию. Ну, до уровней 2000 остается не так уж и долго.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
5: Деньги. Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Мандл предсказал, что к 2040 году мир создаст единую валюту. Ее основой станут денежные единицы США, Европейского Союза и Японии. Мандл назвал гипотетическую валюту «Дэй». Это аббревиатура от слов «доллар», «евро», «иена».
6: История денег на Бизнес FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – ревеня. В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сортарей «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тэму». С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
6: Бизнес FM.
1: Новости. Коротко.
8: В Москве 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство финансов США исключило из санкционного списка СДН 7 граждан России. Среди них 5 банкиров. Герман Белоус, Михаил Клюкин, а также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций освобождены Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключил из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Банк России предлагает информировать граждан на госуслугах о функции возврата украденных денег. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на Петербургском юридическом форуме. Пользователи смогут получить полную информацию о том, что им делать, куда обращаться, как вернуть похищенные мошенниками средства. Регулятор планирует выйти с этой инициативой, а также взаимодействовать по этому вопросу с Минцифрой, отметил Уваров. Когда именно регулятор планирует это сделать, он не уточнил. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который освободит государство от обязанности выставлять оферту миноритариям в соответствии с законом об АО, в том числе при национализации компании. Камнем преткновения ранее стала ситуация с ЮГК. Центробанк настаивал, что Росимущество, получившее контрольную долю золотодобытчика по решению суда, должно выставить оферту. А само агентство и Минфин утверждали, что это не предусмотрено бюджетным кодексом. В Гонконге провели первую в мире роботизированную трансплантацию печени, пишет South China Morning Post. А так хирург с кресла управлял с помощью джойстиков роботизированными манипуляторами, которые выполняли операцию. В ходе хирургического вмешательства он также использовал специальные 3D-очки, которые выводили детальное изображение микроскопического операционного поля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Убрать с биржи посредников ради стабилизации топливного рынка. С такой инициативой выступил глава Роснефти Игорь Сечин. Идея состоит в том, чтобы конечные потребители в лице независимых АЗС, крупных агрохолдингов и компаний владельцев техники закупали топливо напрямую у производителей. Что думают об этом участники рынка? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес FM» бизнесмены и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
10: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
11: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
10: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
12: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопроса на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
10: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
13: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, это такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
10: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
14: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа, ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
10: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Игорь Сечин предложил Владимиру Путину меры для стабилизации топливного рынка в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ, пишет «Коммерсант». А именно, убрать с биржи посредников, чаще всего трейдеров, на которых приходится до 80% закупок топлива. Таким образом, по задумке главы Роснефти, конечные потребители, будь то крупные агрохолдинги, владельцы техники или мелкие сети АЗС, могли бы покупать топливо напрямую у производителей через биржу. Также глава Роснефти считает необходимым обязать все нефтекомпании направлять на внутреннюю переработку не менее трети добываемого сырья. Президент ознакомился с обращением главы Роснефти и поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить о выводах. Комментирует ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
15: Проблема заключается в том, что зачастую у мелких потребителей, у кого-то есть 3-5 заправок, вот вроде как сеть, но она небольшая. И он не умеет просто участвовать в торгах. Он этим никогда не занимался. Ему проще позвонить в какую-то компанию, ему привезут топливо. А эта компания и будет выступать вот таким посредником, которых с торгов предлагается убрать. Поэтому большой вопрос, насколько доступны и понятны будут торги, чтобы даже одна заправка, например, на них могла купить себе топливо. И вообще, будут ли такие мелкие лоты? Потому что крупные очень игроки, они действительно имеют в штате людей, которые могут участвовать в торгах в этих и приобретают, заранее накапливают топливо до еще сезонов посевной или уборочной кампании. А вот чуть более мелкие игроки, они уже этого не делают, и поэтому мало убрать посредников. Нужно еще и как-то затащить на биржу вот этих самых потребителей, конечно. Профессиональные игроки на бирже, они используют в том числе роботов, которые торгуют, и только там, условно говоря, лот выставляется на торги, они мгновенно его скупают. Но это тоже вопрос уже к организации торгов на самой бирже и антимонопольной службе. Не так давно антимонопольщики как раз начали расследование в отношении некоторых участников торгов. От того, что мы просто уберем трейдеров, ряд проблем, конечно, решится, но ряд и наоборот появится. В реальности это должна быть тогда уже большая какая-то реформа, где обучаются потребители, как этим торговать, надо упрощать тогда торги на бирже. Но часть предложений со стороны руководства Роснефти, она в этом плане противоречива. То есть они говорят, давайте наоборот уберем вот эти обязательно объемы продаж. 15-16% от объема производства бензина и дизеля нужно продавать через биржу вертикально интегрированную компанию. И предлагается пересмотреть, ну, как минимум в сторону понижения. А если мы хотим развивать биржевую торговлю, наоборот, надо радикально увеличить тогда обязательные продажи через биржу. Может быть, не сейчас, но когда ситуация нормализуется, чтобы этот рынок был насыщен, чтобы там была реальная конкуренция. Сейчас, я думаю, что никто из игроков, никто из регуляторов тоже не готов к столь радикальным изменениям. Сейчас в кризисный момент могут действительно снизить долю обязательных продаж через биржу. Таким образом, вот эти высвобождающиеся объемы компании под руководством, по сути, государства, там региональных властей и правительства смогут направлять в те регионы, где возникает наиболее жесткий дефицит. Вот это обсуждается, явно правительство на это готово пойти, и компания, в общем-то, готова пойти.
9: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Отдельно обсуждается механизм компенсации нефтяным компаниям разницы между внешними и внутренними ценами на бензин в случае активного импорта из дальнего зарубежья, то есть из стран вне ЕАЭС. По словам эксперта, государство не хочет резкого роста цен внутри страны и не готово приравнивать внутреннюю стоимость топлива к экспортному нетбеку. Но проблема в том, что нефтяные компании не будут работать себе в убыток, поэтому покрыть эту разницу придется либо из бюджета, либо за счет потребителей. Сами компании этого делать не станут. Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
16: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, но, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили, говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
9: Константин Чуйченко, глава Минюста. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, что во второй статье речь идет о верховенстве прав и свобод человека.
17: Реклама.
18: Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Business FM.
19: РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
3: Реклама на Business FM в Казани.
20: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
21: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
22: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
23: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
24: История денег на Business FM.
25: Успеть за минуту.
26: Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
17: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
29: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
17: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Рейс из Казани в Анталию отправился с задержкой более чем на 31 час. Еще один самолет того же направления вылетел почти на сутки позже расписания. Об этом пишет Бизнес Онлайн. Речь идет о рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был вылететь из Казани еще 23 июня в 5:40 утра. В итоге вылет состоялся только сегодня днем, 24 июня в 13:16. Почти на сутки задерживался еще один рейс в Анталию той же авиакомпании. Официальную причину задержек рейсов пока не называли. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что соблюдение прав пассажиров, задержанных рейсов и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролировалось. В аэропорту Казани для пассажиров организовали мобильные приемные, где сотрудники надзорного ведомства принимали обращения граждан. Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостиницах. По данным прокуратуры, после вмешательства надзорного ведомства, пассажиров разместили в четырех гостиницах Казани. Третий терминал аэропорта Казани должен открыться ко дню Республики Татарстан. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Фарид Ханифов. Напомним, он будет обслуживать внутренние рейсы. По словам министра, на сегодняшний день проблем с финансированием строительства нет. Все идет по графику. После запуска нового терминала терминалы 1 и 1А после реконструкции переключат на международные рейсы. А второй терминал продолжит обслуживать официальные делегации. Глава Миндортранса Татарстана объяснил проблему с кондиционерами в автобусах. По словам Фарида Ханифова, Казань пока не достигла нормативного показателя в 85% по состоянию автобусного парка. Часть транспорта эксплуатируется более 10 лет. Установка кондиционеров в таких автобусах технически невозможна. Все новые машины, которые закупает город, оснащены кондиционерами и отвечают современным требованиям. Ежегодно, по словам Ханифова, приобретается до 160 единиц. В 2026 году Казань подала заявку на получение 150 новых автобусов. Вопрос сейчас рассматривается. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев перенес юбилей города на август. Поменялась и площадка праздника. Официальный день рождения Нижнекамска традиционно отмечается 22 сентября, однако в этом году масштабные гуляния в честь 60-летнего юбилея решено провести значительно раньше. Главной датой торжеств станет 15 августа. Такое решение было принято администрацией города заблаговременно, чтобы не зависеть от капризов осенней стихии и гарантировать жителям комфортное участие в запланированных мероприятиях. Нижнекамские власти готовят насыщенную юбилейную программу. Праздник развернется на трех городских площадках. Кульминацией станет вечерний концерт у торгового центра «Манзара». Будет и салют. А 22 сентября горожан ждет концерт в Доме народного творчества. Татарстан получит 165 миллионов рублей на цифровизацию системы здравоохранения. Об этом сообщили в Минфине Республики. Финансирование пойдет на обеспечение бесперебойного взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных учреждений с ключевыми федеральными цифровыми платформами, включая ОМС и единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Новые трансферты позволят ускорить обмен данными между больницами, страховыми компаниями и федеральными сервисами. Это повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей республики. Врачом года в Татарстане стала детский анестезиолог-реаниматолог Анна Тимофеева. Она стала лауреатом премии «Врач года Окшишекляр-2026». Анна Тимофеева – выпускница медицинского факультета Чувашского госуниверситета. С 2014 года работает в ДРКБ. За 10 лет она стала ключевым специалистом в системе экстренной помощи детям Татарстана. С 3 по 5 июля на полуострове Локомотив в Казани пройдет 5-я выставка яхт и катеров. Об этом сообщил республиканский Минпромторг в своем канале в мессенджере «Макс». В эти дни свои разработки покажут предприятия Татарстана и производители из разных городов России. Гости смогут увидеть катера, лодки и сопутствующие товары, а также узнать о транспортировке, хранении и страховании. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
27: Бизнес ФМ Казань.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Могут ли освободить от НДС производители готовой еды? По крайней мере, ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли – кафе и ресторанов.
1: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупные розницы можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
2: крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому ну, их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, но что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет с довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
1: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
4: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
5: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
4: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, а у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
1: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Made in China. По китайской мифологии чай появился 5000 лет назад, благодаря покровителю земледелия и медицины Шэнь Нуну. Напиток изначально употребляли как лекарство, при отравлениях и для повышения тонуса. По другой легенде, буддистский проповедник Бодхидхарма случайно уснул во время медитации на склоне горы Ча. Проснувшись, он в гневе на себя вырвал собственные ресницы и бросил их на землю. Вскоре на этом месте выросло дерево, листья которого прогоняли сон. Отвар из них стали называть байхао, то есть белые ресницы. Поэтому рассыпной чай из мелких скрученных листьев, напоминающих реснички, иногда именуют байховым. Родиной напитка Китай считается по праву. Именно там, в провинции Юнань, были найдены самые древние чайные листья возрастом более 2000 лет. Made in China. На Business FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
12: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006, УГРН 121-160-00-4-80-54.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе,
3: Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. А о создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне.
9: Говорящие фамилии на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении ведомства. Им напомнили о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Кроме того, служба проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Инфляция в России за неделю ускорилась до 25% с 15% недели ранее, сообщил Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%. Годовая инфляция выросла до 5,85%. 15 июня она составляла 5,63%. Минфин США сообщил об исключении 7 физлиц и 2 судов из санкционных списков, касающихся России. В числе 7 физлиц сын предпринимателя Владимира Потанина Иван. Рестрикции отменяются для судов Вячеслав Аршинов и Геннадий Егоров. Ведомство не приводит каких-либо объяснений данного шага. Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект об объединении с Молдавией. Решение палаты депутатов не является окончательным. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат. Это верхняя палата румынского парламента. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Семейную ипотеку ждут изменения. Срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? В правительстве прокомментировали заявление авиакомпании «Азимут» о критической ситуации на российском рынке авиационного топлива. Перевозчик жаловался на нехватку авиакеросина, из-за которой полеты теряют экономический смысл. Вице-премьер Виталий Савельев пообещал разобраться в проблеме, но подчеркнул, что она не носит системный характер. О санкционном давлении на Россию, информационной войне Запада, технологическом суверенитете, семейных ценностях и многом другом глава Минпросвещения Сергей Кравцов представил новый учебник по обществознанию для старшеклассников. Как его оценили чиновники и педагоги? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня привязанного к ключевой ставке ЦБ. Что эти изменения будут означать для семей, которые рассчитывают на льготную ипотеку, и для рынка жилья в целом, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Для заемщиков, конечно же, увеличивается ежемесячная нагрузка. Особенно для семей молодых, у кого один ребенок, ставка, вероятнее всего, будет 12%, то сильно скажется на ежемесячном платеже и вообще в целом на возможности одобрения ипотеки. Плюс ко всему, правительство сейчас рассматривает изменения, когда необходима будет обязательная прописка в течение 9 месяцев в объекте, который приобретаем. И если вдруг этой прописки нету, то ставка повышается до рыночной, плюс 3,5% штрафные за нарушение условий по льготной программе. По итогу семейная ипотека становится точечной, адресной и, к сожалению, не для всех доступной, потому что более-менее приемлемые условия будут у семей, у которых 3-4 ребенка, либо большой первоначальный взнос, который начинается от 50%. Но таких семей у нас не так уж и много. Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей. Но если мы говорим про категорию семей, у которых один ребенок и 12%, то там ежемесячный платеж будет достигать 150 тысяч рублей.
4: Что будет теперь со спросом на жилье?
3: На рынок недвижимости изменения однозначно сильно повлияют, особенно на первичный рынок. У застройщиков станет меньше продаж. Скидки будут 20-25%, не больше. И объем новых проектов на рынок застройщики сократят.
2: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Почему государство решило пересмотреть параметры одной из самых востребованных льготных программ? Комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
4: Действия властей стали более осмотрительными, потому что предыдущий срок, 30 лет семейной ипотеки, это очень уверенный шаг. В течение 30 лет государство гарантирует коммерческим банкам компенсацию недополучаемых процентных доходов. С учетом того, что фактически срок погашения рыночной ипотеки около 7 лет, то в принципе 15 лет вполне достаточно. Заемщики, которые оформили льготную ипотеку на срок 30 лет, у них нет никакого экономического стимула погашать данную ипотеку досрочно. И фактически это превращается на горизонте даже не 30 лет, а намного меньше, это превращается уже в какую-то рассрочку. Что, в принципе, с одной стороны, хорошо для заемщика, а с другой стороны, является серьезной нагрузкой для государства. Особенно при движении ключевой ставки вверх.
2: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. По данным FrankRG, средний срок ипотеки в России сегодня превышает 26 лет. После изменения условий право на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 миллионов семей с одним ребенком. При этом при нынешнем уровне ключевой ставки государство берет на себя около 2/3% по льготной ипотеке, а расходы на ипотечные госпрограммы в прошлом году достигли рекордных 2 триллионов рублей. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. И то же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. «Что-то, наверное, у «Азимута» случилось», сказал вице-премьер.
5: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется.
2: Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе, цитирую, «полеты потеряют весь экономический смысл». Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По его данным, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. Насколько критична ситуация, мнение основателя сервиса безопасности полетов «Франавиа» Андрея Патракова.
6: Действительно, проблема острая по авиакеросину, потому что, если мы просто в абсолютных цифрах сравним, доля производства авиакеросина в России относительно других нефтепродуктов там меньше 10%, в районе 5-8%, в районе там 10 миллионов тонн в год. Эта цифра очень чувствительна, когда у нас происходит такое вот сокращение или сложностями с логистики с тем же бензином. Еще и удорожание, как было сказано, там и на 17% в среднем, а где-то и больше 50% для авиакомпаний, особенно для региональных, как вот «Азимут» авиакомпании, это очень критично, потому что у них и так экономика эксплуатации очень держится на минимальной марже или практически балансирует в районе нуля, потому что экономия от масштаба, эффект у них минимально работает в плюс. И когда вот такой рост скачка цен на авиакеросин идет, да еще и просто его ограничивают, причем у нас сейчас пик сезона, это является такой, ситуацией идеального шторма. Поэтому они запросили о помощи, и, к сожалению, если ситуация не нормализуется, здесь сложно найти какой-то выход, кроме как импорта авиакеросина для компенсации прежде всего недостатков, а потом уже вопросов по цене. Если про цене говорить, то вряд ли, конечно, сейчас можно найти какие-то там бюджетные субсидии, чтобы компенсировать. В свое время такие истории были насчет компенсации высоких цен на топливо через там дефферный механизм, но были случаи, когда эти механизмы не работали, и даже со строчкой в несколько лет компенсация так и не приходила авиакомпании. Поэтому ситуация действительно очень сложная, и выход из нее может быть найден только когда будет какая-то стабилизация на нефтяном рынке и вот этой узкой нише авиакеросина.
2: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». В «Азимуте» отмечают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема ненадумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
7: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные «Азимута». Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что «Азимут», собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как «Азимут». В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходил С-7, а «Аэрофлот» в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании «Директфлай». Другие авиаперевозчики пока не комментировали ситуацию. Новые учебники по обществознанию те самые. Под редакцией Дмитрия Медведева показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов, а в 11 классы новые учебники придут через год. Кравцов отметил, что обновленная информация войдет в ЕГЭ через 2 года. Как заявил помощник президента Владимир Мединский, нынешнее обществознание – это скопированные в 90-е в совершенно изуродованной форме социальные науки западных университетов.
8: 90-е годы, как-то странно скопировав в совершенно изуродованном виде social science для университетов, он был страшно растянут, поглублен в какие-то немыслимые теоретизированные детали. При этом в школе относились к этому с иронией, называли это общагой. Для ЕГЭ это стало своего рода палочкой-выручалочкой для учителей. Быстро-быстро натаскать на общагу, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
2: Мединский также отметил, что главный редактор учебника Дмитрий Медведев – правовед, как он его назвал. Он лично рукой правил текст. С содержанием учебника ознакомились «Ведомости».
9: Подробности.
10: В новом учебнике отдельный раздел «Россия на пути в будущее». Целый параграф посвящен традиционным ценностям. К ним авторы отнесли в том числе патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, а также преемственность поколений и единство народов России. В одном из абзацев сказано: «Попытки стран Запада удержать лидерство на планете ведут к тому, что они стремятся подорвать суверенитет других государств. А проще всего это сделать именно через попытки разложить и дискредитировать поддерживающие единство общества ценности». Говорится также и о западных элитах, подрывающих традиционные ценности. Есть параграф о дезинформации, фейках и информационной войне. В разделе про культуру большое внимание уделено материальной и духовной культуре, геополитике в сфере культуры и достижениям деятелей искусства. Есть параграф о религии, которые описаны как важный общественный институт. Упоминаются и недавние изменения в системе образования, уход России от Болонской системы. В учебнике много исторических справок и оценок. Отмечается, что к концу 20 века сложилась картина абсолютной гегемонии Запада, который устранил последнего конкурента в лице СССР. Но сейчас Россия приняла на себя миссию лидера установления нового миропорядка, основанного на многополярности. Подчеркивается, что Россия не считает себя врагом Запада и надеется, что западные государства осознают бесперспективность своей конфронтационной политики. В разделе «Россия на пути в будущее» есть параграф про особую актуальность обретения технологического суверенитета в условиях санкционного давления на Россию с 2014 года. Среди ключевых вызовов для будущего России – демографическая проблема. Раздел проиллюстрирован рисунком «Семья из 6 человек» и подпись. Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше.
2: Насколько уместна такая сильная интеграция исторических справок и оценок в учебник по обществознанию, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
9: Мы все-таки возвращаемся к истокам формирования той самой фундаментальной образовательной культуры. У нас были в 90-е годы вот эти инсинуации, когда история уходила на второй план, на первый выходило обществознание, мы обществознание спустили до 5 класса, но мы видим, к чему это все привело. Сейчас возвращаемся к лучшим традициям советского образования, где, собственно, главный предмет был история, а вокруг него уже надстройками шли другие дисциплины, в том числе и обществознание с 9 класса. Это все дисциплины одной образовательной области.
11: Появился раздел «Россия на пути в будущее». Что об этом разделе можно сказать?
9: В советское время наша цель была коммунизм. Всегда любое общество, любое государство должно предполагать те самые ступени развития своего, которые закладываются на школьной скамье, потому что все-таки сегодняшний школьник – это будущий строитель нашего с вами благополучного мира.
2: Константин Тхостов, директор Санкт-Петербургского лицея номер 369. Глава Минпросвещения Кравцов также напомнил, что обществознание теперь будет преподаваться с 9 класса, а не с 6, как раньше. 70% освобожденного учебного времени будет отведено под изучение истории России.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
14: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
0: «Говорящие фамилии». Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Некие подобия презервативов существовали с незапамятных времен. Первые достоверные упоминания относятся к 1564 году, когда был опубликован трактат итальянского врача Габриэля Фаллопия «Французская болезнь», где для защиты от сифилиса он рекомендует приспособление, которое изобрел сам. Закрепленный на подвязках льняной мешочек в форме желудя, пропитанный солями и травяными настоями. Кроме льна, средневековые презервативы делали из кишок и мочевых пузырей животных. Наиболее популярный способ защиты создал в начале 16 века доктор Чарльз Кондон для любвеобильного английского короля Генриха VIII, у которого только официальных жен было 6. Этот контрацептив, призванный защищать монарха от болезней и избыточного потомства, был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. В честь врача-изобретателя презерватив до сих пор во многих странах называют кондомом. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
17: Сертификация среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 запланирована на июнь следующего года, сообщил главный конструктор МС-21 в ПАО «Яковлев» Виталий Нарышкин. Испытания проходят 2 самолета, они совершили 200 полетов, из них 101 сертификационные. Всего по плану самолеты должны совершить 232 сертификационных полета. Дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой составляет более 3800 километров. Аналитическая компания «Инфолайн» посчитала среднюю наценку продуктовых сетей в 2025 году. Лидер по наценке – «Азбука вкуса» с 76%. Следом идет «Вкусвилл» – 73%. Самые низкие показатели у «Светофора» – всего 17%, у «Окея» – 26%, у «Метро» – 27%. Массовые сети вроде «Магнита», «Пятерочки» и «Ленты» держатся в районе 28-31%. Разница объясняется бизнес-моделью. Премиальные магазины зарабатывают на высокой марже, а дискаунтеры на обороте, экономии на оформлении залов и персонале. Однако высокая наценка не всегда означает высокую цену. Магазин может больше зарабатывать на товаре, но меньше тратить на логистику и аренду.
0: Отставки и назначения.
17: Креативный директор модного дома «Рабан» Жюльен Десена уходит после 13 лет работы. Об этом сообщает The Business

0: моем понимании достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока. По той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
1: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
0: По большому счету, да. Однако, посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно. По той причине, что когда-то, когда только-только начали появляться лобовые стекла с обогревом, люди относились к этому скептически и тоже считали это исключительно маркетинговой опцией. На сегодняшний же день лобовые стекла с обогревом – это достаточно популярная опция в автомобилях, и, в принципе, у каждого бренда, у каждой марки есть в комплектациях в автомобилях лобовые стекла с обогревом. Поэтому весьма вероятно, что здесь «Лада» будет определенным первопроходцем. Если клиентам это понравится, и они готовы будут голосовать за установку таких стекол в автомобилях рублем, то я думаю, что, может быть, этому примеру последуют и другие производители.
2: Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании «LEM Solution». Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точная цена не называется, но ожидается в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
4: Добрый вечер.
2: Росстат сегодня обновил данные по инфляции. С 16 по 22 июня она составила 0,25%. Это самый высокий недельный показатель за последний месяц. Ну, причины очевидны. Это рост цен на топливо.
4: Ну, естественно, за ростом цен на топливо тянутся все другие товары и услуги. Ну, и, соответственно, 0,25% это действительно очень много на фоне того, что мы наблюдали в мае, допустим, когда даже была дефляция недельная зафиксирована. Причем две недели была дефляция. Так что данные действительно не внушают оптимизма относительно дальнейшей судьбы ключевой ставки Банка России, учитывая, что 0,25% это 16 по 22-е, 0,15% была инфляция недельная ранее чуть-чуть, и еще неделя ранее была 0,2%. В общем и целом ситуация, как мы видим, идет по нарастающей. Ну и самое важное – это годовые показатели, хотя мы посмотрим пока на годовые показатели из недельных, но, тем не менее, это тоже важно. Потом к концу месяца все это должно совпасть, когда Росстат посчитает уже окончательные данные за июнь. Но пока данные такие не очень хорошие. 0,85% на 22 июня – это годовая инфляция. То есть инфляция уже уходит все дальше и дальше от верхней границы прогноза Банка России в 5,5%. Я напомню, это верхняя граница. Хотя в июле опорное заседание, Банк России может свои прогнозы поменять. Но пока 5,5, и получаем мы 5,85. Так что выше. И если сравнивать с маем, допустим, тогда годовая инфляция на конец мая сложилась 5,3%. То есть была ниже этой границы верхней прогноза Банка России. Ну, не очень хорошие данные. Рынок, кстати, пока не очень сильно расстроился относительно вот этих цифр, учитывая, что падаем мы вечером, уже в вечернюю торговую сессию, поменьше, чем в основной торговой сессии, около 3,5% потери индекса Московской биржи. Я напомню, что основную сессию мы закрывали падением на 4%, 2243 пункта. Упали сегодня все наиболее ликвидные бумаги, и все это на фоне серьезного обвала цен на сырьевые товары. Прежде всего, это нефть, конечно, ну и падают сегодня и золото, и промышленные металлы.
3: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним

0: станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 июля. На сцене театра «Гоголя». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
1: Валюты. Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется добра. Введенная в обращение в 1977 году, она заменила эскуда. Название на португальском языке означает дублон. В 2018-м добра была деноминирована в соотношении 1000 к 1 и теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
2: Wildberries для бизнеса. Любая коммерческая организация регулярно делает закупки для собственных нужд. Констовары, бумага для принтеров, расходные материалы, мебель, компьютеры и периферии, материалы и компоненты, если есть производство. Список можно продолжать и до бесконечности. Сам процесс достаточно сложный и трудозатратный. В крупных компаниях этим занимаются целые подразделения. Но процесс закупок можно значительно упростить и ускорить благодаря B2B-платформе Wildberries. Она позволяет компаниям и предпринимателям находить лучшие предложения так же просто, как обычный покупатель выбирает товары на маркетплейсе. Не требуется рассылать запросы поставщикам, сравнивать варианты, договариваться о доставке, согласовывать варианты оплаты. После регистрации на платформе можно оформить заказ онлайн всего за несколько минут, оплатить и потом забрать товар в ближайшем пункте выдачи, если, конечно, речь не идет об оптовых партиях, а они тоже доступны для заказа. Преимущество Wildberries для бизнеса оценила компания «Автофея», которая занимается реализацией запчастей для легкого коммерческого автотранспорта, рассказывает коммерческий директор «Автофеи» Юрий.
3: Как-то срочно понадобился упаковочный материал. Кто-то из наших сотрудников зашел на Wildberries, смотрит, есть, ценник нормальный, привезут там завтра. Мы заказали и поняли, что это удобно. Ну, мы так и начали покупать канцелярию какую-то, мебель, технику, телефоны стационарные, телевизоры в офис. Какая нужда была, сразу заходим, смотрим. Нам понравился такой формат, качество нормальное, доставка быстрая, и это всех устраивает. И бухгалтерию устраивает, что есть отчетный документы, и человека, кто занимается хозяйственными нуждами, тоже устраивает. Мы вот ему сказали, что вот здесь вот на Wildberries все покупай. Он понял, ему не нужно распыляться, там что-то где-то искать. Вся закупочная деятельность для нужд предприятия мы полностью стараемся закрыть Wildberries. Это удобно.
2: «Автофея» продает на Wildberries автозапчасти обычным покупателям уже 3 года. После успешного опыта работы с Wildberries для бизнеса, компания начала B2B-продажи на платформе и видит в этом хорошие перспективы.
0: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 19:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» и бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам. Поводом для возбуждения дела в отношении Круглова стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Совместные учения ОДКБ пройдут осенью в России, Беларуси и Казахстане. На них будут отрабатывать применение новейших видов вооружений, сообщил представитель Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев. Мероприятие запланировано на сентябрь-октябрь. Основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
5: Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрено средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделен 4 миллиарда рублей на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, комиссия получит в полном объеме. Во Франции зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола. Заражен врач из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго. У штамма Бундибуджо нет вакцины и лечения. Передается он через биологические жидкости. Смертность достигает 40%. Это первый случай за пределами Африки с начала эпидемии. В Конго почти 1100 случаев заражения и 280 смертей. В Уганде 20 случаев заражения и 2 смерти. Новости на бизнес-фэм. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. От 40 градусов и выше Европы изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. Во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы и допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес FM» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
0: «Бизнес говорит».
7: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
8: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
7: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
9: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
7: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
10: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука, много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации, тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
7: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
11: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойный, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
7: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
12: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
6: Константин Чуйченко, глава Минюста. Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России? Комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
13: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государство как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. государство, вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
14: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
13: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государство фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
6: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что Центробанк все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам бюджета, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
15: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
6: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее Центробанк настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом.
16: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Где участок выбрать?
19: Какой фундамент?
18: Какой кирпич?
19: Сколько это вообще стоит?
20: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
21: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
22: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
24: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на Business FM.
2: Успеть за минуту.
3: Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
25: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: «Бизнес FM Казань». Новости. Коротко.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рейс из Казани в Анталию отправился с задержкой более чем на 31 час. Еще один самолет того же направления вылетел почти на сутки позже расписания. Об этом пишет «Бизнес Онлайн». Речь идет о рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был вылететь из Казани еще 23 июня в 5:40 утра. В итоге вылет состоялся только сегодня днем, 24 июня в 13:16. Почти на сутки задерживался еще один рейс в Анталию той же авиакомпании. Официальную причину задержек рейсов пока не называли. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролировалось. В аэропорту Казани для пассажиров организовали мобильные приемные, где сотрудники надзорного ведомства принимали обращения граждан. Пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостиницах. По данным прокуратуры, после вмешательства надзорного ведомства, пассажиров разместили в 4 гостиницах Казани. Третий терминал аэропорта Казани должен открыться ко дню Республики Татарстан. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарид Ханифов. Напомним, он будет обслуживать внутренние рейсы. По словам министра, на сегодняшний день проблем с финансированием строительства нет. Все идет по графику. После запуска нового терминала терминалы 1 и 1А после реконструкции переключат на международные рейсы. А второй терминал продолжит обслуживать официальные делегации. Глава Миндортранса Татарстана объяснил проблему с кондиционерами в автобусах. По словам Фарида Ханифова, Казань пока не достигла нормативного показателя в 85% по состоянию автобусного парка. Часть транспорта эксплуатируется более 10 лет. Установка кондиционеров в таких автобусах технически невозможна. Все новые машины, которые закупает город, оснащены кондиционерами и отвечают современным требованиям. Ежегодно, по словам Ханифова, приобретается до 160 единиц. В 2026 году Казань подала заявку на получение 150 новых автобусов. Вопрос сейчас рассматривается. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев перенес юбилей города на август. Поменялась и площадка праздника. Официальный день рождения Нижнекамска традиционно отмечается 22 сентября, однако в этом году масштабные гуляния в честь 60-летнего юбилея решено провести значительно раньше. Главной датой торжеств станет 15 августа. Такое решение было принято администрацией города заблаговременно, чтобы не зависеть от капризов осенней стихии и гарантировать жителям комфортное участие в запланированных мероприятиях. Нижнекамские власти готовят насыщенную юбилейную программу. Праздник развернется на 3 городских площадках. Кульминацией станет вечерний концерт у торгового центра «Манзара». Будет и салют. А 22 сентября горожан ждет концерт в Доме народного творчества. Татарстан получит 165 миллионов рублей на цифровизацию системы здравоохранения. Об этом сообщили в Минфине Республики. Финансирование пойдет на обеспечение бесперебойного взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных учреждений с ключевыми федеральными цифровыми платформами, включая ОМС и единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Новые трансферты позволят ускорить обмен данными между больницами, страховыми компаниями и федеральными сервисами. Это повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей республики. Врачом года в Татарстане стала детский анестезиолог-реаниматолог Анна Тимофеева. Она стала лауреатом премии «Врач года Окшишеклер-2026». Анна Тимофеева – выпускница медицинского факультета Чувашского госуниверситета. С 2014 года работает в ДРКБ. За 10 лет она стала ключевым специалистом в системе экстренной помощи детям Татарстана. С 3 по 5 июля на полуострове Локомотив в Казани пройдет 5-я выставка яхт и катеров. Об этом сообщил республиканский Минпромторг в своем канале в мессенджере Макс. В эти дни свои разработки покажут предприятия Татарстана и производители из разных городов России. Гости смогут увидеть катера, лодки и сопутствующие товары, а также узнать о транспортировке, хранении и страховании. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
23: Бизнес ФМ Казань.
26: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах? И как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
0: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше. Говорит Александр.
7: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДСа, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5% и идет еще эквайринг там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь в минус.
0: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры, одного из таких крупных поставщиков, в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
8: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
0: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой. Продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
6: Все уходят в тень, кто может. Мы за прибыли, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
0: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая. Хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
9: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигарет именно 6. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
0: В итоге продажей этих других товаров – вода, хлебобулочные изделия – Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 – всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
11: Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
10: Валюты на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле.
23: Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Еще 4 летевших на Москву украинских беспилотника сбиты вечером в среду силами ПВО. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. Информация о возможных последствиях на земле он не привел. Таким образом, количество перехваченных на подлете к Москве дронов за сутки достигло 15. Сергей Лавров назвал главным вопросом в отношениях Москвы и Вашингтона намерение США выдавать американское гражданство детям сотрудников российских консульских учреждений. Об этом глава МИД сказал на форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС. Лавров также отметил, что в отношениях двух стран сохраняется немало других нерешенных вопросов. Среди них он назвал возврат российской дипломатической собственности, возобновление прямого авиасообщения и предложение вывести членов Федерального собрания Конгресса США из-под санкций. Минфин США исключил из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров: Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций освобождены Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также из санкционного списка исключили 2 грузовых судна под российским флагом. Иран сообщил Вашингтону, что не взимает и не получает никаких других сборов за проезд по судам, проходящим через Ормузский пролив, невзирая на распространяемую ложную информацию. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, если эти сведения ложны, то переговоры должны быть немедленно прекращены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Семейную ипотеку ждут изменения. Срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти инновации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? В правительстве прокомментировали заявление авиакомпании «Азимут» о критической ситуации на российском рынке авиационного топлива. Перевозчик жаловался на нехватку авиакеросина, из-за которой полеты теряют экономический смысл. Вице-премьер Виталий Савельев пообещал разобраться в проблеме, но подчеркнул, что она не носит системного характера. О санкционном давлении на Россию, информационной войне Запада, технологическом суверенитете, семейных ценностях и многом другом глава Минпросвещения Сергей Кравцов представил новый учебник по обществознанию для старшеклассников. Как его оценили чиновники и педагоги? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами. Уже с 1 июля программу также предлагают сделать зависимой от количества детей и региона проживания семьи. А после окончания льготного периода ставка будет повышаться до уровня привязанного к ключевой ставке ЦБ. Что эти изменения будут означать для семей, которые рассчитывают на льготную ипотеку, а также для рынка жилья в целом, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Для заемщиков, конечно же, увеличивается ежемесячная нагрузка. Особенно для семей молодых, у кого один ребенок, ставка, вероятнее всего, будет 12%, то сильно скажется на ежемесячном платеже и вообще в целом на возможности одобрения ипотеки. Плюс ко всему, правительство сейчас рассматривает изменения, когда необходима будет обязательная прописка в течение 9 месяцев в объекте, который приобретаем. И если вдруг этой прописки нету, то ставка повышается до рыночной, плюс 3-3,5% штрафные за нарушение условий по льготной программе. По итогу семейная ипотека становится точечной, адресной и, к сожалению, не для всех доступной, потому что более-менее приемлемые условия будут у семей, у которых 3-4 ребенка, либо большой первоначальный взнос, который начинается от 50%. Но таких семей у нас не так уж и много. Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей. Но если мы говорим про категорию семей, у которых один ребенок и 12%, то там ежемесячный платеж будет достигать 150 тысяч рублей.
4: Что будет теперь со спросом на жилье?
3: На рынок недвижимости изменения однозначно сильно повлияют, особенно на первичный рынок. У застройщиков станет меньше продаж. Скидки будут 20-25%, не больше. И объем новых проектов на рынок застройщики сократят.
2: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Почему государство решило пересмотреть параметры одной из самых востребованных льготных программ, комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
5: Действия властей стали более осмотрительными, потому что предыдущий срок, 30 лет семейной ипотеки, это очень уверенный шаг. В течение 30 лет государство гарантирует коммерческим банкам компенсацию недополучаемых процентных доходов. С учетом того, что фактически срок погашения рыночной ипотеки около 7 лет, то в принципе 15 лет вполне достаточно. Заемщики, которые оформили льготную ипотеку на срок 30 лет, у них нет никакого экономического стимула погашать данную ипотеку досрочно. И фактически это превращается на горизонте даже не 30 лет, а намного меньше, это превращается уже в какую-то рассрочку. Что, в принципе, с одной стороны, хорошо для заемщика, а с другой стороны, является серьезной нагрузкой для государства. Особенно при движении ключевой ставки вверх.
2: Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. По данным Frank RG, средний срок ипотеки в России сегодня превышает 26 лет. После изменения условий право на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 миллионов семей с одним ребенком. При этом при нынешнем уровне ключевой ставки государство берет на себя около 2/3% по льготной ипотеке, а расходы на ипотечные госпрограммы в прошлом году достигли рекордных 2 триллионов рублей. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. «Что-то, наверное, у «Азимута» случилось», сказал вице-премьер.
6: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у Азимута случилось. Сейчас Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется.
2: Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что ситуация с авиационным топливом контролируется и критических рисков сегодня нет. Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе, цитирую, полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По данным перевозчика, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. В «Азимуте» также утверждают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
7: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональная номинальный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные Азимута. Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да. Сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходило С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании Direct Fly. Другие авиаперевозчики пока не комментировали ситуацию. Новые учебники по обществознанию, те самые, под редакцией Дмитрия Медведева, показал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Петербургском юридическом форуме. Их внедрят в школу уже с 1 сентября этого года для 9 и 10 классов. В 11 классы новые учебники придут через год. Кравцов отметил, что обновленная информация войдет в ЕГЭ через 2 года. Как заявил помощник президента Владимир Мединский, нынешнее обществознание – это скопированные в 90-е совершенно изуродованной форме социальные науки западных университетов.
8: 90-е годы, как-то странно скопировав в совершенно изуродованном виде social science для университетов, он был страшно растянут, углублен в какие-то немыслимые теоретизированные детали. При этом в школе относились к этому с иронией, называли это общагой. Для ЕГЭ это стало своего рода палочкой-выручалочкой для учителей. Быстро-быстро натаскать на общагу, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
2: Мединский также отметил, что главный редактор учебника Дмитрий Медведев – правовед, и он лично рукой правил текст. С содержанием учебника ознакомились ведомости.
9: Подробности. В новом учебнике отдельный раздел «Россия на пути в будущее». Целый параграф посвящен традиционным ценностям. К ним авторы отнесли в том числе патриотизм, коллективизм, крепкую семью, историческую память, а также преемственность поколений и единство народов России. В одном из абзацев сказано: «Попытки стран Запада удержать лидерство на планете ведут к тому, что они стремятся подорвать суверенитет других государств. А проще всего это сделать именно через попытки разложить и дискредитировать поддерживающие единство общества ценности». Говорится также и о западных элитах, подрывающих традиционные ценности. Есть параграфы о дезинформации, фейках и информационной войне. В разделе про культуру большое внимание уделено материальной и духовной культуре, геополитике в сфере культуры и достижениям деятелей искусства. Есть параграфы о религии, которые описаны как важный общественный институт. Упоминаются и недавние изменения в системе образования, уход России от Болонской системы. В учебнике много исторических справок и оценок. Отмечается, что к концу 20 века сложилась картина абсолютной гегемонии Запада, который устранил последнего конкурента в лице СССР. Но сейчас Россия приняла на себя миссию лидера установления нового миропорядка, основанного на многополярности. Подчеркивается, что Россия не считает себя врагом Запада и надеется, что западные государства осознают бесперспективность своей конфронтационной политики. В разделе «Россия на пути в будущее» есть параграф про особую актуальность обретения технологического суверенитета в условиях санкционного давления на Россию с 2014 года. Среди ключевых вызовов для будущего России – демографическая проблема. Раздел проиллюстрирован рисунком «Семья из 6 человек» и подпись. Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше.
2: Насколько уместна такая сильная интеграция исторических справок и оценок в учебник по обществознанию, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
10: Мы все-таки возвращаемся к истокам формирования той самой фундаментальной образовательной культуры. У нас были в 90-е годы вот эти инсинуации, когда история уходила на второй план, на первый выходило обществознание, мы обществознание спустили до 5 класса, но мы видим, к чему это все привело. Сейчас возвращаемся к лучшим традициям советского образования, где, собственно, главный предмет был история, а вокруг него уже над стройками шли другие дисциплины, в том числе и обществознание с 9 класса. Это все дисциплины одной образовательной области.
11: Появился раздел «Россия на пути в будущее». Что об этом разделе можно сказать?
10: В советское время наша цель была коммунизм. Всегда любое общество, любое государство должно предполагать те самые ступени развития своего, которые закладываются на школьной скамье, потому что все-таки сегодняшний школьник – это будущий строитель нашего с вами благополучного мира.
2: Константин Тхостов, директор Санкт-Петербургского лицея номер 369. Глава Минпросвещения Кравцов также напомнил, что обществознание теперь будет преподаваться с 9 класса, а не с 6, как раньше. 70% освобожденного учебного времени будет отведено под изучение истории России.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Trendy.rf.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Как только в мире появились первые путешественники, появились и первые карты. А первым сборником карт считается книга, созданная географом из Александрии Клавдием Птолемеем примерно в 150 году до нашей эры. В печатном виде этот сборник из 27 карт впервые увидел свет в итальянской Болонье в 1477 году. Примерно с середины 16 века в Европе повсеместно начали сдаваться карты крупных торговых городов. Причем каждый издатель выпускал их в соответствии со своими представлениями о географии. И карты одного и того же города в те годы могли сильно отличаться друг от друга. В 1595 году свою книгу точных и научно-безукоризненных карт издал Герард Меркатор. На ее обложке был изображен Титан Атлас, который держал земной шар на своих плечах. С тех пор для обозначения сборника географических карт весь мир пользуется словом «Атлас». Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Сертификация среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 запланирована на июнь следующего года, сообщил главный конструктор МС-21 в ПАО «Яковлев» Виталий Нарышкин. Испытания проходят два самолета, они совершили 200 полетов, из них 101 сертификационные. Всего по плану самолеты должны совершить 232 сертификационных полета. Дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой составляет более 3800 километров. Аналитическая компания «Инфолайн» посчитала среднюю наценку продуктовых сетей в 2025 году. Лидер по наценке – «Азбука вкуса» с 76%. Следом идет «Вкусвилл» – 73%. Самые низкие показатели у «Светофора» – всего 17%, у «Окея» – 26%, у «Метро» – 27%. Массовые сети вроде «Магнита», «Пятерочки» и «Ленты» держатся в районе 28-31%. Разница объясняется бизнес-моделью. Премиальные магазины зарабатывают на высокой марже, а дискаунтеры на обороте, экономии на оформлении залов и персонале. Однако высокая наценка не всегда означает высокую цену. Магазин может больше зарабатывать на товаре, но меньше тратить на логистику и аренду.
0: Отставки и назначения.
19: Креативный директор модного дома «Рабан» Жюльен де Сена уходит после 13 лет работы. Об этом сообщает The Business of Fashion со ссылкой на его заявление. Де Сена возродил бренд, запустил мужскую линию и привлек молодую аудиторию. Его уход совпал с масштабными перестановками в материнской компании «Пуч». Имя нового креативного директора пока не называется, но рынок прочит на это место Оливье Рустена, недавно покинувшего «Бальман». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Двадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Обогрев лобового стекла на рынке существует давно, и боковых зеркал тоже, а вот новая функция еще ни у кого не была представлена. Стекло для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная, вопрос только в ее необходимости. И напрашивается вопрос, не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
16: Функция относительно уникальная по той причине, что у большинства автопроизводителей я на память даже не назову автомобиля, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормального.

0: профессию, ну, можно сказать, немножко получше ситуации, но, тем не менее, тоже высокие темпы падения. Близки они к 4%. Падали все наиболее ликвидные бумаги. Все это на фоне снижения товарного рынка. Но если к падению нефти, наверное, все уже привыкли, то сегодня присоединились к этому падению и драгоценные и промышленные металлы. Ну и данные по инфляции не внушают оптимизма, как минимум, с учетом того, что и недельная, и годовая инфляция продолжает ускоряться. Росстат сообщил о том, что с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 25%. За неделю предыдущие отчетные росли на 15%, еще ранее росли на 0,2%. Ну и что касается показателей годовых, если рассчитывать эту инфляцию из недельных, то на 22 июня 5,85%, 5,63 была на 15 июня, ну и вспомним прекрасный май, когда инфляция годовая на конец мая составила 5,3%, оказалась ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года в 5,5%, хотя прогноз может поменяться по итогам июльского заседания, но тем не менее пока 5,5%, то теперь мы наблюдаем инфляцию выше, значительно выше этой прогнозной планки. Так что рынок предполагает паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Рубль при этом остается стабильным. Китайская валюта хоть и выросла, но лишь на 3 копейки. Юань на закрытии 10 рублей 97 копеек. Доллар США тоже немножко подрос, превысил 74,5, но не дотянул до 75 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но впереди единый день уплаты налогов, 29 июня, понедельник, так что рубль здесь пока получает определенную поддержку. Что касается товарного рынка, то, как я уже говорил, упали цены на нефть, упали цены на металлы промышленные, упали цены на драгоценные металлы. Но здесь рынок продолжает ждать повышения ставки ФРС. Ну, пока ожидания не такие, не стопроцентные, но если мы посмотрим на Чикагскую биржу, где торгуются как раз контракты на ставку ФРС, то получается, что пока вероятность повышения ставки на июльском заседании 30% всего, но это высокая вероятность с учетом того, что не так давно рынок вообще рассчитывал на снижение ставки ФРС. Но и вспомним последнее заседание, когда половина чиновников ФРС, членов комитета по операциям на открытом рынке, прогнозируют однократное повышение ставки в текущем году и резко повысили прогнозы по инфляции. Так что рынок товарный, видимо, останется под давлением. Что касается непосредственно цен на нефть, то смесь Brent опустилась ниже $74 за баррель. Но здесь рынок учитывает такой сценарий, во-первых, нормализации судоходства в Ормузском проливе, а во-вторых, возвращение иранской нефти на мировой рынок с учетом того, что пока временно санкции с иранской нефти, нефтепродуктов сняты до 21 августа. Минфин США выпустил специальную лицензию. Ну и помимо этого, конечно, рынок наблюдает, что движение через Ормузский пролив, оно восстанавливается. И, как заявил министр энергетики США Крис Райт, за последние сутки через Ормуз прошли 72 судна, которые транспортируют порядка 20 миллионов баррелей нефти.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
2: 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в

0: благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
1: Однажды летом на Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: По данным Совета по высотным зданиям, Россия занимает 17-е место в мире. У нас 61 здание высотой более 150 метров, рассказывает партнер архбюро «Синтаксис» Александр Стариков. Сейчас только в Москве в разной степени готовности находятся десятки сооружений, подходящих под параметры классификации. При сохранении нынешнего темпа в ближайшие 10 лет мы можем претендовать на топ-10 в рейтинге. Больше всего небоскребов сегодня в Китае. 3492 объекта дают Поднебесной более чем трехкратный отрыв от США, где сейчас всего 905 небоскребов, делится подробностями эксперт. Как напоминает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, с экономической точки зрения небоскребы – это в первую очередь приумножение территории. Данная типология возникла из желания выдавить минимальный участок земли на максимальную высоту. При этом небоскреб требует большой концентрации усилий, технологий и специалистов. Если бы мы хотели оценить сооружение по условной пропорции между фактической пользой и стоимостью достижения прочности, то показатель небоскреба был бы ниже самого устаревшего традиционного жилья. Это означает, что строительство небоскребов теоретически иррационально, но экономически выгодно, поясняет Антон Стружкин. Сегодня, по мнению архитекторов, развитие высотного строительства тормозят у нас три вещи. Проектирование до сих пор ведется в условиях нормативного вакуума. Наблюдается дефицит инженеров-конструкторов и проектировщиков, способных работать со сложными высотными системами. Ну и налицо нехватка технологического оборудования. И все же, 10 лет назад небоскребы создавали единичные архбюро по спецзаказу, как ракеты для космоса. А сегодня большие, сложные, качественные проекты делают даже относительно молодые команды. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москве 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 245 украинских беспилотников над 14 регионами России, над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту снизилась до 610 единиц. Время ожидания составляет более 2 часов, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту. В Дагестане силовики изъяли 134 килограмма марихуаны. Запрещенное вещество находилось в передней части кузова фуры, остановленной для проверки на 333-м километре трассы Астрахань-Махачкала. Груз изъят. По факту перевозки наркотиков возбуждено уголовное дело. Антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Также антимонопольная служба анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовали топливо независимым АЗС и аграриям. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537,5 тысяч долларов. На третьем Грузия. Поставка на более чем 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему Центробанк был с этим не согласен? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чученко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес FM» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
2: «Бизнес говорит».
5: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
6: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
5: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
7: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
5: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
8: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
5: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
9: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойный, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
5: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
11: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, но, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
10: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
12: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
13: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
12: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год. Пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, его почти не было. Вот о чем идет речь. есть. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшней наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
10: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что Центробанк все чаще направляют предписания в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам бюджета, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
14: Для государства этот закон, по сути, уже четкие, понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
10: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом.
2: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Все золото мира. Визитные карточки из чистого золота, как утверждают, заказывал себе красноярский золотопромышленник Никита Мясников. Каждая из них стоила более 5 рублей. В первой половине 19 века это была стоимость пары ведер черной осетровой икры. Состояние Никита унаследовал от отца, на него и приобрел 44 золотых прииска. Прибыль с них Мясников вкладывал в том числе и в пароходство на Байкале, где в 1843 году заложил верфь и построил два судна – император Николай I и наследник цесаревич. Однажды, как говорят, жена енисейского губернатора попросила Никиту привезти из Санкт-Петербурга лапти, поскольку в Сибири их не плетут. Мясников привез ей лапти из чистого золота. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку некоторых российских регионов по поводу поставок топлива. Речь идет о регионах, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Накануне вице-премьер назвал ситуацию на внутреннем топливном рынке непростой, но контролируемой. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин не прогнозирует доп. Расходов бюджета из-за новых топливных мер. По его словам, финансовый баланс будет сохранен за счет корректировки действующих механизмов. Росимущество планирует получить в этом году не менее 300 миллиардов рублей от приватизации федерального имущества. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на заседании Комитета Госдумы по вопросам собственности. Он подчеркнул, что доходы от продажи активов станут дополнительным источником для бюджета. Самозанятые и ИП не смогут работать с одним заказчиком на онлайн-платформах свыше 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказали Forbes в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Постановление правительства вступит в силу с 1 октября этого года. Каждое седьмое российское предприятие применяет искусственный интеллект, показал опрос Центробанка. Лидерами по применению технологии названы сфера услуг, добывающий сектор, обрабатывающая промышленность, строительство и торговля. Наиболее активно нейросети применяются в маркетинге и продажах. Почти каждое второе предприятие чаще всего ИИ используют для обработки больших массивов данных и нормативной документации, в рекламных целях, в деловой переписке, при подборе и оценке кандидатов, для оптимизации загрузки сотрудников, а также для контроля качества продукции и услуг. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
10: В столице плюс 21 градус, обещанный дождь откладывается до полуночи, ночью в городе заметно похолодает до 13 градусов, завтра в Москве плюс 19, но на выходных столбик термометра снова пойдет вверх, и на следующей неделе нас опять ждут температуры плюс 25, 26 и даже 27. Двадцать один шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после предыдущего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3,2% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация может начать нормализовываться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
16: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
17: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
16: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
10: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
18: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит Ген директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
19: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
18: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится, но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров, озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
20: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
18: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
10: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева и с коллективом авторов во главе с Владимиром Мединским. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
21: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии логическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья — это трое детей и больше». большее. Лучше больше. Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
0: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном улашении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
21: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
1: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
21: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Самым узнаваемым золотым артефактом в мире признана корона первого монарха Венгерского королевства святого Иштвана. Она изображена на современном гербе Венгрии с венчающим ее наклоненным золотым крестом, именно таким, как и на реальной короне. По общепризнанной версии, однажды корону выкрали, поместив в слишком тесный ларец, крышка которого и погнула крест. Впоследствии выправить повреждения никто не взялся. Корону подарил Иштвану папа римский Сильвестр II в 1000 году нашей эры. Во время Второй мировой войны корона была вывезена нацистами в Австрию, а потом попала в США. Там она хранилась в Форт-Ноксе и в 1978 году после венгерско-американских переговоров снова вернулась в Венгрию. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Спорить — это так вульгарно, ведь в приличном обществе всегда придерживаются одного и того же мнения. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москва 21:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике, который летел в направлении Москвы. Общее количество сбитых дронов с начала суток выросло до 20. В Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов.
15: Запчасти и аккумуляторы для электротранспорта стали покупать почти в 3 раза чаще. В июне рынок средств индивидуальной мобильности вырос 1,5 раза год к году, а продажи электросамокатов увеличились более чем на 70%. Также заметно вырос спрос на электроскутеры и другую электротехнику. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Объемы поставок удобрений через Армузский пролив почти восстановлены и приближаются к уровню до начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, как минимум 16 судов, груженных удобрениями для сельскохозяйственных культур, смогли покинуть пролив с момента, когда США и Иран подписали временное мирное соглашение. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 21:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Семейную ипотеку ждут изменения. Срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? В правительстве прокомментировали заявление авиакомпании «Азимут» о критической ситуации на российском рынке авиационного топлива. Перевозчик жаловался на нехватку авиакеросина, из-за которой полеты теряют экономический смысл. Вице-премьер Виталий Савельев пообещал разобраться в проблеме, но подчеркнул, что она не носит системного характера. От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией и допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Те, кто побогаче, ночуют в гостиницах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
3: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придет собрать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
3: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
22: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но, опять, это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет. Но может просто рефинансироваться по ней, зафиксировать ее на весь срок.
3: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы. Но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
23: Исторически сложилось,
7: что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому на самом деле именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
3: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании редкий для этого региона красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов. Но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы. В Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ле Корню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спасти от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества. Более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном на нарушено железнодорожное сообщение. Как пишет «Фигаро», чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводится ограничение скорости. По данным Рейтер, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
8: В данный момент в Париже стоит температура 41 градус. Ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ. Пока все справляются как могут. Кто с вентилятором, кто с холодной водой. Кто спит в отелях, потому что спать невозможно. Особенно если у вас шестой этаж с одним окном. Там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
9: Там купаются, да, в сене?
8: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно. Там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
10: Наталья Жерон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели Бизнес ФМ, из французской столицы из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться, поскольку кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения, а в 10-м округе Парижа предлагают бесплатные билеты в кино, чтобы помочь людям спастись от жары. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. Чем вызвано такая погода и стоит ли опасаться чего-то подобного россиянам, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
23: Тепловой купол – это явление, при котором при высоком атмосферном давлении солнце светит очень ярко, продолжительно, и, помимо всего прочего, в циркуляцию этого тянут очень жаркий воздух откуда-то с южных мест, например, из Африки. Вот то, что сейчас происходит в Европе, в Англии, например, в Германии, в Италии, в Испании, это все следствие как раз этого самого процесса. Наслаждаться, в кавычках, таким жарким, знойным летом европейцам еще как минимум неделю. Что касается европейской территории России и других частей нашей страны, здесь погода, наоборот, очень дерзкая, она разнородная. На европейской территории России сейчас на 2-3 градуса холоднее климатической нормы. В Свердловской области прошли торнадо, такая рваная погода, это антипод того, что происходит сейчас в Европе. То есть эти два процесса сильно связаны между собой.
17: К нам придет этот купол?
23: Судя по прогнозам гидрометцентра, каких-то блокирующих процессов в течение ближайших 2 недель над европейской территорией России и другими частями не ожидается. Но это не значит, что их не будет этим летом. Наоборот, вторую половину лета ожидается более жаркой, чем даже июнь у нас, с температурами воздуха днем максимальными 32-35 градусов для Москвы. В принципе, это опасное явление погоды, волн жары. В 2010 году в Москве очень тяжело пережил город эту жару. А вот теперь представьте, что раз в 5 лет, даже раз в 3 года эти волны жары оказываются в Европе. И такое будет повторяться, в общем-то, достаточно часто.
10: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». В Италии, как рассказали «Бизнес-ФМ», местные жители из-за активного использования кондиционеров случаются местечковые блэкауты. Обычно минут на 5, но недавно в миланской мэрии эти блэкауты происходили так часто в течение дня, что пришлось досрочно завершить рабочий день. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там тоже прогнозируют до плюс 40. Из-за высоких температур уровень кислорода в некоторых немецких прудах упал настолько резко, что начала погибать рыба. Пожарная служба задействовала несколько насосов для циркуляции воды и ее насыщения кислородом. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
5: Но во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это поезда, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. У нас, к сожалению, в этом году практически весны не было. У нас сразу зимы, мы перешли в лето. Сейчас сижу в кафешке, наблюдаю, как люди на солнышке сидят и загорают. Единственное, что за пару лет вот впервые 32-35 градусов 3-4-5 дней держится.
10: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Сегодня жара дошла и до других частей Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу. Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Обогрев лобового стекла на рынке существует давно, и боковых зеркал тоже. А вот новая функция еще ни у кого не была представлена. Стекло для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее полезности. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
9: Функция относительно уникальная по той причине, что у большинства автопроизводителей я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
11: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
9: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно. По той причине, что когда-то, когда только-только начали появляться лобовые стекла с обогревом, люди относились к этому скептически и тоже считали это исключительно маркетинговой опцией. На сегодняшний же день лобовые стекла с обогревом — это достаточно популярная опция в автомобилях, и в принципе у каждого бренда, у каждой марки есть в комплектациях в автомобилях лобовые стекла с обогревом. Поэтому весьма вероятно, что здесь Лада будет определенным первопроходцем. Если клиентам это понравится и они готовы будут голосовать за установку таких стекол в автомобилях рублем, то я думаю, что, может быть, этому примеру последуют и другие производители.
10: Евгений Ладушкин, компания LM Solution. Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
24: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет «Вкусвилл Бизнес».
25: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Компании и корпорации.
27: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
27: Сертификация среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 запланирована на июнь следующего года, сообщил главный конструктор МС-21 в ПАО «Яковлев» Виталий Нарышкин. Испытания проходят два самолета, они совершили 200 полетов, из них 101 сертификационные. Всего по плану самолеты должны совершить 232 сертификационных полета. Дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой составляет более 3800 километров. Аналитическая компания «Инфолайн» посчитала среднюю наценку продуктовых сетей в 2025 году. Лидер по наценке – «Азбука вкуса» с 76%. Следом идет «Вкусвилл» – 73%. Самые низкие показатели у «Светофора» – всего 17%, у «Акея» – 26%, у «Метро» – 27%. Массовые сети вроде «Магнита», «Пятерочки» и «Ленты» держатся в районе 28-31%. Разница объясняется бизнес-моделью. Премиальные магазины зарабатывают на высокой марже, а дискаунтеры на обороте, экономии на оформлении залов и персонале. Однако высокая наценка не всегда означает высокую цену. Магазин может больше зарабатывать на товаре, но меньше тратить на логистику и аренду.
2: Отставки и назначения.
27: Креативный директор модного дома «Рабан» Жюльен де Сена уходит после 13 лет работы. Об этом сообщает The Business of Fashion со ссылкой на его заявление. Де Сена возродил бренд, запустил мужскую линию и привлек молодую аудиторию. Его уход совпал с масштабными перестановками в материнской компании «Пуч». Имя нового креативного директора пока не называется, но рынок прочит на это место Оливье Рустена, недавно покинувшего «Бальман». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: «21:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. Что-то, наверное, у «Азимута» случилось, сказал вице-премьер.
0: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс с Россавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется.
10: Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что ситуация с авиационным топливом контролируется и критических рисков сегодня нет. Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина. Иначе, цитирую, полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По данным перевозчика, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. В «Азимуте» также утверждают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
1: Несколько крупных аэропортов Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало.

0: Сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, и подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходило С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
1: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании DirectFly. Другие авиаперевозчики пока не комментировали ситуацию.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций, причем заметного падения. 4% за основную торговую сессию потерял индекс Московской биржи и закрытие 2243 пункта. В вечернюю сессию, ну, можно сказать, немножко получше ситуации, но, тем не менее, тоже высокие темпы падения. Близки они к 4%. Падали все наиболее ликвидные бумаги. Все это на фоне снижение товарного рынка, но если к падению нефти, наверное, все уже привыкли, то сегодня присоединились к этому падению и драгоценные и промышленные металлы, ну и данные по инфляции не внушают оптимизма, как минимум, с учетом того, что и недельная, и годовая инфляция продолжает ускоряться. Росстат сообщил о том, что с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 25%. За неделю предыдущие отчетные росли на 0,15%, еще ранее росли на 0,2%. Ну и что касается показателей годовых, если рассчитывать эту инфляцию из недельных, то на 22 июня 5,85%. 5,63 была на 15 июня, ну и вспомним прекрасный май, когда инфляция годовая на конец мая составила 5,3%, оказалась ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года в 5,5%, хотя прогноз может поменяться по итогам июльского заседания, но тем не менее пока 5,5%, то теперь мы наблюдаем инфляцию выше, значительно выше этой прогнозной планки. Так что рынок предполагает паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Рубль при этом остается стабильным. Китайская валюта хоть и выросла, но лишь на 3 копейки. Юань в закрытии 10 рублей 97 копеек. Доллар США тоже немножко подрос, превысил 74,5, но не дотянул до 75 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но впереди единый день уплаты налогов, 29 июня, понедельник, так что рубль здесь пока получает определенную поддержку. Что касается товарного рынка, то, как я уже говорил, упали цены на нефть, упали цены на металлы промышленные, упали цены на драгоценные металлы. Но здесь рынок продолжает ждать повышения ставки ФРС. Ну, пока ожидания не такие, не стопроцентные, но если мы посмотрим на Чикагскую биржу, где торгуются как раз контракты на ставку ФРС, то получается, что пока вероятность повышения ставки на июльском заседании 30% всего, но это высокая вероятность с учетом того, что не так давно рынок вообще рассчитывал на снижение ставки ФРС. Но и вспомним последнее заседание, когда половина чиновников ФРС, членов комитета по операциям на открытом рынке, прогнозируют однократное повышение ставки в текущем году и резко повысили прогнозы по инфляции. Так что рынок товарный, видимо, останется под давлением. Что касается непосредственно цен на нефть, то смесь Brent опустилась ниже $74 за баррель. Ну, здесь рынок учитывает такой сценарий, во-первых, нормализации судоходства в Ормузском проливе, а во-вторых, возвращение иранской нефти на мировой рынок с учетом того, что пока временно санкции с иранской нефти, нефтепродуктов сняты до 21 августа. Минфин США.

0: США выпустил специальную лицензию. Ну и помимо этого, конечно, рынок наблюдает, что движение через Ормузский пролив, оно восстанавливается. И, как заявил министр энергетики США Крис Райт, за последние сутки через Ормуз прошли 72 судна, которые транспортируют порядка 20 миллионов баррелей нефти.
1: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот. И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
3: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском, таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, музыкант, это не всегда одно и то же. Потому что музыкант — это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту. Хотя одно, вот знаешь, одно умение правильно читать текст, это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории? Это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. Как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
2: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Также ведомство анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Министерство финансов США исключило из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров: Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций выведен Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключила из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам колонии. Поводом для возбуждения дела в отношении политика стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес ФМ» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
6: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
7: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
6: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
8: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопроса на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
6: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
9: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, это такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
6: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
10: хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотажный спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили в период ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
6: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
11: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
5: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
12: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильные государства в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильные государства не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
13: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
12: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
5: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Минэритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
14: Для государства этот закон, по сути, уже четкие, понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
5: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
15: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
16: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
17: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
5: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние 3 года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит. 3/4 рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дает Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи и продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия – 203 тысячи долларов. Министр финансов США Скотт Бессент допустил возвращение России к расчетам в долларах после конфликта на Украине. В интервью CNBC он заявил о привлекательности доллара и добавил, что стратегической целью Вашингтона является укрепление глобального доминирования американской валюты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
18: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
19: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
18: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо помимо шестой GTA выходит только 3 ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около 1 миллиона долларов в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
20: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
18: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию, совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
21: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из 6 человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
22: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном улашении, как право документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
21: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор департамента социокультурного развития общеакадемического факультета президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
23: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации информации вообще из школьного курса.
21: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
5: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
0: Функция относительно уникальная по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобили, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
3: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
0: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно. По той причине, что когда-то, когда только-только начали появляться лобовые стекла с обогревом, люди относились к этому скептически и тоже считали это исключительно маркетинговой опцией. На сегодняшний же день лобовые стекла с обогревом — это достаточно популярная опция в автомобилях, и, в принципе, у каждого бренда, у каждой марки есть в комплектациях в автомобилях лобовые стекла с обогревом. Поэтому весьма вероятно, что здесь «Лада» будет определенным первопроходцем. Если клиентам это понравится, и они готовы будут голосовать за установку таких стекол в автомобилях рублем, то я думаю, что, может быть, этому примеру последуют и другие производители.
5: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Sotheby's за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставить клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? А 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров, и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
7: Инструментов семейной политики нынче много, и мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25 году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: «А зачем мне это?» Исторически брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
6: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
8: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме, но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая – ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Frank RG, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
9: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
8: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
10: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25 срок. срока кредита. Но, опять, это тоже не показатель, потому что 15 лет – это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но можно просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
8: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
11: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
8: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
13: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст – не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печёночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
24: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
13: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
2: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результат. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
13: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
14: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
15: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
16: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
17: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. За тех, что только на Business FM.
25: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
1: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Ценные бумаги.
13: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
26: Отчеты и планы.
13: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпорации, держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 0,2%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается

0: среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании редкая для этого региона красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов. Но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. Как пишет «Фигаро», чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводится ограничение скорости. По данным Рейтер, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
2: В данный момент в Париже стоит температура 41 градус, ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ, пока все справляются как могут, кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас шестой этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
3: Там купаются, да, все?
2: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно. Там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
1: Наталья Жерон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. А в 10-м округе Парижа предлагают бесплатные билеты в кино, чтобы помочь людям спастись от жары. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут, но недавно в Миланской мэрии перебои в энергоснабжении случались так часто в течение дня, что сотрудникам пришлось досрочно завершить рабочий день. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Из-за высоких температур уровень кислорода в некоторых немецких прудах упал настолько резко, что начала погибать рыба. Пожарная служба задействовала несколько насосов для циркуляции воды и ее насыщение кислородом. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят бывает в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это в поездах, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет

0: Это опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет в Германии резко появилось такое потепление. У нас, к сожалению, в этом году практически весны не было. У нас сразу зимы, мы перешли в лето. Сейчас сижу в кафешке, наблюдаю, как люди на солнышке сидят и загорают. Единственное, что за пару лет, вот впервые 32-35 градусов, 3-4-5 дней держится.
1: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет присутствие Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Также ведомство анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Министерство финансов США исключило из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров. Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций выведен Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключил из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам колонии. Поводом для возбуждения дела в отношении политика стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес FM» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
3: «Бизнес говорит».
5: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
6: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
5: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
7: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как этот вопрос закрыть.
5: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
8: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин. Стрёмная такая штука. Много горючки между собой таскать. И плюс, как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
5: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
9: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили в период ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
5: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константин Чученко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
10: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
1: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
11: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государство как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
12: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
11: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год. Пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
1: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
13: Для государства этот закон, по сути, уже четкие, понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
1: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп, по данным Росстата. За неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
14: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
15: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
14: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
1: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
3: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
16: Как появлялись города на Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние три года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит, три четверти рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дают Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи, продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия – 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от 80 долларов, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
18: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент 800 миллионов долларов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от 80 долларов, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать 100 долларов. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником 80 долларов GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
19: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник 100 долларов за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит 100 баксов. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
18: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около 1 миллиона долларов в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
20: К кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
18: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
1: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию. Совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
21: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше – больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
22: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как право документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
21: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
23: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
21: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Business FM.
1: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобилей выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
0: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
2: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
0: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
1: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – ревеня. В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сортарей «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тему». С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставить клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? А 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров, и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарии Георгия Бофта.
5: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25 году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: «А зачем мне это?» Исторически брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
7: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Frank RG, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
8: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
7: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
9: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней, зафиксировать
10: ипотеке на весь срок.
7: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
11: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
7: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
12: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопические электрические сигналы. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные и печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
13: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендации система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
12: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
24: Если информация получается не в виде среза
10: единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результаты.
12: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
16: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
12: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
16: Отчеты и планы.
12: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 0,2%, но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. 74 доллара за баррель – это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Но здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Ормузского пролива, уже полноценное судоходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что технически

0: 270 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов – красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. Как пишет «Фигаро», чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводится ограничение скорости. По данным Рейтер, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
1: В данный момент в Париже стоит температура 41 градус, ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ. Пока все справляются как могут, кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас шестой этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
2: Там купаются, да, в Сене?
1: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно, там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
0: Наталья Жерон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. А в 10-м округе Парижа предлагают бесплатные билеты в кино, чтобы помочь людям спастись от жары. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут, но недавно в Миланской мэрии перебои в энергоснабжении случались так часто в течение дня, что сотрудникам пришлось досрочно завершить рабочий день. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Из-за высоких температур уровень кислорода в некоторых немецких прудах упал настолько резко, что начала погибать рыба. Пожарная служба задействовала несколько насосов для циркуляции воды и ее насыщение кислородом. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это в поездах, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. У нас, к сожалению, в этом году практически весны не было. У нас сразу зимы, мы перешли в лето. Сейчас сижу в кафешке, наблюдаю, как люди на солнышке сидят и загорают. Единственное, что за пару лет, вот впервые 32-35 градусов, 3-4-5 дней держится.
0: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Предвыборные обещания раздают много и часто, но не всегда выполняют. В спорте они тоже присутствуют. Ситуация в мадридском «Реале» была настолько тяжелой, что давний президент команды Флорентино Перес подвергался критике со всех сторон,

0: и пошел на досрочные выборы. Два сезона подряд без трофеев для королевского клуба – это катастрофа. На этих выборах молодежь бросила вызов старой гвардии. Против Переса, которому 79 лет, выступил 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Флорентино удержался в своем кресле, а одним из его предвыборных обещаний было мощное обновление команды. Его он уже начал выполнять. Не прошло и месяца с момента выборов, как Реал буквально ворвался на трансферный рынок. После провала в концовке сезона и многочисленных конфликтов было понятно, что Альваро Арбиола не удержится на посту главного тренера. Первое, что сделал Перес после выборов, это подписал португальца Жозе Мауриньо. Теперь начинают поговаривать, что для этого тренера собирают новую версию знаменитого состава «Галактика» с начала века. В Реал уже перешли три игрока из топ-клубов английской премьер-лиги. За 55 миллионов евро куплен Марк Кукурея из Челси, а Ибрагим Канате из Ливерпуля и Бернардо Сильва из Ман-Сити переезжают в Мадрид на правах свободных агентов. Сняв сливки с английского чемпионата, Перес переключается на Бундеслигу. Активно циркулирует информация, что Реал ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров в немецком футболе – Майклом Ализе из Баварии. Его трансферная стоимость – 150 миллионов. Думаю, сливочные поборются еще и за новых звезд, открывающихся на чемпионате мира. Приведут ли эти перестановки к ожидаемым титулам? Посмотрим. Но Флорентино Перес начинает свои обещания выполнять красиво.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Также ведомство анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Министерство финансов США исключило из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров. Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций выведен Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключил из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам колонии. Поводом для возбуждения дела в отношении политика стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чученко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес-ФМ» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
5: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
6: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительства субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
7: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин. Стрёмная такая штука. Много горючки между собой таскать. И плюс, как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
8: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойный, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили в период ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константин Чученко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
9: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
3: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
10: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государство как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
11: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
10: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год. Пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
3: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Минэлитарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Для государства этот закон, по сути, уже четкие, понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
14: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
15: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние три года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит, три четверти рынка. Приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дают Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи и продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия – 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
16: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80. Причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
17: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
16: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только 3 ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
18: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
16: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию. Совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
19: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии стратегическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше – больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
20: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
19: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
21: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
19: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес-ФМ.
22: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
23: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
24: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
23: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
22: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5–3 миллионов рублей и выше.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но на конец 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека, а в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставить клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
4: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25 году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале десятых он составлял 23,25 лет соответственно. Показательная динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями. Как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: «А зачем мне это?» Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
22: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
5: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
5: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
7: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показательно, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет. Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет. Но может просто рефинансироваться по ней, зафиксировать ее на весь срок.
5: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы. Но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
8: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
5: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
22: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
9: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал, вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печёночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
10: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендации система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
9: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
11: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результат.
9: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
12: В жизни бывают только две настоящие трагедии. Одна, когда не получаешь того, чего хочешь. А вторая, когда получаешь.
1: Наизусть. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
13: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе.
14: Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Ценные бумаги.
17: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
18: Отчеты и планы.
17: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
25: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары. В частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%. Недели ранее росли на 0,15%. Еще недели ранее на 0,2%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. $74 за баррель – это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Но здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Армузского пролива, уже полноценное судоходство, сходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марк Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
22: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании редкая для этого региона красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов. Но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. Как пишет «Фигаро», чтобы избежать

0: мы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ. Пока все справляются как могут. Кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас 6-й этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
1: Там купаются, да, в Сене?
0: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно, там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
2: Наталья Жирон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели Бизнес ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. А в 10-м округе Парижа предлагают бесплатные билеты в кино, чтобы помочь людям спастись от жары. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут, но недавно в Миланской мэрии перебои в энергоснабжении случались так часто в течение дня, что сотрудникам пришлось досрочно завершить рабочий день. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Из-за высоких температур уровень кислорода в некоторых немецких прудах упал настолько резко, что начала погибать рыба. Пожарная служба задействовала несколько насосов для циркуляции воды и ее насыщения кислородом. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это в поездах, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. У нас, к сожалению, в этом году практически весны не было. У нас сразу зимы, мы перешли в лето. Сейчас сижу в кафешке, наблюдаю, как люди на солнышке сидят и загорают. Единственное, что за пару лет, вот впервые 32-35 градусов, 3-4-5 дней держится.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
4: Продолжительность жизни.
5: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем,

0: Оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидание, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Также ведомство анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Министерство финансов США исключило из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров: Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций выведен Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключила из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам колонии. Поводом для возбуждения дела в отношении политика стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чученко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Business FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире Business FM предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
5: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла, сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
6: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительств субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
7: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, это такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
8: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи. Ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
9: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
3: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
10: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильные государства в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильные государства не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
11: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
10: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
3: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариев. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
14: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
15: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен бензин и дизель, и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние 3 года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит. 3/4 рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дает Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи и продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
16: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемное убийство и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит Гензи, директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
17: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
16: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день. Но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
18: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
16: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию, совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
19: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии стратегическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из 6 человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
20: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
19: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
21: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
19: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
3: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании «Lem Solution» Евгений Ладушкин.
22: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобили, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
23: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
22: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
3: Евгений Ладушкин, компания «Lem Solution». Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5–3 млн рублей и выше.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
0: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Мамадов, пропуская музыку через себя.
5: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
0: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риата с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риат Мамадов морщит лоб и продолжает.
5: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
0: Я спрошу, кстати.
5: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, в человечестве есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да, ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю надстройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
0: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставить клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? А 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров, и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бовта.
4: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на тысячу жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: «А зачем мне это?» Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
3: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
6: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
6: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
8: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
6: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
9: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
6: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
10: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопические электрические сигналы. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный, когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные и печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
11: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендации система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
10: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта – не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
12: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результат.
10: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен. Не ходите кругами, говоря, что мир что-то вам должен. Мир не должен вам ничего. Он был здесь первым. Наизусть. На Бизнес FM. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
10: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
1: Отчеты и планы.
10: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 2,10%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 10 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. 74 доллара за баррель – это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Но здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Ормузского пролива, уже полноценное судоходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
3: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании, редкой для этого региона, красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов. Но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. Как пишет «Фигаро», чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводится ограничение скорости. По данным Рейтер, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
14: В данный момент.

0: утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
1: Там купаются, да, в Сене?
0: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно. Там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
2: Наталья Жирон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. А в 10-м округе Парижа предлагают бесплатные билеты в кино, чтобы помочь людям спастись от жары. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут, но недавно в миланской мэрии перебои в энергоснабжении случались так часто в течение дня, что сотрудникам пришлось досрочно завершить рабочий день. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Из-за высоких температур уровень кислорода в некоторых немецких прудах упал настолько резко, что начала погибать рыба. Пожарная служба задействовала несколько насосов для циркуляции воды и ее насыщения кислородом. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это в поездах, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. У нас, к сожалению, в этом году практически весны не было. У нас сразу зимы, мы перешли в лето. Сейчас сижу в кафешке, наблюдаю, как люди на солнышке сидят и загорают. Единственное, что за пару лет, вот впервые 32-35 градусов, 3-4-5 дней держится.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши – это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а 100

0: Станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в Джейпан. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топливо в мелком опте и рознице. Также ведомство анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Министерство финансов США исключило из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров. Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций выведен Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключил из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам колонии. Поводом для возбуждения дела в отношении политика стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чученко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес FM» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
5: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИПО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
6: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительства субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
7: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука, много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации, тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя к проволока, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива меж тем во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
8: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойный, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
9: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорилось, говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
3: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
10: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильные государства в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильные государства не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
11: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
10: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсии? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее, там, дешевое жилье гражданам. Ну, вот, трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
3: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариев. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
14: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
15: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
16: Самый надежный способ испортить человека – научить его уважать тех, кто думает одинаково, а не тех, кто думает иначе. Наизусть. На Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние три года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит, три четверти рынка. Приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 2031 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дают Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи, продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия – 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от 80 долларов, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
17: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент 800 миллионов долларов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Vice City, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемый Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
18: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
17: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится, но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров, озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
19: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
17: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию, совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
20: По словам Мединского, раньше обществознание, основы преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья — это трое детей и больше». больше. Лучше больше. Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
0: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
20: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
21: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
20: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес-ФМ.
22: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
23: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
24: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
23: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
22: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5–3 миллионов рублей и выше.
1: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес-ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
25: Текущий Кубок мира ФИФА отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу 3 стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них — это расширение использования системы видеоповторов или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит в 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на 1 минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставить клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровья семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
4: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льгот на ипотеку адресует молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на 3-е место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23 и 25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовались ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: «А зачем мне это?» Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
22: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
5: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
5: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
7: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
5: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
8: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
5: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
22: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм, и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
9: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела. Или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал, вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печёночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
10: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендации система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
9: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта – не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
11: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результат.
9: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду. Будем работать без рассуждений. Это единственное средство сделать жизнь сносной. Наизусть. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
9: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
9: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
12: Отчеты и планы.
9: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары. В частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%. Недели ранее росли на 0,15%. Еще недели ранее на 2,10%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей. 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. $74 за баррель — это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Но здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Ормузского пролива, уже полноценное судоходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
22: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании, редкой для этого региона, красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов, но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. Как пишет «Фигаро», чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводится ограничение скорости. По данным Reuters, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
14: В данный момент в Париже стоит температура 41 градус, ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ, пока все справляются как могут, кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас шестой этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик

0: Из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. А в 10-м округе Парижа предлагают бесплатные билеты в кино, чтобы помочь людям спастись от жары. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут, но недавно в миланской мэрии перебои в энергоснабжении случались так часто в течение дня, что сотрудникам пришлось досрочно завершить рабочий день. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Из-за высоких температур уровень кислорода в некоторых немецких прудах упал настолько резко, что начала погибать рыба. А пожарная служба задействовала несколько насосов для циркуляции воды и ее насыщения кислородом. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлин» телеграф Александр Бойко.
1: Во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это поезда, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. У нас, к сожалению, в этом году практически весны не было. У нас сразу зимы, мы перешли в лето. Сейчас сижу в кафешке, наблюдаю, как люди на солнышке сидят и загорают. Единственное, что за пару лет, вот впервые 32-35 градусов, 3-4-5 дней держится.
0: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба напомнила профильным ассоциациям и союзам о недопущении необоснованного роста цен на топ

0: Топливо в мелком, опте и рознице. Также ведомство анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов в мелком опте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям. Министерство финансов США исключило из санкционного списка 7 граждан России. Среди них 5 банкиров. Герман Белоус, Михаил Клюкин, также Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова, связанные с банком открытия. Кроме того, из-под санкций выведен Иван Потанин, сын Владимира Потанина, и Максим Смирнов, президент Самарского металлургического завода. Также ОФАК исключила из списка СДН 2 грузовых судна под российским флагом. Суд в Москве приговорил зампреда партии «Яблоко» бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, к 7 годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Гособвинение просило приговорить политика к 8 годам колонии. Поводом для возбуждения дела в отношении политика стали посты в телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на этот год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере 23,3 миллиарда рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чученко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес ФМ» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
3: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
4: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
3: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
5: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. Я думаю,